0: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии. А подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Наше радио сделано в России.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4,5 тысяч работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии. А подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии. А подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии, а подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Главы региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывают 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Зоя Грязева, Союз журналистов России. Епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергей. Антон Красов, Российские студенческие отряды. Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя», продолжение общероссийского проекта «Отцы героев», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 2025 в стенах Воронежской облдумы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов, его сын – офицер, командир взвода Илья Степанов ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2020. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поблагодарил гендиректора «Факела» Романа Схабадзе за годы работы и вклад в развитие воронежского футбола. «Факел» добился исторических результатов, вернулся в РПЛ, 3 сезона достойно представлял регион в элите, а после понижения в классе сумел вернуться всего за 1 сезон, написал глава региона. Он также отметил создание современной детской академии и совместную работу над проектами нового стадиона «Факел» и реконструкции центрального стадиона «Профсоюзов». Напомню, Роман Схабадзе покидает клуб по личным причинам по окончании контракта 15 июня. Спорт, перезагрузка, так называется профильная смена, которую впервые открыли в Воронежском оздоровительном лагере «Смена». В течение недели к ребятам, которые уже имеют достижения в разных видах спорта, будут приезжать известные местные атлеты и проводить мастер-классы, зарядки, веселые старты и различные квесты. Первый из них уже в день открытия спортивной смены удостоил мастер спорта международного класса по универсальному бою ветеран СВО Александр Губарев и участница зимних Олимпийских игр по скелетону Елена Санина. Вместе со звездными гостями в открытии профильной смены участвовала депутат облдумы, глава общественного совета партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт» Ольга Ортина. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко. 8-800-333-47-00.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывают 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Зоя Грязева, Союз журналистов России. Епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергей. Антон Красов, Российские студенческие отряды. Наталья Хван, Российский детский фонд. Другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя», продолжение общероссийского проекта «Отцы героев», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 2025 в стенах Воронежской облдумы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов, его сын – офицер, командир взвода Илья Степанов ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поблагодарил гендиректора «Факела» Романа Схабадзе за годы работы и вклад в развитие воронежского футбола. «Факел» добился исторических результатов, вернулся в РПЛ. 3 сезона достойно представлял регион в элите, а после понижения в классе сумел вернуться всего за 1 сезон, написал глава региона. Он также отметил создание современной детской академии и совместную работу над проектами нового стадиона «Факел» и реконструкции центрального стадиона «Профсоюза». Напомню, Роман Схабадзе покидает клуб по личным причинам по окончании контракта 15 июня. Спорт, перезагрузка, так называется профильная смена, которую впервые открыли в Воронежском оздоровительном лагере «Смена». В течение недели к ребятам, которые уже имеют достижения в разных видах спорта, будут приезжать известные местные атлеты и проводить мастер-классы, зарядки, веселые старты и различные квесты. Первый из них уже в день открытия спортивной смены удостоил мастер спорта международного класса по универсальному бою ветеран СВО Александр Губарев и участница зимних Олимпийских игр по скелетону Елена Санина. Вместе со звездными гостями в открытии профильной смены участвовала депутат облдумы, глава общественного совета партийного проекта «Единая Россия» детский спорт Ольга Ортина. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
2: Ограничение 6+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывают 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Зоя Грязева, Союз журналистов России. Епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергей, Антон Красов, Российские студенческие отряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя». Продолжение общероссийского проекта «Отцы героев», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 2025 в стенах Воронежской облдумы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов. Его сын – офицер, командир взвода Илья Степанов, ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поблагодарил гендиректора «Факела» Романа Схабадзе за годы работы и вклад в развитие воронежского футбола. «Факел» добился исторических результатов, вернулся в РПЛ. Три сезона достойно представлял регион в элите, а после понижения в классе сумел вернуться всего за один сезон, написал глава региона. Он также отметил создание современной детской академии и совместную работу над проектами нового стадиона «Факел» и реконструкции центрального стадиона «Профсоюза». Напомню, Роман Схабадзе покидает клуб по личным причинам по окончании контракта 15 июня. Спорт, перезагрузка, так называется профильная смена, которую впервые открыли в Воронежском оздоровительном лагере «Смена». В течение недели к ребятам, которые уже имеют достижения в разных видах спорта, будут приезжать известные местные атлеты и проводить мастер-классы, зарядки, веселые старты и различные квесты. Первый из них уже в день открытия спортивной смены удостоил мастер спорта международного класса по универсальному бою ветеран СВО Александр Губарев и участница зимних Олимпийских игр по скелетону Елена Санина. Вместе со звездными гостями в открытии профильной смены участвовала депутат облдумы, глава общественного совета партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт» Ольга Ортина. Это были новости региона.
0: Наше радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие наши друзья, доброе утро всем, всем здравствуйте. Сегодня 3 июня. Сегодня 3 июня. Достаньте мне очки, пожалуйста. Что делать, если с возрастом? Как сказал мне мой окулист, она сказала: вы знаете, у вас глаза здоровые, все хорошо. Ту-ту-ту. А все остальное — это возрастное.
3: Это не утешает. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А все остальное — это возрастное. Так что к этому нужно относиться, конечно, как, ну, как к нормальному. Как будто тебе клюшку купили, я не знаю, машинку. Ну, классно же. Каждый год — это же подарок. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что неважно во сколько лет, но каждый год — это вам подарок?
3: Сейчас рассуждаешь, это ж неправильно.
2: Подумайте об этом, что все эти разговоры про то, что там неприлично спрашивать, там туда-сюда, это все чушь собачья. А каждый год — это вам подарок. Вот с этим и живите, с этими подарками. И чем больше у вас их будет, тем, конечно, круче. Ну, как бы всем по-разному, потому что не всем нравится то, что им дарят, да?
4: Кстати, о подарках.
2: Да, давай,
4: мне вчера...
2: Видишь, как я подвел.
4: Спасибо тебе, Сашка. У меня вчера у младшего сына был день рождения. У нас был, как говорит муж, первый юбилей. Нам исполнилось 10 лет.
3: Поздравляем,
4: Янка. Да, спасибо. Мы вчера, конечно, так тусанули. Слушайте, мы уехали в нашу любимую Карибию. Спасибо ребятам огромное за то, что они нас приютили. Всю нашу огромную, не побоюсь этого слова, ну, прям цыганскую семью большую.
3: Аквапарк.
4: Цыганщину. Да. Но, слушайте, вот за что я люблю, за вот уютную эту атмосферу у них. Мы так классно вчера провели время, мы накатались, накупались. Я, ну, у меня было ощущение, что 10 лет исполнилось мне. Потому что я не знаю, кто больше испытывает удовольствие от всего этого процесса, ну и банить, конечно. Так что, в общем, это отлично, конечно, получилось у нас мероприятие. И Карибия за это отдельное, огромное от нас семейное, дружное спасибо. Вот. И спасибо за все поздравления, которые мы вчера получали. Всех ребят я обнимаю. Спасибо, что вспомнили о нашем маленьком динозаврике.
3: Ну, прекрасно. Сегодня у нас 3 июня уже, среда. Обещают хорошую погоду всю неделю. Сегодня чуть ли не до 25 градусов.
2: Сегодня.
3: Да? Сегодня. Ну, и в конце недели тоже, до конца недели.
4: Поэтому Саша пришел в шортах.
3: Все, солнце. Он ходит в шортах даже в холод. Он все пытается что-то привлекать.
4: А я в 5 футболках.
2: Я просто не понимаю. Я вчера видел человека в куртке, в штанах, ну, очень закутанно. Ну,
3: если холодно.
4: Да, в пуховике вчера видела девочку.
2: Как будто он в лес пошел, от клещей закрылся. И меня вопрос. Ребята, на дворе июнь, не надо ничего придумывать. Холод у вас вот здесь.
4: Ну, одеваться
2: вот
4: надо по погоде, Саша, а не по календарю. Ну, простите меня, но если зябка, то зябка.
2: Сейчас? Это что сейчас за бугорщина? Как, по какому календарю? Одеваться нужно.
4: Ну, ты вот смотришь, у тебя лето, да, в календаре, поэтому ты в шортах. Ну, реально холодно сегодня. Ну, холодно пока. Хорошо. Пока не распогодилось.
2: Если вы все выйдете в трусах, то будет жарко.
4: Плюс 13 сейчас. Ну, какая жара, Саш.
3: А Сашку окулист сказал? А Сашке окулист сказал?
2: Сашку. Окулист.
3: Сашку. В общем, дорогие друзья, мы в сборе. Всем доброе утро.
4: Найдите ему очки.
3: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 3 июня, сегодня среда. До 25 градусов синоптики обещают сегодня. Ну и такая переменная облачность. Возможно, и небольшие дожди.
3: Сегодня Всемирный день бега. Всех причастных поздравляем. Сейчас, последние годы, это стало очень модно, особенно у людей 40+. Кто вел раньше, ну, не у всех такое, но особенно удивительно смотреть на социальные сети тех, кто...
2: Кто раньше саморазрушался.
3: Да, вел нездоровый образ жизни, а сейчас они просто с этими медалями, стартовыми пакетами, номерами, забегами, каждые выходные где-то. Поздравляем всех причастных, но я хотел бы обратить ваше внимание на Всемирный день велосипеда. И обратить свое и наше внимание на Александра. Вот бывает такая ситуация, когда ты что-то очень долго выбираешь. И
2: никогда такого у меня не было.
3: Самое главное...
2: Никогда в жизни.
4: Ну, у нас тоже, Саша.
3: Месяца 3 назад Саша впервые заикнулся о том, что хочет себе купить велосипед. Вот прошло 3 месяца, уже лето календарное и погодное тоже наступает. А Саша все еще без велосипеда. Все еще выбирает, смотрит обзоры, читает отзывы и так далее.
2: Это ужас. Подобное. Я столько обзоров посмотрел, это просто кошмар. Ну, конечно, у меня обзоры, где вот есть утверждение, что это вот это. А это ни в коем случае. Я к таким обзорам отношусь прям с большим скепсисом.
3: Муки выбора. Вот о чем мы будем говорить сейчас. Было ли в вашей жизни такое? Говорят, что вот если тебе очень что-то хочется, то нужно сразу это брать, потому что потом, когда ты погружаешься в тему, все эти специалисты...
2: Надо брать прям.
3: И так далее. Просто все это тебя затягивает.
2: Просто когда мне сказали брать вот специалист по подбору велосипедов, на всю Россию его имя известно, он сказал, бери вот этот, я зашел в магазин, он действительно стоит единственный в этом размере, и все, я пока день-два, а его уже нет. И вот месяца его так и нет. Я просил мне присылать... Ну, сообщать о поступлении, а его так и не было. Вот и все, я сижу без велика.
3: Ну, а давайте сразу оговоримся, что муки выбора, связанные там с какими-то глобальными покупками.
4: Ну, квартиры, дачи, машины, это другое,
3: да. Когда вы там не можете себе это вот взять и позволить сразу, а нужны там ипотеки и так далее. Тут все, вопросов нет. Мы говорим о том, что вы вот можете себе позволить финансово, да, здесь и сейчас, но по какой-либо причине затягиваете с покупкой, потому что пытаетесь погрузиться, ну, или какие-то другие вопросы, хотел сказать, погрузиться в тему.
2: Я первый раз такое вижу вообще.
3: Ну, и каждый день Саша приходит и рассказывает. А вот смотри, и показывает, и рассказывает. Да смотри, какой... Вот,
4: так что это не он выбирает 3 месяца, а мы все тут выбираем 3 месяца.
3: Я вчера посмотрел очередной обзор, я вчера заехал в магазин. Это, кстати, вот опасная история.
2: Ну, она меня, ты знаешь, вот все-таки я думаю, что она меня не укусила, эта история, вернее, не засосала, потому что период, я дал себе период охлаждения, чтобы пойти проветрить.
3: Ну, либо ты не встретил такого специалиста, который бы уговорил тебя.
2: Да, скорее всего. Но самое главное, что есть один специалист, с которым я общаюсь очень тесно. Это вот чат GPT. Игорек мне дает возможность.
3: Но ему, Саша, не стоит доверять.
2: Но я доверился именно ему. Я сейчас рассматриваю. Я вот, да.
3: Дело в том, что они также собирают все эти модели, собирают информацию по статьям в открытом доступе, рейтингам и так далее.
2: Понимаешь, именно поэтому они уже все просмотрели, весь анализ провели.
3: Ну, вопрос, доверяешь ли этому или нет?
2: Ну, в общем, да.
4: Получается, что это их выбор, а не твой.
2: Ну, Янка.
3: Санька. В конечном итоге это будет его, если будет. Может быть, сейчас лето уже закончится.
2: Деньги-то мои.
3: Как Саша любит говорить, вжух и пролетело лето, а он еще без велосипеда. А потом скажет, ну зачем уже лето заканчивается?
4: Ладно уж, как-нибудь так, да?
3: Были ли в вашей жизни такие или есть сейчас муки выбора, когда вы можете себе что-то позволить, но по какой-либо причине вы откладываете эту покупку? И напишите нам, что это и почему. Почитаем ваши истории через несколько минут. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, если вы еще этого не сделали, и можно с нами общаться. Пожалуйста, пишите, рассказывайте о ваших муках выбора.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Побежали, полетаем. Ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
2: Нейтрализатор запаха домашних животных Hilmitex. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваши бедолажные сообщения про муки выбора.
3: Муки выбора, да. Но уже второй месяц выбираю на маркетплейсах задние фонари на рабочую машину, грузовик. Множество предложений, размеров и форм-факторов. Моя основная проблема – я привык выбирать товар лицом. А по отзывам выбирать сложновато. Слишком уже разнятся отзывы по одному и тому же товару. Ну, с отзывами тут все понятно. Во-первых, сколько людей, столько мнений. Во-вторых, очень много накрученных отзывов – и многие этим грешат, поэтому тут сложно только на отзывы опираться.
4: Постоянно такая маята. Когда много выбора, тоже плохо. Сядешь вечером мелочь заказать, и затягивается до ночи. А голова разболится, и уже 3 попытки сделал, и все, не могу гель для душа заказать.
2: Ну, вы серьезно?
4: Выбрать не можете.
2: А если ориентироваться на свой жизненный опыт?
3: Любая покупка превращается в долгий процесс изучения и полного погружения в вопрос. Прежде чем купить кухню, обошли 15 салонов, а люстры до сих пор нет. Лампочка Ильича уже 4 года.
2: Ну вот это да, разве хорошо? Нет, понятно, что когда выбора много, это тоже плохо.
4: Нет у меня никаких мук. Давно хочу поставить в ванной синий унитаз и раковину. Терпеть не могу белую сантехнику и мебель. И они есть в продаже, но у меня все работает без проблем. И затевать переделку просто так из эстетических чувств просто глупо. Вот и терзаюсь.
3: Я напомню, мы начали эту тему с истории Александра, который вот уже 3 месяца каждый день нам показывает новые модели велосипедов, потому что не может определиться и до сих пор не выбрал себе велосипед. И вот пришло сообщение. Насчет велосипеда для Александра. А может, под большую цель подобрать и готовиться к ней? Например, хочу доехать из Москвы в Уфу, не по трассам. Значит, подойдет гравийный или MTB, не знаю, как правильно. Да. У вас все получится. С уважением, Ксения Салазанова, велопутешественница, доехала из Уфы до Байконура на велосипеде.
2: Ничего.
4: Это очень круто.
2: Ого.
3: Загорелась в октябре купить себе аэрогриль. Выбирала модель, добавила в корзину на маркетплейсе. Ждала новогоднюю премию, чтобы купить. И вот уже июнь, и премия давно потрачена, а аэрогриля до сих пор нет в корзине. Перегорела.
2: Ну и правильно. Вот период охлаждения, он хорошо,
3: значит, он вам не нужен, да?
2: Да, значит...
4: Видимо, еда не ваша вещь.
3: А вот смотрите, я человек импульсивный. И если мне что-то нравится, я покупаю. И такие покупки меня всегда радуют. Но в случае, если я что-то долго выбираю, меня это впоследствии не радует. Мама всегда вспоминает, как в советские времена в магазине увидела красивые золотые серьги. И надо было только дойти до сберкассы, снять деньги и купить. Но она решила подумать. И потом всю жизнь вспоминает эти серьги.
2: Слушайте.
4: Я, кстати, тоже поймала себя на мысли, что спонтанные вот эти покупки, приобретения и решения, они всегда впоследствии оказываются самыми лучшими. Я не знаю, как это работает, но, по крайней мере, в моей жизни точно.
3: Сломалась духовка в плите, квартира под продажу, смысла нет новую покупать. Вот и думаю, или мини-печь купить, или аэрогриль. Могу позволить и то, и другое. Но, как и Саша, читаю, выбираю, думаю. Думаю, что может уже и не покупать, а в новую квартиру через полгода нормальный духовой шкаф купить.
2: Это самое страшное, когда я вот сидел на днях и говорю, слушай, а может быть и не надо мне велосипед. Ну, что я буду?
4: Буду ходить пешком. Не могу купить беспроводной пылесос. Сразу устанавливаю фильтр, читать сначала отрицательные отзывы, и там все плохо везде. Хотя рейтинги у мотелей по 4,9 и 5.
3: Долго выбирал, что купить. 3 или 4, или 5. Или выбрал... Года 2 купил, наконец-то, Xbox. И что он стоит, и никто в него не играет, потому что некогда.
4: Вот так вот. Выбираешь по полгода, покупаешь, наконец-таки, через полгода мучений.
2: Это страшно. Это страшная история. Я не хочу даже про нее слышать. Не хочу про это слышать.
3: В таких случаях некоторые советуют, понятно, что это не совсем работает, но вот в случае с игровыми приставками сейчас на известных сайтах есть прокат. Он очень бюджетный. Вы можете взять себе на выходные или там на каникулы, в отпуск, и поиграть. И вы поймете, ваше это или нет. Может быть, вот вы поиграете.
2: Да, с велосипедами так же.
3: И вам можно не взять, понравится.
4: Поймете, что оно не ваше. Ищу шубу своей мечты. Однажды продавец сказал, что ищут шубу мечты иногда всю жизнь. Неужели не найду?
3: Я так 2 месяца роутер с VPN выбирал. Все обзоры пересмотрел, так как не хочется столкнуться с муками настроек без IT-образования. Но всегда есть специалисты, которые помогут вам.
2: Конечно.
4: А у меня такая вещь — мандолина. Когда училась в колледже, ненавидела ее. А сейчас прошло почти 30 лет. И нет-нет, да хочется поиграть. Несколько лет уже, думаю, лежит в корзине. И манит меня, и манит. Знакомые отговаривают, а муж говорит тоже, что бесполезная покупка, играть не буду.
3: Саша, не надо выбирать велосипед. Надо собрать кастом под себя. Для этого можно обратиться в любой велосервис.
2: Спасибо. Я учту.
3: 7:42 в Москве. Если вы сейчас...

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 48 минут в столице.
3: Мы много лет хотим дома установить водогрей, а вспоминаем об этом уже, когда воду отключают. Используем проточный водонагреватель. Муки выбора, вот о чем мы говорим.
4: Муж 3 года выбирал велосипед, потому что он весы по гороскопу. У меня купила, друг... счастью, нет предела.
3: А ты не весы, кстати, Саша?
4: Саша, весы, конечно.
3: А, ну вот они твои качели.
4: Чидываешь, почему он поперхнулся.
3: У меня друг такой, долго выбирал, что лучше, духовой шкаф и варочная панель или печка. Выбирал 1.5 года. Я ему советовал, бери духовой шкаф и варочную панель, чтобы все было встроено. Нет, купил печку, через месяц продал на Авито и купил духовой шкаф. Как он или кто он после этого, неизвестно, тут написано.
4: У меня ситуация примерно как у Александра. Хочу электросамокат или велосипед с электроприводом. С начала года выбираю на маркетплейсах и выбрать никак не могу. То отзывы смущают, то советы знакомых. А уже и лето наступило, Дмитрий.
3: Выбирал хороший бинокль. Пока подобрал нужный, ушло 7 месяцев. В итоге не пожалел ни разу, пока им пользуюсь. Выбор есть, поэтому нужно искать, а не хватать первое попавшееся.
5: Ну, хватать первое попавшееся тоже такие случаи есть.
3: Да, и причем часто это, вот как Ян говорит, спонтанные покупки, которые вам очень...
5: Поэтому...
4: Всегда самые лучшие.
3: Да, и удовольствие доставляют.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Документы на сайте zve.ru.
1: Русел Даут, УГРН 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, предварительно погибли 7 гражданских лиц, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь. В своем канале на платформе Макс Пушилин уточнил, что атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу с сообщением «Москва-Симферополь» была совершена в городе Енакиево. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ленинградской области. Изначально глава региона Александр Дрозденко сообщил о 30 сбитых БПЛА. Позже он уточнил, что число сбитых дронов достигло 50. Как отмечает сайт nsn.fm, угроза БПЛА была объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково вводились ограничения на полеты. Был задержан вылет свыше 20 рейсов. 5 студентов, получивших ранения при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, продолжают получать лечение в больнице региона. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Как сообщили агентству ТАСС в Минздраве ЛНР, для оптимальной тактики лечения пострадавших и контроля над их состоянием, медики республики провели телемедицинские консультации с ведущими специалистами федеральных национальных медицинских исследовательских центров. ВСУ ударили беспилотниками по зданием общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии. Именно поэтому там ведутся работы в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, Россия уже на 100% изучена в формате мелкомасштабной геологической съемки. Теперь Сибирь и Дальний Восток предстоит изучить по среднемасштабной геологической съемке. Корявый почерк выпускника на ЕГЭ не станет помехой для проверки его работы. Бланки участников экзамена, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят педагоги. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он напомнил о том, что часть работы с коротким ответом обрабатывается компьютером, вторую часть всегда проверяют педагоги. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Ноль плюс.
5: Проверено временем.
6: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут столица.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня у нас третье число. Будем третий правильный ответ принимать. Если хотите поучаствовать, то заходите на сайт наш.ру. Там на главной странице есть два раздела, два бота. Пиши ведущим, выбирайте любой, который у вас работает. И один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и потом можно с нами играть и общаться.
2: Вчера Лукьянова заставила меня участвовать в сюрреализме. Поэтому фрагмент очень короткий, он очень фильм известный. По фрагменту не знаю, но по фрагменту, возможно, вы тоже догадаетесь.
3: А разыгрываем мы...
4: экскурсию на наше радио.
3: Итак, внимание, задание.
4: Алло? Кого? Кривела?
5: Портфель! Кривела здесь нет! Кривела... окривела!
4: Кривела, окривела!
5: Ох, сердце! Сердце!
3: Интересно.
4: Ну, если это вас хоть как-то мотивирует, замотивирует, друзья, верных ответов пока нет. Все, что посыпалось, оно все неправильное.
3: Эй, господи. Кривела,
4: окривела.
2: Кривела, окривела, да.
3: Ну, ждем третий правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент. Если для кого-то возникли сложности, то достаточно было в интернете забить «Кривелла-Кривелла».
3: Многие так делают всегда в кинопробах. Не очень честно, но пока вы будете искать, найдутся люди, которые вспомнят сразу же и напишут.
4: Алло? Кого? Кривелла?
5: Ах, портфель! Кривеллы здесь нет! Кривелла-окривелла!
4: Кривелла-окривелла!
5: Ох, сердце! Сердце!
4: Королевство кривых зеркал, бюро находок, Чиполлино, 101 далматинец. Вот это, наверное, самый популярный сегодня ответ. Это все ответы неверные. Мы загадывали фильм. Хотел сказать мультик, но это фильм. Фильм-сказка «Новые похождения кота в сапогах». Так он называется. И к нам на экскурсию придет человек с номером телефона 985-226-70 и так далее. Поздравляем вас.
3: «Новые похождения кота в сапогах».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут в столице.
3: Ну что, давайте сыграем?
2: Да. Партнер рубрики «На запах» — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон авто — все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Ну и разыгрывать мы будем специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
3: Правило следующее. Саш читает вопрос, интересный факт и три варианта ответа. Ваша задача — выбрать правильный, как вам кажется, и сегодня прислать его 21-м. Пусть будет, нравится нам это число. И кто пришлет 21-й правильный ответ, тот получит призы.
2: Да, тот получит приз, о котором я уже сказал. Итак, внимание, вопрос. Сколько запахов способен различать человеческий нос?
3: Не торопись.
2: Более 10 тысяч запахов. Более миллиона запахов. Более триллиона запахов.
3: Но тут, наверное, среднестатистический человеческий нос.
2: Да. Да, вот такой.
3: Ну, скорее всего, ну, потому что все мы люди разные.
2: Разные, конечно, но среднестатистические...
3: А после ковида-то еще и запахи не вернулись.
2: Слушайте, давайте сейчас не будем про ковид.
3: Давайте еще варианты ответа.
2: Итак, более 10 тысяч запахов, более миллиона или более триллиона?
3: Ждем 21-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас МВидео скидкалет.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, ну что, давайте подводить итоги.
3: Давайте.
4: Давайте. Был у нас вопрос. Удивительный, честно говоря. Я бы не справился.
3: Я если бы точно нет.
4: Не знал правильный ответ. Но, Александр, озвучите еще раз.
2: Значит, дорогие друзья, более триллиона запахов способен различать человеческий нос. Более триллиона. И к кому у нас достается...
4: Ничего себе. Я не знал, что столько запахов существует.
3: Я верила в 10 тысяч, честно вам скажу. Я думала, ну, как бы до миллиона.
4: Нет, ну,
3: точно.
4: Я, честно говоря, думал, что больше. И обычно в таких викторинах всегда нужно выбирать...
3: Середину.
2: Но...
3: Счастливый обладатель нашего суперподарка, человек с номером телефона 900-0-77-30 и так далее, мы вас поздравляем.
2: Вы получаете наборы инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmitex.
4: Поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 45 минут в столице.
3: Тут наткнулся на сообщение и задумался от нашего слушателя. Так. Ребята, обсудите, пожалуйста, а что произошло с кукурузой, что она теперь варится 10 минут? Ибо в нашем детстве ее варили от 2 до 5 рабочих дней. Нет, ну, про дни это, конечно, наверное, шутка, но да, я помню, что по 5 часов варили кукурузу.
2: Ну, не 5, 2 часа точно варили.
3: Не 5, вот я точно помню, что это было не 2 часа, а 5. И там кто-то варил в молоке и так далее. У нас просто вот с поля кукурузу приносили. Может быть, это из-за того, что это кормовая была кукуруза, а вот 10 минут варится какой-то другой сорт кукурузы. Mm-hmm. И варили по 5 часов. Я помню, в огромной кастрюле такой. Я очень любил этот запах. И потом с солью.
2: А я, честно говоря, не понял, почему кукуруза стоит 100 рублей початок. Я вчера или позавчера захожу, значит, ну, обычная палатка.
4: Но цены уже выросли давным-давно.
2: Да какое она? 30-40 рублей. Красная цена.
4: Да, но она уже давно стоит не 30-40 рублей.
3: Причем она, наверное, рублей, из Китая, Саша, это же не наша.
2: Я в Санкт-Петербурге ел кукурузу за 100 рублей в центре города. Вот в этой... в этом брал, как он называется, в гостином дворе.
3: Подожди, 100 рублей просто початок не вареный,
2: сырой. Mm.
4: Да. А, да?
2: Он всегда стоил 30-40 рублей, красная цена.
4: Я думала, ты про готовую говоришь.
2: В Санкт-Петербурге готовую я покупал в гостином дворе за 100 рублей. А в Таганском парке я покупал уже за 300 рублей.
3: Вареную.
2: Нет, у меня вопрос.
3: Нет, хорошо.
4: Где эти 200 рублей?
3: Ну, это же явно не наша кукуруза.
4: Да.
3: Ну, то есть это явно привезенная откуда-нибудь из Ирана, из Китая.
4: Не обязательно. На самом деле, может быть, и наша.
3: Да.
4: Просто...
3: Сейчас нашего ничего нет.
2: Ну, выглядела не как наша, конечно.
4: Сань, если люди будут покупать кукурузу за 300, ну, естественно, она будет столько стоить.
3: Ну, вот на ВДНХ 300 рублей початок.
2: Убила.
3: А, 300? Смотрите, да, 10 минут варится кукуруза сорта Бондюэль. В нашем детстве была в основном кормовая и варилась 2 часа минимум. Ну, вот я об этом и подумал, да, что все зависит Бондюэль от сорта кукурузы.
2: А у вас...
3: Ну, у нас была такая крупная зерна, просто вот одной кукурузины, во-первых, она большая была, одной кукурузины можно было наесться. Не вот эти маленькие...
2: Петюрины.
3: Да, мягкие совсем, а там нужно было жевать.
2: Альтернативная кукуруза.
3: Причем я когда к бабушке в деревню приезжал, у нас кукурузное поле рядом было, и мы с моими двоюродными братьями играли в салки кукурузой по полю. Ну, то есть она там больше 3 метра, да. Ну, вот когда вырастает. И очень было, лабиринты делали.
2: Там. Да-да, я помню, мы когда приезжали в колхоз на уборку там какого-то урожая, рядом всегда были вот кукурузные поля. И мы там всегда залегали в обед, потому что тебя не видно, там можно было провести всю уборочную.
4: Я сейчас пытаюсь вспомнить, вот за сколько я покупала в прошлом году в Мещерском. Мне кажется, вот как раз мы застоили, ну, максимум 150. По-моему, за 100 рублей мы покупали кукурузу.
3: Не, ну, во-первых, сейчас еще не сезон все-таки. Она, наверное, вот та, которая сейчас продается, действительно привезена в страну откуда-нибудь.
4: Но 300 это прям очень мало, конечно.
3: 300 рублей, может быть, к концу лета будет стоить, Саша, или в сентябре.

0: Ну, не знаю, в любом случае, я скажу языком рабочего, это грабеж. Вы мне извините, кукуруза 100 рублей, это грабеж.
1: У тебя есть свои теперь сотки, Санька.
0: А я сажал, я в прошлом году, у меня 2 початка выросло.
1: Да?
0: Да, из 6.
2: Ты с ними что-то делал?
0: Сварили, да и все.
2: Ну, нормально. Вот сколько ты варил?
0: А я не варил, жена в молоке варит, я не знаю. Ну, может быть, это, конечно, быстрее как-то.
2: Ну, это побогаче, Саша. Мы на воде.
0: Попробуйте в молоке, сварить, очень вкусно. Этот сот Бондюэль или как ваш?
2: Тут говорят, это вы еще на юге, на море кукурузу не покупали. Но мы представляемся.
0: Да я представляю, что тут творится вообще.
2: Да, спасибо, что
1: не дороже, чем
2: пояснили. От сорта зависит, от степени зрелости, сколько ее варить. Молочная кукуруза варится быстрее. Разобрались в ситуации, но да, к ценам на кукурузу все равно
0: есть
2: вопросики.
0: Вопросы, да, конечно.
2: 8.
1: Пойду семена куплю.
3: Объемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сабы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слияние». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывают 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Зоя Грязева, Союз журналистов России. Епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергей, Антон Красов, Российские студенческие отряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя», продолжение общероссийского проекта «Отцы героев», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 2025 в стенах Воронежской облдумы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов. Его сын – офицер, командир взвода Илья Степанов, ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поблагодарил гендиректора «Факела» Романа Схабадзе за годы работы и вклад в развитие воронежского футбола. «Факел» добился исторических результатов, вернулся в РПЛ. Три сезона достойно представлял регион в элите, а после понижения в классе сумел вернуться всего за один сезон, написал глава региона. Он также отметил создание современной детской академии и совместную работу над проектами нового стадиона «Факел» и реконструкции центрального стадиона «Профсоюзов». Напомню, Роман Схабадзе покидает клуб по личным причинам по окончании контракта 15 июня. Спорт, перезагрузка, так называется профильная смена, которую впервые открыли в Воронежском оздоровительном лагере «Смена». В течение недели к ребятам, которые уже имеют достижения в разных видах спорта, будут приезжать известные местные атлеты и проводить мастер-классы, зарядки, веселые старты и различные квесты. Первый из них уже в день открытия спортивной смены удостоил мастер спорта международного класса по универсальному бою ветеран СВО Александр Губарев и участница зимних Олимпийских игр по скелетону Елена Санина. Вместе со звездными гостями в открытии профильной смены участвовала депутат облдумы, глава общественного совета партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт» Ольга Ортина. Это были новости региона.
3: Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 9 минут столица. А мы вам напоминаем о том, что благотворительный фестиваль «Музыка жизни» пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино. Я попросил бы озвучить артистов, которые будут выступать.
3: Конечно, Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. И это музыкальная часть нашего благотворительного музыкального фестиваля, который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». А помимо этого будет огромное количество мастер-классов, всевозможных активностей для всей семьи. И погода, которую обещают нам синоптики, будет по-настоящему летняя в эти выходные.
2: А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете, друзья, попробовать новинку от наших друзей Светлогорья – мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже всей радиостанции попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля – ООО «Русское молоко». 0+.
4: В общем, Светлогорье придумало суперхит этого лета, который однозначно вызовет восторг у всех детей – и не только детей нашей страны, потому что это не только очень вкусно, это еще и очень круто выглядит.
3: И на фестивале
4: откусываешь, а там куча разноцветных шариков, которые еще и светятся в темноте.
3: И на фестивале вы сможете его попробовать. И хотелось бы напомнить вам, что вход на фестиваль бесплатный по электронному билету. Регистрация уже закончилась. К сожалению, всех желающих территория не сможет вместить. Но мы обращаемся ко всем тем, кто зарегистрировался на всякий случай, или у вас изменились планы. Пожалуйста, потратьте одну минуту, зайдите в личный кабинет. Вам билеты пришли на почту и сдайте билет, если вы понимаете, что вы не идете, потому что вы занимаете чье-то место, кто очень хотел бы, но не смог зарегистрироваться. Ажиотаж страшный был на билет и остается. И если кто-то сдает билет, то они появляются для регистрации на сайте наш.ру. Поэтому взвесьте все свои за и против, планы. Если понимаете, что не сможете быть, отдайте, пожалуйста, тем, кто точно собирается. Еще важная информация. Ну, про погоду я сказал. Погода будет чудесная. Мы были вчера на площадке. Подготовка идет полным ходом. Обратите внимание, что по билету на фестиваль нельзя попасть на Останкинскую башню, на экскурсию. Но прямо на территории фестиваля будет работать экскурсионное бюро «Стойка», где вы во время там выступления артиста, которого вы хотели бы там пропустить, например, или во время музыкальной паузы, вы сможете спокойно воспользоваться экскурсией и подняться на Останкинскую башню и посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полета. Ну и насладиться видами прекрасной столицы нашей. И, в принципе, интересная экскурсия. Очень рекомендуем всем по Останкинской башне. Мы несколько раз проходили.
4: Ходили, и проходили, да.
3: И вместе с экскурсоводом, и с нашими слушателями, победителями, и всем рекомендую. Всем, у всех посетителей нашего фестиваля будет возможность заказать экскурсию на площадке фестиваля.
0: Реклама на 107 FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
6: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, почитаем проблемы, гадать будем очень скоро.
3: Мы давайте проанонсируем гадание.
2: Будем гадать очень скоро, поэтому если есть какие-то проблемы, дорогие друзья, вы, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно все проблемы зачитываем, где нужно что-то говорим, где не нужно, просто промолчим. Вот. Но, возможно, вас поддержат наши слушатели. Гадаем сегодня по какой книге?
4: О Яну Мартеллу сегодня гадаем.
2: О Яну Мартеллу.
3: Ну что, есть уже проблема. Хочу удаленно работать на даче все лето. Руководство вроде не против, но переживаю, как там все пройдет, потому что дача, соблазны мужские, сами понимаете, и так далее.
4: Как я вас понимаю?
2: А что за соблазны?
3: Напитки разные, покрепче.
2: Выпить?
3: Да. Наверное. Ну, я не знаю, про какие соблазны мужские. Он еще, может быть, там...
2: Женщин позвать.
3: Женщин позвать.
2: Из соседнего СНТ.
4: Выспаться. Вот он, главный соблазн работающего человека.
2: Так нет, какой выспаться? Ему работать там надо.
4: Я говорю, а тут выспаться. Соблазн.
3: Вы попробуйте. Не попробуйте, не узнаете. Если руководство не против, если есть возможность работать удаленно.
2: Если у вас нет перебоев с интернетом, то пожалуйста.
3: Да, сейчас, кстати, это актуальная проблема для многих.
4: У меня был небольшой период в жизни, когда я работала удаленно, перемещалась тоже с ноутбуком. И это чудесно, когда ты работаешь из Карелии, потом в Сочи приедешь, поработаешь. Чудесно. Просто мечта.
3: Привет, любимые ведущие. Понятно. Сегодня суд по неоплате, в кавычках, парковки на служебном авто. Цена вопроса 50 тысяч. Первый раз в суде непонятно, что говорить и как себя вести. А ситуация такая. При оплате парковки неверно сработала геолокация, и я оплатила соседнюю улицу. Разница зон составила 40 рублей. С одной стороны, можно было бы внимательно проверить, а с другой оплатила же и не нарушила. Ну, сбой в системе определения не критичны же. Погадайте, в чью пользу решит судья сегодня?
2: Да, я, конечно, вам не завидую. Но, наверное, будем надеяться, что в вашу пользу. Хотя я сомневаюсь.
3: Слушайте, ну, может быть, сейчас вот с всеми этими перебоями мобильного интернета, геолокациями, может быть, суды
2: от
3: идут
2: судьи, от судьи многое зависит в этот момент.
4: Ты знаешь, мне очень кажется, шансы есть, потому что, ну, я так понимаю, человек оплатил соседнюю улицу, это значит, что машина была припаркована вот в конкретно то время, когда человек получил штраф.
3: Но, видишь, можно же попробовать
4: раньше это не работало. И просто разницу
2: раз
4: оплатить.
2: Дело дошло до суда, ведь сначала она написала наверняка бумагу, что как так, давайте перепроверим. Они наверняка перепроверили, увидели и сказали, нет, пусть идет суд. Пусть суд решает.
4: А что, вот прямо сразу в суд отправляют такие истории, да?
2: А, нет, они вообще, их задача с тебя стрясти бабки. Все. Другой задачи, там нет такого по-человечески, да не, плевали они на эту человечность. Поэтому, конечно...
3: Сашка сознанием дела говорит.
2: Поэтому, если ты человек упертый, то ты пойдешь до конца. А если ты не упертая, то ну скажешь, да ладно, заплачу эти 50 тысяч, провались они. Обидно. Нет, то, что это
4: ужасно обидно. Это 40 рублей разница.
2: Это обидно. Это называется...
4: А вылилось все
2: это
4: в 50
2: называется
4: тысяч.
2: Ловушка. Таких ловушек в Москве очень много. И люди попадают в них. Да, нужно быть внимательными, особенно сейчас.
3: Тут написали, шансы есть, если цена этих зон одинаковая.
4: Да в том-то и дело, что она разная.
3: Написано же, разница зон составила 40 рублей. 40 рублей.
2: Да.
3: Ну и, наверное, не в пользу нашей слушательницы.
2: Боюсь, что никто не будет в этом... в общем, все зависит от судьи, честно вам скажу.
4: Еще один комментарий от слушателей по неоплаченной парковке. Была аналогичная ситуация, суд воспринимает это как непредумышленное нарушение. И что-то сторонирует штраф, короче говоря. Ну, тут какая-то опечатка, я не понимаю, что имел в виду человек. Ну, в общем, короче говоря, назначает, видимо, штраф. За непредумышленное.
3: Какая разница, когда тебе 50 тысяч нужно будет платить? Ну, назовите,
4: а может быть, 50
3: если
4: тысяч
3: мне в любом
4: это
3: случае 50 тысяч платить, то...
2: Ну, что непредумышленное 25.
3: Тоже, знаешь, не легче.
2: Да, ощущение, что по щеке провели одним местом.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру.
2: Я на тебе думаю, каким местом провели пальчики.
4: Да я понимаю, что ты имеешь в виду. Мне за человека
0: обидно. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техновьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Да все без... нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
13: Сегодня суд по неоплате в кавычках парковки на служебном авто. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Первый раз в суде. Непонятно, что говорить и как себя вести. А ситуация такая. При оплате парковки неверно сработала геолокация. Я оплатила соседнюю улицу. Разница зон составила 40 рублей. С одной стороны, можно было внимательно проверить, а с другой, оплатила же, не нарушила. Ну, сбой в системе определения не критично же. Погадайте, в чью пользу решит судья сегодня. Написал нам Оля. Оль, доброе утро.
14: Доброе утро.
13: Оля тут написала пояснение, что она сначала обратилась в службу парковочную. Ну, ей сказали, ну идите в суд.
15: Да, так и было.
13: Да, так было, Оль?
14: Да, совершенно верно. Мы когда стали разбирать эту жалобу, все мои аргументы в окне парковщики отмели и сказали, что я имею право обратиться в суд. И я составила, конечно, жалобу, написала в суд районный, что с решением я не согласна, и привела два аргумента, что нет в законодательстве такого пункта, что мы прямо обязаны отслеживать геолокацию, как-то ее контролировать, это не зависящая от нас причина. Вот. А второй аргумент, что, в принципе, нарушение, оно малозначительное такое, ну, разница там всего лишь 40 рублей, как бы, винюсь, прошу меня простить, буду внимательнее, вот типа того, только в юридических формулировках.
13: Ну, да. А машина на организацию оформлена, да? Поэтому такой,
14: да,
13: штраф.
14: Поэтому такой высокий штраф, в общем-то.
13: А ну, это хорошо, что вы не на газон не заехали, а то бы сколько там?
15: 300.
13: 300, 500.
15: А организация, что говорит, если что, они заплатят за вас или нет?
14: Нет, это наша личная ответственность. Организация нам оплачивает все наши расходы, поэтому проверять, конечно, предупреждаю, чтобы мы проверяли и не тратили свои деньги.
13: А где припарковались территориально?
14: Сокол, район Сокола.
15: Недалеко от нас.
16: Ой, обидно, конечно, хочется, чтобы у вас все получилось, и вам это все дело отменили. Ну, старнировали, как нам написали наши слушатели.
13: Будем надеяться, что судья войдет в положение. Я думаю, что вы не одна такая, кто сейчас страдает из-за всех этих отключений интернета, геолокации и так далее.
15: Хотелось бы еще добавить, что парковщики, вернее, московский паркинг, он и так свое получит.
13: Конечно.
15: В любом случае свое, конечно, получит. А людей как бы всегда жалко.
16: Вообще-то обидно, когда человек готов заплатить вот эту разницу, да, вот эти несчастные 40 рублей, а тебе нет.
15: Ну, там, на самом деле...
13: У каждого своя работа, Ян.
15: На самом деле, сейчас еще стало легче. Вот в Питере вообще драконовский этот, парковка. Там ты платишь за первый час, вне зависимости от того, стоял ты полчаса или 20 минут.
13: Да, мы прочувствовали это на себе.
15: Да, а здесь ты все-таки можешь заплатить именно столько, сколько ты простоял. И в том, и в другом городе можно изменить парковку, если ты, допустим, стоял чуть больше и забыл заплатить.
13: А ну, там была время... новость буквально недавно, что вот со всеми проблемами с геолокацией и интернетом хотят разрешить там в течение, условно, 24 часов оплатить парковку.
15: Да, ну, так и есть. Нет, оно есть.
13: И уже это. Работает?
15: Оно да? работает, конечно. Ну, в Москве точно работает.
13: Оль, ну давайте и номер страницы, номер строчки.
14: Ну, давайте, 20-я страница, 4-я строчка снизу.
13: Сегодня суд по неоплате парковки на служебном авто. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Первый раз в суде. Непонятно, что говорить и как себя вести. А ситуация такая. При оплате парковки неверно сработала геолокация, и я оплатила соседнюю улицу. Разница зон составила 40 рублей. С одной стороны, можно было бы внимательно проверить, а с другой, оплатила же, не нарушила. Но сбой в системе определений не критично же. Погадайте, в чью пользу решит судья сегодня?
15: На прощание он улыбнулся и бросил. Чего раскраснелся-то? Повернулся и ушел. Ну, будем надеяться,
13: напишите что... Напишите нам, Оль.
16: Как... Пусть вот это улыбнулся, будет добрым знаком.
13: Как все пройдет. Хотелось сегодня бы... суд же, да?
14: Обязательно, спасибо, да.
13: Завтра напишите нам.
15: Да, очень хочется, чтобы честным людям помогало правосудие.
16: Вообще обидно, что человеческие вот эти вот взаимоотношения, они уходят на второй план. Почти все время в последнее
15: минутку,
16: время.
15: Минутку, ну, не второй план, седьмой.
16: Да, даже седьмой.
15: Мы опускаемся все ниже и ниже. А нужно поднимать именно вот этот человеческий план.
13: Ты свой план перевыполнил сегодня. Давайте. Можно было на щеке остановиться еще.
17: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 48 минут столицы.
3: Продолжаем развеивать мифов, которые касаются ценообразования такси, и рассказывать вам про сервис транспорт в Яндекс.Го. Существует такой распространенный миф: менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном транспорте. На самом деле не всегда. Так, в сервисе транспорт в Яндекс.Го можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах, что, согласитесь, очень удобно. Причем сейчас с развитием транспорта появляются все новые маршруты, и даже если ты в этом районе уже живешь давно и привык вот на одном виде транспорта ездить, можно посмотреть в приложении транспорт, в сервисе транспорт, в приложении Яндекс.Гоу, альтернативные маршруты проезда на общественном транспорте. Возможно, вы...

0: Они, оказывается, жизнь, иногда да, гораздо круче.
1: Гораздо быстрее, да, и удобнее. Вы всю жизнь ездили вот по одному маршруту, на одном там автобусе, а оказывается, может, быстрее и удобнее.
0: Вот
1: а
0: так если... мое главное открытие, извини, Александр, последнего времени, это возможность, да, катить от дома до мастерской Фоменко за 11 минут на электричке. Я считаю, что это просто вообще супер вещь.
1: Именно так. А сколько времени ты раньше тратила, Янка?
0: Да, на метро было гораздо дольше, а про машину я вообще молчу, особенно по пробкам, а поскольку театры — это вечернее мероприятие, то электрички — наше все.
2: Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
2: До скорой встречи, до скорой.
1: Билеты на сайте zve.ru.
3: Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Вот.
1: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 10 пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице. Среди них есть ребенок. Состояние поступивших в стационар оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он отметил, что по состоянию ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, 7 человек погибли. Страны Европы потеряли около 3 триллионов евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом журналистам заявил специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Германия и другие страны Европы фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, сказал Дмитриев. Он в частности отметил предстоящий диалог с представителями немецкой партии «Альтернатива для Германии», которые выступают за восстановление северных потоков и партнерство с Россией. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. По его словам, сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой из-за отказа иностранцев от участия в нем и перехода на российские комплектующие. В феврале третий летный образец самолета «Байкал» совершил первый испытательный полет. Почти 60% твердых коммунальных отходов в России сортируется. При этом на переработку отправляется более 15% отходов. Такие данные привел глава Минприроды Алексей Козлов. В беседе с РИА Новости он отметил, что в перспективе до 2030 года сортировка твердых коммунальных отходов должна составить уже 100%. На переработку будет направляться до четверти из них. При этом полигонное захоронение отходов уже сейчас снижено почти на 20%. Выпускников предупредили о поддельных сайтах по продаже нарядов. В преддверии выпускных мошенники создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями, рассказала РИА Новости юрист Ирина Русина. Она отметила, что цены на таких платформах указаны ниже рыночных и подтверждаются идеальными отзывами. Помимо этого, мошенники предлагают покупателю бронь платья или примерку по записи и просят внести депозит. В некоторых случаях после оплаты продавец перестает отвечать, либо присылает вещь несоответствующую фото. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
4: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
3: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
4: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
3: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
5: 0+.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 3 июня. Набирает ход лето, а это значит, что у каждого из нас должны быть свои планы на него, потому что иначе лето пройдет мимо вас. Неважно, отдыхаете вы или работаете, лето – это часть нашей жизни, что должно, конечно, нас двигать вперед и вперед. Ну, вот так вот я хотел сказать.
2: Выступить.
3: У нас сегодня гость.
2: Слеза с табуретки,
3: Саша. Поговорим о фестивале «Музыка жизни», нашем благотворительном празднике, который пройдет уже в это воскресенье. А пока хотелось бы обратить ваше внимание, что сегодня Всемирный день велосипеда и Всемирный день бега. И поздравить всех, кто имеет к этому отношение.
1: Бегущих велосипедистов.
3: Именно так. 10:08 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Здравствуйте, я, честно говоря, опять почему-то не вижу. 10 часов и 14 минут в столице. Сегодня у нас среда. И у нас сегодня в гостях директор Останкинской башни Дмитрий Назаров. Дмитрий, доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В очередной раз приятно встретиться.
3: Да, обычно мы встречаемся в последнее время на башне, когда у нас там выездные студии нашего радио по разным поводам. А теперь вы у нас в гостях, так сказать...
2: Игорь, я давно ждал этого предложения, наконец дождался. Теперь вы меня позвали. Мне это очень приятно. Спасибо.
4: Мы поздравляем с прошедшим днем рождения. 30 мая человек отмечал. Мы тут за эфиром уже успели, не представляете, обсудить не только, конечно, наши большие наполеоновские планы, которые нас ждут вот уже совсем скоро, буквально через неделю, но шурпу успели обсудить. Значит, вот эти вот щедрые поступки нашего сегодняшнего гостя по случаю своего дня рождения, который, ну, можно я расскажу, но просто пусть женщины знают, что есть такие мужчины. Человек в свой день рождения пошел, купил супруге туфли. Ну, вот вы чувствуете, как заулыбалась вся наша женская аудитория сразу?
2: Даже я порозовел от удовольствия.
4: Даже вы, да. Вот.
3: Да, все, расположили Яну, да. Можно поговорить и о делах. Дело в том, что, если вы пропустили эту информацию, 7 июня на территории у Останкинской башни пройдет наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлас, «Дела поважнее», Casual. Все эти артисты выйдут на нашу сцену, все ведущие нашего радио будут на мероприятии, естественно, на сцене вести наш фестиваль, и огромное количество разных активностей для всей семьи. Дмитрий, вот скажите мне, пожалуйста, мы о фестивале еще обязательно поговорим. Вообще, Останкинская башня для москвичей и для гостей нашего прекрасного города — это символ, безусловно, города. А еще, вот вы как директор, наверное, слышали, обсуждали с гостями, вот что говорят, что это для них?
2: Ну, Останкинская башня, безусловно, это символ города, вы правильно заметили, символ страны, и вообще, я считаю, это символ отечественного телевидения и радио.
1: Ну да,
2: так да, есть. Это вот как бы сердце. Башне будет в следующем году 60 лет. Как бы, и надо понимать, что и конструктивно, и технологически первоначально создавалось еще тогда. Все это до сих пор актуально, все это современно. Понятно, что проходил апгрейд оборудования, но и на сегодняшний момент, если брать связь, то башня соответствует современным всем требованиям и качеству передаваемого сигнала, как по телевидению, так и по радио. Плюс ко всему, исторически сложилось так, что на башне сделано много что для туристов. С самого начала строительства были организованы экскурсии, был организован легендарный ресторан «Седьмое небо», и он был очень востребован, потому что вот когда я рос в то время, я туда попасть не мог. То есть это, скажем так, был элемент большого дефицита, и не каждый...
3: Потому что дорого было или большой спрос был?
2: Большой спрос. То есть туда как бы водили группы с предприятий производственных, собирали и так далее.
1: Туристов. Вот
2: просто так прийти и купить там билетик и сходить поворачиваться в ресторане «Семене» было невозможно. И если вы помните, даже во многих фильмах это преподносится как некое событие. Вот даже фильм «С легким паром», помните, там, я не помню, Алик или как там, говорит, меня, говорит, приглашает на Новый год вращаться в ресторан «Седьмое небо». Вот, и так получилось, что я теперь здесь работаю, как бы оказался внутри всех этих событий. Это, безусловно, интересно. На башне собрались, в принципе, люди, вот команда, которые в башню влюблены. То есть, скажем так, мы не отсекаем человека и нашу работу, да, это все вместе настолько вот сплелось, что, в общем-то, мы с этим просыпаемся, с этим ложимся спать, возникают какие-то идеи, которые мы пытаемся претворить в жизнь. И стараемся, конечно, для наших посетителей, а к нам приходят до 2000 человек в день.
3: Ничего себе.
2: Да, поток желающих достаточно большой. И, конечно, хочется людей чем-то заинтересовать, открывать какие-то новые продукты. Вот из последних тем у нас было, это в ресторане «Седьмое небо» мы открыли авторские сеты. То есть мы вернули идеологию, которая была в советское время, когда был единый комби-билет, ты покупаешь билет на башню, туда входит еда. Только мы сделали вращение не 45 минут, минут, а чтобы люди насладились. У нас сеанс длится 2 часа, и как бы совершенно спокойно на нашем сайте tvtower.ru можно приобрести единый билет для посещения башни с точки зрения экскурсии, и в том числе 1,5 часа вращаться в ресторане «Седьмое небо», посмотреть окрестности и вкусно покушать авторские сеты. Кухня у нас своя, повар свой, то есть это все штатные сотрудники нашего предприятия, мы следим за качеством.
1: Прямо на башне готовят?
2: Прямо на башне готовят.
3: Мы, да, готовят все из-под ножа. Как люди, которые были там несколько раз, оценили.
4: Очень да, это вкусно.
3: Очень и красиво, и вкусно.
4: А я записала просто феерический таймлапс. Мы пока сидели за столиком, башня же вот, ресторан вращается, и у меня стоял телефон, и у меня есть круговой обзор, просто вот очень красиво.
1: А я вот еще хотел спросить, Дмитрий, а было ли вот когда-то в Париже, когда построили знаменитую Эйфелеву башню, парижане ее не приняли поначалу? Это сейчас это символ Парижа там, и так далее, ее историческое достояние. А с башней Останкинской было нечто подобное? Или вот была построена сразу, влюбился в нее народ и московский, и советский? Или были какие-то вот...
2: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что наш человек, он немножко отличается от француза. У них свое восприятие мира. А когда вот башня строилась, во-первых, ну, поймите, в то время, это там конец 60-х годов, Москва невысотная, и вдруг возникает такой шпиль 540 метров. Да? Это, безусловно, был технический прорыв. То есть и строительный, и технический, да, то есть такое появляется сооружение. Плюс, как бы, башня, она красива, да, конструктивно. То есть,
1: красиво.
2: Красиво. Вот, понимаете, вот есть, вот нет ничего лишнего, нет никаких лишних элементов. Она очень статно смотрится, она интересна сама по себе. И ведь, насколько был гениальный конструктор Никитин, и смотрите, вот 60 лет башни, она много чего пережила. Пожар был, как вы помните, в 2000 году. Тросы полопались, а башня стоит. И ведь самое интересное, что самая глубокая точка в фундаменте при такой высоте всего-навсего 4 метра 70 сантиметров. И все это устойчивость колоссальная. Принцип постройки, помните, была игрушка, не валяшка. Ванька, встань-ка, вот мотоциклы чопперы также сделаны, низкопосаженный центр тяжести. Mm-hmm. И за счет этого она имеет устойчивость и стоит. А тросы внутри, это как бы ее держат. Помните, в детстве там катушечки ставили, нитку протягивали, и вот они там, значит, как этот, пирамидка стояли. Вот, в принципе, эту функцию выполняют тросы. И, конечно, когда башня была построена, был большой к ней интерес. Я помню себя, я жил на юго-западе, я все время мечтал подъехать к Останкинской башне и посмотреть на Останкинскую башню. Просто жил немножко в другой локации. Вот, но когда-то я это в свое время сделал, посмотрел. Было колоссально интересно. Ну и, кстати, что характерно, многие путают, почему-то считают, что все телепередачи снимаются на Останкинской башне. И, да, и...
4: Ну, так мифы, действительно считают, да, очень многие.
2: Очень многие считают. Даже, да, помните, мультик «Ну погоди», там волк забегает, и он как раз бежит в двери к Останкинской башне, там как бы студия. Многие приезжают на съемки в телецентр, путают адрес и приходят к нашей проходной, говорят, а где здесь там снимают стальная передача? Говорят, это вам через дорогу. А так, в принципе, если говорить понятным языком, то Останкинская башня — это, в принципе, большая антенна. То есть весь смысл башни — это, скажем так, столб, и максимально высоко поднимается антенная часть, чтобы в определенном радиусе раздать сигнал. Причем, хочу сказать, башня накрывает радиус 95 до 95 километров вокруг себя и охватывает порядка 12,5% населения Российской Федерации по телерадиовещанию.
4: На секундочку.
2: Да, это такой объект связи, достаточно колоссально серьезный. И очень сложный, и очень интересный.
4: И как антенна, она тоже способна гнуться от ветра.
2: Гнется от ветра.
4: Максимально, по-моему, вот это вот расстояние 12,5 метров, я где-то читал, да?
2: Да,
4: это
2: допустимое.
3: На экскурсии,
2: да,
3: нам рассказывали, допустимое.
2: Да, допустимое, да. Но исторически было зафиксировано, разные есть данные, где-то я слышал, что было до 7 метров, где-то я слышал, что до 5. Я думаю, что до 5, это, наверное, более соответствует реальной картине. Ну, вот если вы были наверху, вот вы долго же там вели эфиры, вы же, наверное, когда вниз спустились, почувствовали, наверное, вот это легкое состояние эйфории,
4: да,
2: после
4: есть
2: высоты.
4: Есть, конечно.
2: Там, за счет того, что там находишься, давление по-другому, и плюс все-таки вот эти вот колебания присутствуют. Иногда, когда сильный ветер, ты это чувствуешь. И спускаешь, как пошатывает слегка, как после долгого перелета.
3: В этом плане как раз хотел сравнить с перелетом и вернуться к ресторану «Седьмое небо». Совершенно другие ощущения, когда ты ешь на такой высоте. Как вот говорят, что в самолете томатный сок как-то по-особенному воспринимается вкусовыми рецепторами. Вот такое же у меня было впечатление от еды на Останкинской башне в ресторане «Седьмое небо». Еще когда ты видишь в окно, вот смотришь в хорошую погоду, я знаю, что многие вечером приходят на закат посмотреть. Совершенно другие ощущения от еды именно.
1: Ну, кстати, даже когда в отсутствии видимости, это все равно видимость совершенно другого, потому что это вокруг тебя туман, это другие абсолютно ощущения, и, безусловно, это потрясающее впечатление. А я, кстати, хотел спросить, а не было там сотрудника, который подходил и говорил: «Дмитрий Олегович, больше не могу работать, хочу на земле».
2: Да.
1: Были, да?
2: Да, да.
4: Это люди, которые боятся высоты? Или
2: нет,
4: почему
2: не
4: так?
2: Боятся высоты. Понимаете, у всех работает по-разному вестибулярный аппарат, плюс все-таки скоростные лифты. Есть люди гипертоники, есть гипотоники. И по состоянию здоровья многие понимают, что им тяжело. Плюс там все-таки стесненное замкнутое пространство, места не так сильно много. И бывают ситуации, то есть не скажу, что это повальное явление, ну, бывает, когда люди говорят: а можно мы там не наверху, мы внизу будем, нам действительно тяжело. Бывает.
1: Ну, я думаю, да.
3: Дмитрий Назаров у нас сегодня в гостях, директор Останкинской телебашни. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы прервемся ненадолго и вернемся.
0: Подъемники на нашем радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. У нас сегодня в гостях директор Останкинской башни Дмитрий Назаров.
4: Дмитрий, доброе утро. Дмитрий.
5: Здравствуйте.
6: Наши сразу слушатели вопрос. Да, интересуются, как доставляют продукты до кухни. Много ли времени уходит на приемку? Это же все надо поднять.
5: Да, это на самом деле целая военная операция, потому что, во-первых, объект у нас, как вы сами понимаете, серьезный, стратегический, поэтому у нас свой пропускной режим, свой досмотр грузов, в том числе досматриваются продукты питания. Второе, дальше это поступает на башню, дальше это разносится по разным ярусам, по кухням, потому что по всей высоте у нас расположены разные цеха, связанные с рестораном «Седьмое небо». И если в советское время все готовилось внизу и на специальном лифте поднималось наверх, то, скажем так, современное питание и современная идеология приготовления, она не позволяет это делать, потому что многие вещи надо доводить до финала уже непосредственно на той или иной отметке. Поэтому заготовки у нас делаются внизу, что-то режется, дальше поднимается на специализированном лифте наверх. И дальше наверху на кухне, это уже там жарятся стейки, готовится еда, и уже с пылу жару подается нашим дорогим гостям. То есть целая, да, это целая такая история.
6: Целый работа. Процесс.
5: Да, да, да. Да,
4: а
5: да.
4: Закончим с рестораном. Я думаю, подробную информацию вы найдете на сайте tvtower.ru. Но спрашивают, можно ли забронировать столик в ресторан? Как технически это сделать?
5: Конечно, мы запустили новую историю, связанную с посещением Останкинской башни с 1 апреля. Можно теперь, как раньше, приобрести единый билет, который включает в себя посещение Останкинской башни и, в том числе, питание в ресторане «Седьмое небо». Это гарантированная история, что человек, попадая на башню, окажется в ресторане.
4: И будет у вас столик, и будет у вас вкусный обед, завтрак или ужин, в зависимости от того, в какое время вы придете.
5: Да, панорамный вид и хорошее настроение.
4: А для тех, кто, может быть, еще не знает, Останкинская башня, ну, территория в Останкинской башне еще имеет концертный зал с одноименным названием Останкино. Там проходят концерты, там проходят разные театральные антрепризные постановки, и туда тоже любой желающий может попасть, изучив афишу. Концертная деятельность — это новое направление, или он всегда существовал, там всегда проводились мероприятия?
5: Ну, мероприятия проводились. Я в первый раз в концертном зале Останкино оказался, это, наверное, было лет 25 назад. Мне дали пригласительный билет, и я-то приехал на концерт, посвященный 8 марта. Мы приехали с супругой, и был концерт достаточно интересный, выступали звезды эстрады. Я-то в тот момент даже не знал, что у Останкинской башни есть концертный зал. Он внутри визуально чем-то напоминает в уменьшенном формате Кремлевский дворец. Вот мне вот чем-то напоминает он именно вот так вот. И потом, понятно, было время, менялось, что-то происходило, как-то эта история сходила на нет. Вообще, первоначально он, конечно, проектировался именно как для проведения съездов, собраний и так далее. Потом мы начали эту тему опять заново реанимировать. Назывался он концертный зал «Королевский». Мы его переименовали, назвали концертный зал Останкино, запатентовали эту историю, вернули, как бы, скажем так, исторические корни и начали заниматься именно с точки зрения драматического театра, с точки зрения эстрады, с точки зрения концертов. Мы, как бы, стараемся создать там комфортные условия как для артистов, так и для наших дорогих зрителей. Не все получается сразу, но, хочу сказать честно, я доволен результатом, потому что шаг за шагом у нас уже что-то получается. Мы Ставим драматические спектакли, зрители идут. У нас единый сайт tvtaru.ru, где можно и купить билет в концертный зал, и купить билет на Останкинскую башню, и купить комби-билет, чтобы попасть в ресторан. Как бы, ну, в общем, вот так вот.
6: А сегодня Всемирный день бега. Я где-то читала, что Останкинская телебашня становится, вернее, является местом регулярного проведения спортивных соревнований по скайранингу. Правильно?
5: Да.
6: 1704. Это когда по ступенькам. 1704 ступени преодолевают спортсмены и спасатели. И рекордное время, насколько мне известно, менее 10 минут составляет. Я вообще не представляю, как такое возможно. Но тем не менее, это так, да, действительно?
5: Да, это действительно так. То есть есть определенный социум людей. Они ездят по разным башням, выбирают место и проводят соревнования на перегонки, кто за самое короткое время поднимется на ту или иную высоту. Конечно, это нагрузка колоссальная, потому что, во-первых, лестница, по которой они бегут, она является эвакуационной, она очень крутая и очень узкая. То есть там есть места, где угол наклона порядка 45 градусов, а ширина 60 сантиметров. Ого. И надо понимать, что они бегут там фактически там, на 337 метров. Это я, скажу честно, сам не бегал и наверх не ходил пешком, но я спускался.
6: Меньше 10 минут рекордное время. Это же просто немыслимые какие-то цифры.
5: Я спускался. Я хочу сказать, что спуск, ну, не бегом, а просто спуск сверху вниз у меня занял порядка 30 минут.
6: А тут наверх меньше, чем за 10.
5: Да, причем с периодической регулярностью проводятся эти соревнования. Ну, вы знаете, я чем поражен? Что люди, которые прибегают наверх, вот меня туда запусти, мне кажется, я потом упаду на стеклянный пол и пластом часа полтора пролежу молча. А они нормально поднимаются, там ни один мускул на лице не дрогнет. Они так поднялись, раз, и пробежали. Сколько? А, говорят, ну, хорошо, хороший результат. И дальше они разговаривают, живут простой жизнью. То есть для них это такая вот тема, как позавтракать.
6: Вообще удивительная рядом, конечно. Кстати, про стеклянный пол. Он на высоте 337 метров, да, по-моему, да, у вас расположен. И выдерживает какую-то колоссальную нагрузку там выше, свыше 3 тонн?
5: Да, да.
6: Правильно
5: я
6: помню?
5: Да, он выдерживает нагрузку выше 3 тонн. Это на самом деле технически достаточно серьезная конструкция. Это сэндвич. Мы проводим испытания периодически как бы на нагрузку. Верхнее стекло, которое находится внутри, оно как бы чисто защитное от пыли, от царапин и прочее. Дальше под ним лежит второе стекло, и потом лежит вот это вот прочное стекло, которое отбронированное и держит нагрузку. Где-то, наверное, года полтора-два назад мы одно стекло меняли. То есть,
3: а что такое?
5: Ну, время проходит, понимаете, вечно уже ничего не бывает. И поскольку мы следим за состоянием для безопасности посетителей, то есть мы одно стекло поменяли. То есть закрывали вот это пространство, то есть изготавливали стекла, то есть это такая целая технология. Вот. Ну, где-то вот раз 25 лет это происходит вот так вот.
6: И забавно наблюдать, как дети скачут по этому полу, им все интересно, а мамы и бабушки ходят вокруг и пытаются схватить за руку.
5: Да, ну ничего страшного не будет, там слона можно поставить, и как бы ничего
6: он
5: не
6: выдержит.
5: Произойдет.
6: Да.
3: Но, дорогие друзья, вы можете все это ощутить на себе, и вот те факты, которые сейчас рассказывает Дмитрий и вспоминает Яна, это все то, что нам рассказывали на экскурсии, которые вы можете запросто купить, и вам экскурсоводы все расскажут.
4: Ну, внутри
3: и
4: там покажут. Настоящий и покажут, интерактивный мультимедийный комплекс. Вот прямо у подножья башни, где начинает экскурсовод работать, свою, где встречает. И детям, и взрослым безумно будет интересно. Я сейчас не хочу спойлерить, вот, чтобы вам
6: осталось что-то интересное. Но еще не все, это только фактов, начало.
4: Да, есть что посмотреть и потрогать.
3: А я вот хотел спросить, я не был ни разу на башне в советское время, и я первый раз побывал вот при нашем с вами сотрудничестве. То есть там 4 года назад, да, первый
4: когда
3: раз?
4: Когда первая студия была, ну да.
3: А на... Короче, как задать вопрос. Как давно башня стала такой вот интерактивной и
4: технологичной.
3: Технологичной? И много ли было утрачено от того советского и вот сейчас стало более таким современным?
5: С точки зрения технологий или с точки зрения посещения туристов?
4: Посещение туристов, наверное.
3: Посещение туристов, да.
5: Ну, да, это, скажем так... Когда мы начали развивать Останкинскую башню, соответственно, возникали разные мнения, куда нам двигаться, как идти вперед. Ну, время диктует свои условия, появляются достаточно современные технологии, И мы изучали в том числе опыт телевизионных башен в других странах. Что-то нравилось очень, что-то меньше. И как-то вот шаг за шагом начинали подходить, скажем так, к внутреннему оформлению идеологии, как-то будет происходить. Поэтому вот этот мультимедийный комплекс, у нас было много всяких идей, к сожалению, скажем так, идей больше, чем наличие возможностей, да, там, в денежных знаках. Все это стоит достаточно недешево, и поэтому мы вот немножко сделали, скажем так, первый этап, второй этап насыщения мультимедийным комплексом Останкинской башни. То есть у нас достаточно серьезный контрагент профессионально, который этим занимается, который делает графику, делает программное обеспечение, плюс есть команда людей, которая импульсирует творческими идеями, как это преподнести максимально интересно для нашей аудитории, в том числе для детей, то, о чем говорил Игорь. Мне тоже просто не хочется рассказывать все, что там есть, потому что словами это передать сложно, здесь надо, мне кажется, прийти и увидеть.
4: Про медиафасад еще хотел немного, и вернемся к нашему мероприятию, которое пройдет в это воскресенье, к благотворительному фестивалю «Музыка жизни». Медиафасад, он в каком году вообще появился, или он всегда там был? Я вот что-то не помню, когда он появился сам по себе. Вот
5: первый медиафасад появился, когда у нас проходил фестиваль света первый на Останкинской башне. Это было, я думаю, где-то, наверное, около 15 лет назад.
4: Ну, то есть не так давно.
5: Да, да. Появился медиафасад. Соответственно, фестиваль света был... площадкой была Останкинская башня, с нее бил салют. И спустя определенное время мы эту эпопею повторили. Вот, еще сделали один фестиваль света с Останкинской башни. Ну, скажу честно, это очень нервное мероприятие. Когда ты видишь, как с Останкинской башни начинает вылетать пиротехника, да, там этот, и все-таки пометить...
4: Особенно для директора.
5: Абсолютно. Главный инженер вместе с руководителем безопасности потом после фестиваля света еще 4 часа лазил по башне, проверял каждый закуток, каждый кабелек, потому что, ну, это действительно...
6: Это же стресс.
5: Стресс колоссальный, одни, но красиво.
4: Одни придумывают, а нам потом...
6: Расхлебывают.
5: Да, но красиво, да. И прошло время, понятно, что ничего вечного не бывает, и стали пиксели выгорать, и разрешение было не очень. И мы где-то, наверное, это уже лет 5 назад, по-моему, да, поменяли медиафасад, сделали его уже в разрешении HD. Вот, у него уже яркость другая, он стал как-то более интересен, современен с точки зрения нашей жизни, и, в общем-то, мы его активно используем, и у нас и реклама крутится на нем, и какие-то анонсы мы делаем, в том числе будем транслировать наш замечательный концерт 7 июня на медиафасаде.
6: Да. Да вы что, да? Да. Будет трансляция?
4: Да. О, на медиафасаде.
6: А,
4: кстати, мы устраивали совместную такую игру вместе с башней на медиафасаде, транслировали загаданные через эмодзи, ребусы, строчки наших песен, и слушатели угадывали. И сначала была такая версия, что ну, нужно подойти прямо уже к Останкинской башне, чтобы разглядеть эти эмодзи. Мы думали, что будет
7: наоборот.
4: Мало сообщений.
7: Надо отойти.
4: Да. Оказалось, что эффект совершенно другой. И люди видят ее из разных концов города там и прекрасно участвовали в нашей акции «Угадай песню». Давайте поговорим о нашем фестивале «Музыка жизни» 7 июня. Если у вас, дорогие друзья, остались вопросы, то, пожалуйста, напишите их. Мы там после эфира обязательно ответим каждому из вас в частном порядке, потому что есть вопросы общие, есть вопросы частные. Пройдет фестиваль 7 июня на территории Останкинской башни. Как правильно называется, Дмитрий? Это у Останкинской башни, на территории Останкинской башни. Вы как между собой называете вот эту прекрасную, да, красивую зеленую площадку?
5: Я могу честно сказать, вот то, что мне не нравится, то, что я всегда делал замечание, это когда говорят там «у подножия башни».
4: У подножия башни
5: мне почему-то не нравится. Нет, может быть, можно, но мне почему-то как-то режет ухо. Но...

0: пришли, а желающих попасть огромное количество на наш фестиваль.
1: И один из самых частых вопросов, можно ли выходить с территории, возвращаться обратно? Нет, уходить с территории, возвращаться обратно у вас не получится, но, находясь на фестивале, вы сможете, не выходя за пределы территории, попасть на экскурсию на Останкинскую телебашню, если вы захотите. И там, например, провести прекрасно время, пообедав в ресторане «Седьмое небо», и вернуться обратно на фестиваль. Такая возможность у вас есть.
0: Да, но не у всех. Кто подойдет к точке экскурсионного бюро и оплатит.
1: И оплатит экскурсию, конечно.
0: И обратите внимание, что вход на фестиваль — это не равно вход на Останкинскую башню. На башню попасть можно по отдельному билету. И хотелось бы еще вам сказать, дорогие друзья, что все вот эти меры, о которых мы вам говорим, чтобы не было каких-то сложностей у вас с проходами, планированием отдыха на мероприятии, они в первую очередь всегда связаны с безопасностью, а не с какими-то нашими вот хотелками. Не хотим вас выпускать и не выпустим.
2: А я хотел спросить, Дмитрий, а это будет первое такое мероприятие на территории Останкинской башни?
3: Нет, мы проводили периодически концерты на территории, у нас проходят опен-айры, и понятно, что это не ежедневная история, но, понимаете, вот фестиваль, который вот мы с вами совместно делаем, он такой для нас знаковый, и можно сказать, что вот такой фестиваль у нас впервые. Потому что, во-первых, мы делаем достаточно большое количество одновременно на площадке, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, звезд, да, вот собираются большое количество звезд на нашей территории. Второе, все-таки это крайне благое дело. Цель у нас с вами обратить внимание, помочь детям, детям одиноким, детям больным, и, безусловно, вот мы так живем, занимаемся какими-то своими делами, там, ходим в кино, я не знаю, там, на работу. Но при этом надо помнить, что где-то совсем рядом есть немножко другая жизнь. Она отличается от нашей. И есть люди, есть дети, да, которые нуждаются во внимании, в опеке, в помощи. И как бы вот очень важно, чтобы на фоне всей вот этой вот нашей современной городской суеты мы иногда останавливались и это вспоминали. И, скажем так, такой масштабности мероприятия и, скажем так, с таким посылом мы делаем впервые. Я хотел, скажу честно, от команды Останкинской башни и в целом от нашего предприятия РТРС поблагодарить наше радио за то, что мы вместе, за то, что вы нас подвинули к этой истории. И главное, что мы вместе идем. Я почему-то думаю, что нас ждет безусловный успех. И думаю, что мы на регулярной основе будем делать подобные какие-то наши совместные мероприятия. Спасибо вам.
0: А мы со своей стороны хотели бы поблагодарить вас и всю команду за гостеприимство, за профессионализм. И уверены, что в воскресенье все получат удовольствие. И, как вы правильно сказали, мы делаем хорошее, нужное, правильное дело. И надеемся, что это станет ежегодным мероприятием, будем собираться на территории Останкинской башни и в компании наших музыкантов, в компании разных интересных спортивных, гастрономических и других активностей проводить время. Тем более, что нам обещают хорошую погоду. Я уж не знаю, кто там...
3: Я смотрел, там 25 градусов и солнце.
0: 25 градусов и солнце. Вот больше
1: настоящее
0: уже,
1: лето.
0: Больше уже это тяжело.
2: Метеоштуки эти
0: стоят. 40 секунд у нас осталось до конца. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время
3: и
0: пришли к нам в эфир. Теперь уже вы к нам, у нас Элаверды случилось. Обычно мы к вам поднимаемся, теперь вы к нам спустились. Вся подробная информация о ресторане «Седьмое небо», о концертном зале Останкина, о экскурсиях на башню есть на сайте tvtower.ru. Пожалуйста, заходите, изучайте. Мы от себя искренне рекомендуем, потому что были там несколько раз и в компании с нашими слушателями, и с нашими коллегами, и нам действительно очень понравилось. А всем нашим слушателям желаем хорошего дня, до завтра, и берегите себя.
3: До свидания.
1: Не скучайте.
0: Ну и вопросы, пожалуйста, если у вас остались, задавайте. Наши.ру, я отдельно отвечу.
4: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
4: Ограничение 6+.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизм. Механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. Семья Пухальских воспитывается 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026 года. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борисоглебский, Глебский, Бутурлиновский, Сергей, Антон Красов, российские студенческие отряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Губернатор Александр Гусев в соцсетях поблагодарил гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе за годы работы и вклад в развитие воронежского футбола. «Факел» добился исторических результатов, вернулся в РПЛ, 3 сезона достойно представлял регион в элите, а после понижения в классе сумел вернуться всего за 1 сезон, написал глава региона. Он также отметил создание современной детской академии и совместную работу над проектами нового стадиона «Факела» и реконструкции центрального стадиона «Профсоюз». Напомним, Роман Асхабадзе покидает клуб по личным причинам по окончании контракта 15 июня. Спорт перезагрузка. Так называется профильная смена, которую впервые открыли в Воронежском оздоровительном лагере «Смена». В течение недели к ребятам, которые уже имеют достижения в разных видах спорта, будут приезжать известные местные атлеты и проводить мастер-классы, зарядки, веселые старты и различные квесты. Первый из них уже в день открытия спортивной смены устроили мастер спорта международного класса по универсальному бою ветеран СВО Алексей Губарев и участница зимних Олимпийских игр по скелетону Елена Санина. Вместе со звездными гостями в открытии профильной смены участвовал и депутат областной думы, глава общественного совета партийного проекта «Единая Россия», детский спорт Ольга Ортина. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из муниципалитетов повреждено остекление 2 частных домов и 1 гаража. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Кто-то ходит в кафе ради любимых блюд, кто-то для экспериментов. А ученые недавно выяснили, как лучше поступать в ситуации, когда хочется попробовать что-то новое, но присутствует страх разочарования. Подняли, значит, архивы и нашли умозаключение физика, его зовут Фейман. Он говорит там, что выбор блюда должен зависеть от того, каким запасом времени располагает человек. Так если впереди еще целый отпуск, например, и посетить необычное место можно много раз, выгоднее разнообразить рацион. Однако, приближаясь к финалу игры, следует закончить эксперименты. Мы без экспериментов просто говорим...
6: В нашем кафе все сразу.
5: Конечно, просто говорим, выбирайте всегда радио кафе Маяковский с 11 до 14.00, пожалуйста.

0: Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 47.

0: День такой.
1: День такой.
2: Я пока не открыла страницу, не знала. Открыла страницу, удивилась и думаю, ничего себе.
3: Какой день?
2: Да, именно так и надо сказать. Еленин день, между прочим, принимаю поздравления, дела, подарки, поцелуи.
3: Именины, что ли?
2: Ну, типа, вот да, видимо,
3: или просто
2: так.
3: Тот день, когда ты можешь себе позволить всяческое.
2: Ну, в общем, это любой день, конечно. Так-то уж между нами говоря.
3: Слыхали, какая она? Молодец, просветленная. Ну, поздравляем тебя с твоим днем.
2: Вот, да, спасибо. Оказывается, сегодня нужно носить все светлое, белое, бежевое. Как знала. Ты посмотри, какие совпадения.
3: Ты сегодня вот эта бежевая мама.
2: Да, типа того.
3: Что бы оно ни значило. Мы так и не разобрались в этой терминологии окончательно.
2: Вот, и говорят, что на стол надо подавать белые продукты, типа творог, молоко, в общем, вот. И, ну, поскольку Еленин
3: муку
2: день.
3: Ни во что не переработанную.
2: Просто сдувать.
3: А кому нравится, пусть сами с ней играются.
2: Что у нас еще из белого, кроме муки, молока, яиц?
3: Я то вот так навскидку тебе не скажу.
2: Да все, наверное.
3: Белок.
2: А, яичный опять.
3: Яичный белок, это если отдельно от яиц. Ну, куриная грудка сильно, если переварить, практически светлеет. Да,
2: она и так-то, если она магазинная, не сильно желтенькая, в общем, тоже такая.
3: Макароны можно к белым отнести?
2: Да, можно 100%. Вот сколько мы вам уже блюд на еду наготовили, так сказать, приготовили белых, которые можно сегодня есть. Вот.
3: В лес, говорят, с плохими намерениями сегодня не ходи.
2: Не ходи в лес, не ходи.
3: Что значит плохое намерение? Вот смотри, иногда я со своей семьей прогуливаюсь по лесу, и у меня есть двое парней, один сильно старше, другой сильно младше, и они оба ведут себя в лесу плохо, значит, потому что считают, что они дровосеки, ну, какие-то перерожденные, берут деревянную палку и ей стучат по стволам деревьев.
2: Ну, ладно, все тут мальчики делают это, абсолютно
3: ладно
2: все.
3: Ладно тут, да, который маленький, но это большой вообще. Ну, что как, в голове в этот момент?
2: Как сказать,
3: какие-то первобытные рефлексы.
2: Правильно, меч, деревянный меч в руках, и они сражаются с
3: такой
2: ним.
3: Такой современный рыцарь.
2: Что, да, что попадается под руку.
3: Ну вот как много ты видела девушек, занимающихся подобным времяпрепровождением?
2: Потому что дамам негоже, негоже. Это вот пацанячьи всякие.
3: Нам бы на лошади ехать двумя ногами в один бок, да?
2: Да, вот висеть.
3: На юбке с кринолином. Все, ладно,
2: да,
3: разобрались.
2: Это по-нашему. Так, чего еще сегодня нельзя делать? Косы нельзя заплетать, вдруг, если вы думали. Надо ходить с распущенными волосами, иначе
3: и
2: вообще...
3: с распущенными мыслями. Ну, так чуть-чуть добавила от себя просто.
2: Распущенными, но не распутными. Вот мы так оконкорчим немножечко.
3: Тонкая филологическая грань была сейчас проведена. Обратите внимание.
2: Иначе, короче говоря, волосы становятся ломкими, если их сегодня в косы заплетать. Ну уж если заплели, то ладно, фиг с ним, не расплетайте, чего уж там. Но вообще надо ходить с распущенными. Нельзя делать генеральную уборку. А я как раз сегодня собиралась заняться, понимаешь ли, вечерком этим
3: делом. Дело глупое.
2: Да, и поняла, что в субботу не осилила, в воскресенье была Троица. Думаю, нет, на Троицу нельзя. Вот, оказывается, и сегодня вот тоже нельзя. Ну, не судьба,
3: Лен,
2: короче говоря,
3: сделать.
2: Лен, ну
3: нет в этом процессе никакого смысла. Вот ты уберешь, время пройдет, будет опять
2: все
3: грязно.
2: Все точно так же.
3: Да, зачем,
2: кровать
3: тратить
2: заправлять? Вот многие же говорят, зачем кровать
3: это
2: заправлять, если за нее все равно расправлять вечером.
3: Я не говорю, я просто не заправляю.
2: Просто я так делаю.
3: Да, только если придут гости вот со своими невоспитанными отпрысками, которые будут по ней прям прыгать. Во всех остальных случаях, ну, нужно ей давать какую-то свободу.
2: Ну да, проветривать.
3: Да.
2: Тоже своего рода.
3: Лучше, конечно, менять постельное белье, но
2: это для гостиниц мы оставим.
3: Больше проветривать.
1: На волне. Радио кафе Маяковский.

0: Ковский.
1: Как говорит Карина обычно в таких случаях, ну, неприятные люди.
2: Короче, в любых случаях? Неприятные люди.
1: В общем, выяснилось тут, что в китайских офисах работники, сотрудники всегда спят после обеда. У них так называемые...
2: Неприятные люди.
1: Не зря я это сказала. Представляете, как вот после обеда у них там дневной сон, считается он частью рабочего дня, и может длиться до 1,5 часов, но в среднем где-то час. Ну, вот как у нас этот рабочий полдень, да, так. Перерыв. Угу. Перерыв. Но у нас же никто не спит в перерыв.
2: Ну, все не принято там, вроде как.
1: Да, ну, максимум что делают? Едят. Но поскольку надо как-то подзаправить организм, кинуть в топку чего-нибудь полезного.
2: Они успеют и поспать, и поесть?
1: Да, это... они там сначала едят, и тут же быстренько на боковую. Ага. Но вот, к сожалению, мне понравилось, к сожалению, отдельной спальни никто не выдает, еще бы спальню выдавали. Да что ж такое-то?
2: Было бы неплохо.
1: Вот, и сотрудники просто раскладываются прямо в креслах. Кто-то, ну, просто вот руки положил на стол, голову на руки.
2: По-студенчески.
1: Да, и прикорнул.
2: Как это, может, раскладушка китайская вот эта знаменитая.
1: Да, в кресле откинулся. А кто-то устраивается прямо под офисным столом. То есть, что ли, там, рядом с офисным столом. В общем, как на полу, видимо, на пенке.
2: Из таких, из молодых и небрезгливых.
1: Видимо. Почему? Если у него какая-нибудь вот эта вот пенка, которая для йоги, ну, понимаешь, да, коврик вот этот ёжистый. Вот.
2: Это тот фитнес, которым занимаюсь я. У меня, как всегда, есть пенка дома.
1: Раскладыванием коврика.
2: Конечно. Я ее раскладываю, занимаюсь один раз, и дальше, видимо, жду какого-то часа, когда нам тоже разрешат спать на работе.
1: Спать на работе. Вот пенка стоит в уголочке. Вот.
2: Не, ну, а с другой стороны, Лен, ну, как не спать в обед, если ты столько поработал, вот, чтобы я потом огромное количество вещей могла себе в корзину на маркетплейсе отложить.
1: Для этого нужен обеденный сон?
2: Конечно. Это же все оттуда идет, из Китая. Вот. Поэтому...
1: Нет, ну вообще, конечно, прям вот, повторюсь, неприятные люди. Когда все, прям вот целое это гигантский open space превращается в одну такую большую спальню, где все похрапывают, посапывают, спят себе.
2: Еще какие-то нервы крепкие. Я вот так вот не усну тут с вами.
1: Ты когда хорошо покушаешь, оно хорошо и спится.
2: Я всегда хорошо кушаю, но сплю чуть реже, по крайней мере, на работе. Ладно, прервемся на рекламу, вернемся, будем продолжать. Оставайтесь с нами.
0: Радио кафе Маяковский. Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. Семья Пухальских воспитывается 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026 года. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борис Аглеев, Лепский, Бутурлиновский, Сергей, Антон Красов, российские студенческие отряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя». Продолжение общероссийского проекта «Отцы и герои», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 25-го в стенах Воронежской областной думы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов. Его сын, офицер, командир взвода Илья Степанов, ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Воронеж примет этап патриотического автопробега, посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Города-герои», «Города-героев», «Дорогами народных ополченцев» стартует 22 июня в День памяти и скорби, а завершится 3 июля в День обращения Иосифа Сталина к советскому народу с призывом создавать ополчение. Маршруты охватят 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В Воронежской области колонна посетит Осетровские и Чижовские плацдармы. В экипажах герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны спецоперации. Депутатский корпус Воронежской областной думы окажет полную поддержку участникам автопробега, чтобы наши жители, особенно молодежь, могли почувствовать сопричастность к великой истории, встретиться с героями и своими глазами увидеть, как передается эстафета мужества и патриотизма из поколения в поколение, отметил спикер регионального парламента Юрий Матузов. Это были новости региона.
0: Наша реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишут про них интернет.

0: Спасибо огромное, родной Питер!
1: Маяковский! Эфир не плоский, интересный проект на волне!
2: Радиокафе «Маяковский».
3: Вот приятный человек Игорь Растеряев, да, поставили его по радио, послушали, он нам говорит спасибо огромное, воспитанный. А не то, что я сегодня зашла в магазин вот здесь около работы, говорю, дайте, пожалуйста, пробейте, пожалуйста, воду. Тишина в ответ. И я пробила, оплатила, говорю, спасибо, тишина в ответ. Ладно.
4: Не хотите мое спасибо, ну и заберу его себе назад.
3: И заберу обратно и буду с ним ходить, потом кому-нибудь раздам.
4: Это все студенты их избаловали, вот эти монтажного техникума. Они туда стайками налетают, как саранча вообще, сносят все. И когда приходят приличные люди, приличные. Они уже не реагируют, приличные, бедные продавцы.
3: Приличные – это мы, как вы могли понять. Ну, не знаю, ладно, это их никак не оправдывает. В общем, что, хотелось бы сказать вам, да, что спасибо мы вам сегодня не подарим, вручить не сможем, но сможем вручить пиццу. От наших спонсоров, от Додо. Какую, там уж сами выберете. Ой, наверное, есть и пепперони, и с сыром. Твоя какая любимая?
4: Нет, пепперони, она островатая какая-то.
3: Да, вот. Я обожаю.
4: Я больше какие-нибудь с ветчиной, ну, вот такое, как колбасно-ветчинную, короче.
3: А я вот сыр на всяческую.
4: Ой, четыре сыра, это, конечно, тоже вкусно. Вредно, но вкусно.
3: Так вот, она без четырех сыров-то вообще другое дело. В общем, чтобы ее получить, вы сейчас задались немым вопросом, что же нужно сделать? Да порассуждать с нами вместе в комментариях, в сообществе. Наш в Радио Воронеж на тему вот какую. Увидела я вчера, что сегодня оказывается, отмечается День повторений. Я думаю, ну какие бывают повторения? Мать учения нам не подходит. Те повторения, когда за тобой ходит неприятный маленький человек и говорит, а ты возьми и купи слона. Ты говоришь, нет. Он говорит, все говорят, нет, а ты возьми и купи слона. Это мы вообще осуждаем. Я бы даже сказала...
4: Такие повторения.
3: С презрением относимся. Вот когда подруга надела ту же одежду, купила ту же одежду, которую и ты, это тоже.
4: И вы уже как будто бы близнецы.
3: Да, это мы оставим на понедельник. Особенно, если она еще ходит тебя вообще неприятная женщина. Вот, мы поговорим про повторение моментов, которые хочется пережить снова и снова. Рассуждать можно, мне кажется, бесконечно для кого-то.
4: Да, наверняка же их много таких моментов, которые хотелось бы просто вот скопировать, да?
3: Да.
4: И хоп, и ты оказался снова в той же ситуации.
3: И самое главное, вот тех, в которых не хочется ничего менять. Может быть, это у кого-то выигрыш в лотерею глобальный. Может быть, кто-то купил арбуз, он оказался сладким.
4: Какая-то меркантильная. Я сразу про какие-то высокие материи, что вот это ощущение влюбленности, те самые бабочки там.
3: То есть не пошла в новых туфлях и не натерла? Разве это не хотелось бы повторить?
4: Неприятное воспоминание.
3: Да.
4: А это повторяется само. Ты знаешь, вот это вот, которое не повторяется со мной никогда, оно живет отдельной жизнью. А вот то, что повторяется регулярно, вот те же самые грабли, на которые ты наступаешь, просто одни и те же, без конца.
3: Это нам не нравится.
4: Вот.
3: А помыла машину, поехала по трассе, и ни один комар в нее не врезался и к ней не прилип. Хотелось бы повторить?
4: Хотелось бы. Такой фокус. Но, увы.
3: Постригла кончики. Пришла, все заметили, и муж в том числе. Хотелось бы повторить. Редкое событие.
4: Редкое событие.
3: Ну, либо про рождение ребенка. Ладно, тоже можете вот это вот свое начинать сентиментальное накидывать.
4: О высоком, о влюбленности. Она со своими кончиками какими-то постриженными.
3: Кончики и комары.
4: От постриженных кончиков дети не рождаются.
3: Ну, у кого как.
4: Я за влюбленность.
3: Ладно. В общем, вы поняли, направления можете брать любые. Да. Самое главное, пишите о тех моментах, которые вы хотели бы взять и повторить. Где?
4: Счастливых моментах.
3: В сообществе нашего Радио Воронеж ВК. За что? За пиццу.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Групп.

0: сегодня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометалла. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла.
9: Возрастное ограничение 16+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
12: Маяковский!
13: Вторая волна панк-рока в Питере пошла.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пассажиры из разных регионов России ехали в атакованном ВСУ автобусе «Москва-Симферополь». Как сообщила компания-перевозчик, автобус направлялся по маршруту в Крым. В беседе с РИА Новости представитель компании затруднился назвать, из каких конкретно регионов были пассажиры и их общее количество. Там пояснили, что организация эксплуатирует несколько автобусов, которые связывают Крым с Москвой и маршрут которых проходит через территорию Донецкой Народной Республики. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиево. По последним данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения, 10 находятся в больнице. Генеральный секретарь НАТО прибыл на Украину. Об этом сообщила в своем телеграм-канале компания «Украинские железные дороги». Отмечается, что генсека встретили на вокзале Киева. Как пишет сайт nsn.fm, ранее Марк Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. В случае одобрения инициативы Киев будет получать 143 миллиарда долларов ежегодно. В Севастополе продолжает действовать лимит по продаже бензина. Отпускается не более 20 литров и только в бензобак. При этом на большинстве АЗС крупной сети ТЭС сейчас топливо продают без талонов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он пояснил, что за ночь и утро власти смогли заправить большую часть машин оперативных служб. Накануне продажи 92-го и 95-го бензина в Севастополе производилась только по талонам. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой. Руководство Евросоюза намерено разорвать многовековые религиозно-духовные связи Армении и России. Такие требования выдвигаются Еревану в качестве условия евроинтеграции. Об этом заявили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Там отметили, что по поступающей информации руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской Православной Церкви. Также в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, предупредили в СВР. Российский автомобильный бренд «Аурус» представит публике свои новинки. На Петербургском международном экономическом форуме выставили обновленные модели «Сенат», «Сенат Лонг» и «Сенат» в модификации «Кабриолет». Как отмечает РИА Новости, пока машины спрятаны от посетителей под черной плотной тканью. Представление в рамках форума запланировано на завтра. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Госуслуги тут вышли на новый уровень и изобрели открытки приглашения на свадьбу. Ну, в общем, теперь можно не только пригласить, так сказать, вступить в брак, сделать предложение через госуслуги, но и можно пригласить гостей на свою свадьбу, просто вот скачав у них такие карточки, отправить их в мессенджере, там распечатать или по почте отправить. В общем, пригласить всех гостей без всяких затрат на то.
4: Без дополнительных.
3: Да, там дизайн такой довольно примитивный, но, в общем, милые кольца, лебеди, торты, ну все как полагается. А мы приглашаем вас в наш радиокафе «Маяковский».

0: Реклама на 107 FM.
1: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Радиокафе сегодня подготовил для вас пиццу, так что, если хотите ее забрать, бегом в сообщество нашего Радио Воронеж, в ВК, а то заберу я.
2: Да, у нас много приятных моментов, которые мы хотели бы вернуть, но мне кажется, чаще всего хочется вернуться в какие-нибудь места классные, красивые, в которых ты был в путешествиях, и прям вот реально перенестись туда еще раз. И вот, не знаю, мы в прошлом году замечательно съездили в Нижний Новгород, и я бы с удовольствием прям повторила один в один эту поездку, даже без всяких там лирических отступлений.
3: Мне недавно рассказывала знакомая, что она побывала в Нижнем Новгороде, и у нее сложилось впечатление, что значит нижненовгородцы, да? Так же их правильно назвать?
2: Наверное, да.
3: Настолько сильно гордятся своим городом, что, в принципе, хорошо и логично, но до степени они считают, что Нижний Новгород, он, ну, как бы колыбель всего человечества.
2: Фактически столица, но они же пишут, да, столица заката. И позиционируют везде, знаешь, стоят эти, как их, не буйки, а как это называется, то, что на дорогах ставятся такие красные пластиковые, да, ограждения. Вот условно, вплоть до этих ограждений везде написано «Столица закатов».
3: А что там, какие-то красивые закаты?
2: Да,
3: невероятные.
2: Он же, это же слияние Волги, пересечение, как это правильно сказать-то, Волги и Оки, и сам город находится на большой возвышенности, на такой горе-горушке. И с этой горы открываются виды вот на речку, и там совершенно, конечно, красиво садится солнце в воду, и
3: ну ладно, это тогда оправданно. Мне рассказали, что как бы Новгород столица всего. Вот ступени, там ступени лучше, их придумали. Там, не знаю, есть здания, но до этого не строили.
2: Ну это же здорово, любить свой город и превозносить его до такого. Вот почему-то воронежцам это не свойственно. Наоборот, мне кажется, наши люди, они больше начинают...
3: принижают.
2: Да-да-да, принижают достоинство нашего города. Ну что, ну Воронеж, ну подумаешь, да у нас прекрасный город, в конце концов, точно не хуже Нижнего Новгорода, важно придумать. Столица, опять же, мы тоже есть, да? Там Черноземье.
3: Это не придумано, это по факту.
2: Но мы скромные, мы не пишем на каждом, вот опять же, этом буйке о том, что столица Черноземья, вас приветствует столица Черноземья.
3: А что, может
2: мы скромняшки.
3: Быть, давайте как-то.
2: Уже объединимся, и в конце концов, и будем прославлять
3: развивать
2: наш город.
3: Развивать личный бренд Воронежа. Мы же поняли, что сейчас личный бренд – это то, что вот на поверхности, то, что
2: уже
3: необходимо
2: всему.
3: Уже много
2: лет всему. Как топчик, да, а мы все никак не дойдем, да?
3: Конечно, конечно. Не только людям, но и конкретному городу.
2: Давай. Кстати, вот все, кто... Прости, перебью. Недавно прям гости московские были, и они все в восторге от города. От того, что он зеленый, от того, что вода как бы рядом. И вот как бы, ну, такая летняя атмосфера, она способствует все равно какой-то приятной вот такой отдыхальческой обстановке.
3: Нет, наш город объективно хорош, но здесь есть еще и другой вопрос. То есть ты думаешь, к нам мог кто-то прийти в гости и сказать, нет, ну мне и город не понравился, да, и да, вы, да, честно признаться, полный отстой, девочки.
2: Так, ты сейчас докаркаешься. Именно так и будет со следующим гостем.
3: Лен, ты видела, какая...
2: Я поняла, кто виноват
3: будет. Какая я сильная. Я бы на этих гостей
2: посмотрела.
3: Ha ha ha!

0: Маяковский.
1: Там кому-то было хорошо, и они спрашивали, а вам как? Нам тоже когда-то было хорошо, и сегодня именно эти воспоминания мы предлагаем вам взять и повторить, да?
2: Ну, как бы произвести, воспроизвести, точнее, в своем мозжечке, подсознании, как еще какие-то
1: где
2: есть еще термины определения.
1: Ну, кто чем думает, да, не обязательно это прямо в области головы находится.
2: Да, сердцем ты имеешь в виду.
1: Я имела в виду.
2: Душой.
1: Именно сердце.
2: Что в душе там запропастилось? Вспомнить хорошее.
1: Ctrl-C зажимаем, да, и то событие, которое хотелось бы без всяких изменений взять и повторить. Вот Роман пишет, очень по-мужски, говорит, победа наших парней в финале Олимпийских игр 2018 против Германии, когда за 55 секунд до конца матча наши проигрывали и в меньшинстве смогли сравнять счет, и в овертайме Кирилл Капризов принес нам золото Олимпиады! Ну, я вот так представляю.
2: Да. Ты такой губерниев на минималках.
1: Я причем, когда первый раз прочла этот комментарий, тоже подумал, помню, как сейчас, 2018, как я переживал за наших. Потом думаю, не, Кирилл Каприз, что-то подождите, не то. У меня там был какой-то Чернышев, Черников, наши звездочки.
2: Не сходится.
1: Оказалось, да, я футбол с хоккеем перепутала, и Роман нам пишет про хоккей.
2: 2018, да. Мы с тобой сразу про чемпионат мира по футболу, который вот где на Никольской гуляли, вот это вот,
1: ну, вот
2: вся
1: тут,
2: история.
1: Туда вот, усы надежды, я помню. Кажется, это было
2: усы
1: оттуда.
2: Усы на одежда.
1: Усы.
2: Усы. Усы надежды.
1: Усы. Пробел. Надежды.
2: Боже, усатая надежда, это сильно.
1: Тренер у нас был усатый, и поэтому пошел вот такой вот, ну, не знаю, как это, мемчик или присказка. Усы должны были приносить какое-то счастье и радость. Хороший, кстати, был год. Нам нравится. Роман, спасибо, что
2: вспомнили. Подружка ходит на наш хоккей, болеет за Буран, и как бы у нее уже много посещенных этих матчей, и все ее считают тоже таким хорошим талисманом, когда она приходит, наши побеждают, Буран выигрывает, и не дай бог она пропускает, все прям сразу так, Лиля, чтобы была на месте, нам очень нужно твое влияние.
1: Нормально.
2: Так что я не знаю, она Лиля Надежда, наверное.
1: А можно Лиля ее взять Надежда? В маскоты команды? Ну вот,
2: можно, наверное, но боюсь, она будет сопротивляться.
1: А что? Ну, а можно не ее, можно просто попросить, значит, легальные права на ее внешность и сделайте поролоновую Лилю. Ну, как у нас есть бобру факела. Можно картонную.
2: Сразу поролоновую. Тоже, думаю, расстроиться.
1: Чтобы в ней работал аниматор.
2: В ней работал, во мне живет аниматор.
1: Ну да, нормальная, интересная история. Если вы никак не можете понять, что здесь происходит,
2: значит, мы воспоминаниями делимся.
1: Плохо нас слушаете. Сегодня нужно в сообществе, наше в радио, в Воронеж, в ВК, забыл, как мы называемся, писать о том моменте, который вы хотели бы пережить снова. Светлана говорит, каждую поездку к морю.
2: Уже прям коротко каждую. И ясно.
1: У вас там что, ни разу ротавирус не ловился большой и маленький?
2: Какая вы счастливая, Светлана. И дай бог, чтобы дальше так было. Потому что поездка к морю, это всегда прекрасно. Там на небе же только и разговоров, что о море, как известно.
1: Да, я тоже хотела бы...
2: А у нас только разговоров, что о рекламе.
1: О рекламе, на которую мы все хотим прерваться до времени. Как не подходит и не подходит. А теперь все окончательно подошло. Уходим. Вернемся.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама. Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хелмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хелмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хелмитекс» на всех маркетплейсах.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости. студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывается 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026 года. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борисоглебский, Глебский, Бутурлиновский, Сергей, Антон Красов, российские студенческие отряды, Наталья Хван, российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя». Продолжение общероссийского проекта «Отцы героев», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 25-го в стенах Воронежской областной думы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов. Его сын, офицер, командир взвода Илья Степанов, ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Воронеж примет этап патриотического автопробега, посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Города-герои», «Города-героев», «Дорогами народных ополченцев» стартует 22 июня в День памяти и скорби, а завершится 3 июля в День обращения Иосифа Сталина к советскому народу с призывом создавать ополчение. Маршруты охватят 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. Беларусь. В Воронежской области колонна посетит Осетровские и Чижовские плацдармы. В экипажах герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны спецоперации. Депутатский корпус Воронежской областной думы окажет полную поддержку участникам автопробега, чтобы наши жители, особенно молодежь, могли почувствовать сопричастность к великой истории, встретиться с героями и своими глазами увидеть, как передается эстафета мужества и патриотизма из поколения в поколение, отметил спикер регионального парламента Юрий Матузов. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Мы тут все думаем с Кариной про туристическую привлекательность нашего родного города Воронежа. Угу. Ну, как бы бренд чернозема уже закрепился за ним, все-все-все. А читаем параллельно еще всякие новости из разных уголков нашего мира. И вот тебе братья-белорусы проводят фестиваль барсуков, на котором там будет и стендапы, и какие-то ночные экскурсии.
2: Барсуков?
1: Да, барсуки выйдут, чего-нибудь порасскажут. Что мы знаем о барсуках? Да только что у них две полоски.
3: Похлопайте те, у кого, да, у кого две полоски. Похлопайте те, кому надоели шутки про сучки.
1: А также про сучки женского пола. Ну, так ладно, едем дальше. Короче говоря, у них там вот этот пройдет необычный фестиваль «Ночь барсуков», где вот, представляешь, даже ночная экскурсия. Что будут показывать на этой ночной экскурсии? Как спят барсуки?
3: Ну, если они спят. Они, наверное, ночью не спят, а охотятся. Я не знаю, как живут барсуки.
1: Видимо, продавать будут барсучий жир. Обязательно же всегда бывают на всяких фестивалях, в музеях. Ну, выход через сувенирную лавку, мы все это знаем. Какие могут быть сувениры от барсуков? Ну, вот барсучий жир.
3: Из барсучьей шерсти. Если такое существует, да, барсучий жир,
1: само собой. Если из собачьей шерсти есть, да, почему из барсучьей не можно?
3: Колготки вот эти вот с двумя нарочитыми полосками сзади.
1: Какой-то фестиваль. Ты знаешь, все убиенные, жир отдельно, шерсть отдельно. Ну, и где-то там барсуки живут.
3: Ну, это прям тебе. Это,
1: в общем, там и костер, и прогулка, и в заброшенную деревню, видимо, где живут эти барсуки. И вот, опять же, какой-то стендап непонятно от кого. И велосипедное меню. То есть разные, как я понимаю, будут велосипеды от трехколесного до какого-то спортивного.
3: До двухколесного. Какой там разгон небольшой, если
1: это называть велосипедом. Ну, почему по росту еще, по всяким вот этим...
3: С рамкой или без?
1: Характеристикам, да. Бани, гриль-меню. Под названием «Сытый барсук».
3: Общем, на весь вкус.
1: Развлеклись, короче,
3: вкус.
1: Ребята. Угу. Молодцы. Молодцы братья-белорусы. Вот, что хотите... Как мы
3: у
1: все это подводим...
3: У нас же есть какая-то инициатива, да,
1: да,
3: ты
1: как
3: говоришь?
1: Да, как мы это все подводим к нашему родному городу Воронежу.
3: Ну, как, Лен?
1: Ну, как? Ну, с бачку немножечко, да. У нас же есть бобры.
3: Пожалуйста.
1: Чем они хуже, чем барсуки?
3: Они еще и добры. Это мы,
1: да,
3: тоже,
1: это мы тоже знаем,
3: знаем. Естественно.
1: И плывут по реке с барабаном в руке, в лапе. Это я уже вспомнила про... «Чай» в композицию.
3: Я думала, ты уже это от
1: песню
3: от себя.
1: Группы «Чай».
3: Я уже ее подтянул, не думай-то.
1: Да, вот так вот. И ты бы хотела, значит... Почему не сделать, короче говоря, такой фестиваль? У нас есть и бобриный городок, и куча бобров, которые живут. Стендап мы бы организовали легко. Вот. Ну и сувениры, опять же, бобриные какие-никакие тоже найдется.
3: Какие-никакие. Да, парочку плотин можно было бы продать, в конце концов.
1: Не за недорого.
3: Эй, бобры, мы организуем для вас фестиваль. Да, просто придется отдать свой дом на продажу.
1: Вот такая вот у нас инициатива.
3: Угу. Я надеюсь, что она не будет наказуема. Да,
1: да, как любая другая инициатива.
3: А наоборот, принесет нам что-то хорошенькое.
1: Принесет нам туристов. Приведет.
3: То есть, как бы, равно деньги. Это...
1: А это всегда хорошо.
3: Это нам максимально подходит. Все, бобры, добры, чай про бобры. Кстати, Лен, почему? Как правильно? Бобр... Бобер или бобр? И почему? Не знаешь? Я вот все время слышала, что, мол, так не говорят. Говорят вот так. И до конца, так, как настоящая радиоведущая, не разобралась.
1: Ничего тебе не могу умного сказать. Сейчас загуглим.
3: Ладно, все. Слушаем песню.

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького.

0: перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывается 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов Общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026 года. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борис Аглеев, Глебский, Бутурлиновский, Сергей, Антон Красов, российские студенческие отряды, Наталья Хван, российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Губернатор Александр Гусев в соцсетях поблагодарил гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе за годы работы и вклад в развитие воронежского футбола. «Факел» добился исторических результатов, вернулся в РПЛ, 3 сезона достойно представлял регион в элите, а после понижения в классе сумел вернуться всего за 1 сезон, написал глава региона. Он также отметил создание современной детской академии и совместную работу над проектами нового стадиона «Факела» и реконструкции центрального стадиона «Союзов». Напомним, Роман Асхабадзе покидает клуб по личным причинам по окончании контракта 15 июня. Спорт «Перезагрузка» – так называется профильная смена, которую впервые открыли в Воронежском оздоровительном лагере «Смена». В течение недели к ребятам, которые уже имеют достижения в разных видах спорта, будут приезжать известные местные атлеты и проводить мастер-классы, зарядки, веселые старты и различные квесты. Первый из них уже в день открытия спортивной смены устроили мастер спорта международного класса по универсальному бою, ветеран СВО Алексей Губарев и участница зимних Олимпийских игр по скелетону Елена Санина. Вместе со звездными гостями в открытии профильной смены участвовал и депутат областной думы, глава общественного совета партийного проекта «Единая Россия», детский спорт Ольга Ортина. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из муниципалитетов повреждено остекление 2 частных домов и 1 гаража. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяков».
3: 94% сотрудников российских компаний замечают признаки ИИ-генерации в работе коллег. Чаще всего, говорят, след виден в текстах, 82% опрошенных. Потом идут изображения, потом переводы, потом всякие презентации. Даже до генерации идей дело дошло. Можете ли себе представить?
4: Почему бы не воспользоваться с другой стороны?
3: Я хотела бы наших предупредить. Как только вы заметите складное говорение в радиокафе «Маяковский», имейте в виду, нас захватил ИИ. А пока встречайте.
4: Это след.
3: Да, непосредственные, но зажигательные мы.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Жуковский.
1: «Очки, сердечки» песню только что отыграла. Лена, ведь есть же большая категория людей, актеров, на которых многие смотрят именно через очки, сердечки. Я не знаю, у тебя есть вот какой-то актер-мужчина?
2: Вот вообще никогда не склонна была к вот этому обожествлению всяких ныне живущих и уже ушедших в мир иной людей. Не знаю, ну
1: без
2: не фанател.
1: Без обожествления, вообще просто никогда. Краш. Вот он хотя бы такой, он
2: да
1: красивый.
2: Да пофигу мне на них на всех.
1: Никого, то есть
2: вообще
1: вот это вот там
2: никого.
1: Кто-то
2: вот
1: такой, Винсон Кассель, Джонни Депп.
2: Зато есть много знакомых, которые, да, вот прям обожествляют, наверное, неправильное слово, но превозносят. Да. Чаще всего, кого там женщина, да и этого...
1: Сосо Павлеши.
2: Вин Дизеля.
1: Вин Дизель. Не, ну не знаю, обычно Ди Каприо, Джонни Депп,
2: ну, Хавьер Бардем такой тоже своеобразный. Да.
1: Ну, Юр Борис, понятно, от себя.
2: Чуть-чуть Юр Колокольников.
1: Чуть-чуть закину. Да-да-да. Просто вот всех лысых в одну кучу.
2: Никто, понимаешь, Сергея Брунова не обожествляет. А ведь могли бы.
1: А могли бы.
2: Какой последний мем-то с ним не видела?
1: Нет.
2: Когда
1: какой-то новый
2: он
1: последний.
2: Он побывал на концерте этого Канье Уэста и сделал селфи, и у него там вытаращенные, как у лягушки, глаза, они прям вот буквально на выкате. И соответственно, все. Народ очень быстро это селфи превратил в мем. И все бренды многие там присоединились, как бы описывая какие-то состояния с помощью глаз Брунова. Вообще, конечно, человек-оркестр, он молодец, я его очень люблю и уважаю.
1: Хороший, талантливый
2: актер. Как актера, да, и как человека, который, так не знаю, там, по человеческим качествам не знаком с ним, к счастью или к сожалению. Вот. Но как актер он прекрасен, и проекты, в которых он участвует, это тоже чаще всего такие интересные проекты. А к чему мы про... обожествление.
1: Обожествление. Да нет, вы просто, значит, мы же рассказывали с тобой как-то, что Нолан собирается снимать «Одиссею», и вот поведали призабавнейшую историю, что Роберт Паттинсон, который для многих краш, это тот,
2: да,
1: который
2: да,
1: «Сумерки», «Бэтмен», «Воды слона», мы и многие...
2: А еще Стэтхэм, я вспомнила, кого все женщины любят. Еще Стэтхэма.
1: Ну, не, его цитаты только исключительно вот эти, которые мы для него придумали. Именно мы. Так вот, в общем, он единственный, который попросил сценарий прочитать от начала до конца в тот момент, когда ему позвонил Нолан. Видишь, какой молодец.
2: Ничего себе!
1: Да, все остальные...
2: Борзанул, я бы сказала.
1: Все остальные, да, просто согласились.
2: Тебя Нолан приглашает сниматься, а ты говоришь, мальчик, сценарий нам принеси.
1: Да, а он говорит, извините, пожалуйста, я вообще-то, кто там, Эдвард Каллен. Имею право, я светился на солнце. У меня популярность ого-го какая.
2: Не обиделся ли наш британский режиссер?
1: Не, я, насколько поняла, ему даже это, наоборот, понравилось. Да, еще же там Паттинсона берут на роль антагониста главного, насколько я поняла, Антонио, который там все вот это вот мутил, пока тот другой скитался по миру. Коротко уровня образования моего. Вот, а еще любопытно я прочла про этот фильм. Я знаю, что вообще Нолан стремится к минимальному количеству компьютерных эффектов, и если можно что-то снимать в живой природе, на настоящей натуре, то он это и делает. И вот говорят, что вывозили актеров прямо в реальные волны, в настоящее море, и каким бы оно ни было, все равно пытались там снимать для того, чтобы лучше прочувствовать вот ту самую атмосферу. Классно, это манка, на это хочется посмотреть.
2: Потому что, ну, естественно, есть что-то в этом искусственное. Естественно, есть что-то искусственное. Нормально я выражаюсь,
1: да? Ну, что-то прям сильное, я бы сказала, есть.
2: Ты чувствуешь это, даже невозможно передать. Ты понимаешь, что, наверное, ну, по-другому не снимешь ходящие деревья, которые там в «Гарри Поттере», ой, где, во «Властелине колец» идут, да, ну, как бы сложно это. И идут красиво, хорошо вышагивают. Но все равно вот эта вот какая-то искусственность, она присутствует. Поэтому зато мы и любим Нолана. За то, что он старается сделать все как бы таким образом естественным. Скажем,
1: ну,
2: так.
1: Вот как мы, да?
2: Ой, мы-то да.
1: Хотелось как-то чуть-чуть примаститься.
2: Ну, разве что Нолан.
1: Пожалуй, на этом все.
2: На этом закончилось.
1: Уходим на песню, пока, знаешь, не спугнули успех.
0: Радио Кафе Маяковский.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Оказывается, пока мы здесь разговариваем про фильмы настоящие, готовые, снимающиеся, да, если можно так выразиться, происходит и другое. Как сказать-то? Фильм, основанный на природном сценарии, на реальных событиях.
2: Набежала тучка, засветило солнце.
1: Мы слышали наверняка все косвенно, я не знаю, или впрямую про ограбление Лувра, которое случилось когда-то в 25-м году. И, в общем, оказывается, так пристально за этим все следят. На данный момент говорят, что расследование привело французскую полицию в Бельгию. Там же какое-то невероятное количество, больше 8 тысяч бриллиантов пропал. 35 изумрудов, куртка замшевая, портсигары отечественные. 3. Ну, это я уже добавила чуть-чуть.
2: Наш ты не посильным трудом, как известно. И тут все понеслось.
1: Да, но что стало интересно, то есть пока это все идет разбирательство, одновременно
2: уже кино
1: известно, да, что выйдет фильм. Может, оно... А представляешь, если...
2: Сценарные это... у нас, представляешь?
1: А если это такая пиар-компания?
2: Mm-hmm. Для расследователей? Или для чего? Или
1: для фильма.
2: А,
1: фильм. Режиссеры, создатели фильма грабанули Лувр для того, чтобы все вот так вот замутить, и у кино был какой-то просто вот вселенского масштаба пиар.
2: Очень хитро, очень хитро.
1: Очень опасно. Да, придется потом отбыть какое-то наказание.
2: Это мне напоминает «Джентльменов», собственно, Гая Ричи. Там что-то похожее происходило.
1: Вообще много таких фильмов. Я вот обожаю про всякие громкие ограбления. Смотреть.
2: «Бумажный дом».
1: Угу, это сериал.
2: Испанский, который выстрелил прям в свое время так очень сильно.
1: Тоже мне понравился.
2: Хороший
1: какой-то
2: сериал,
1: вот один сезон,
2: он
1: если
2: такой,
1: там было
2: именно
1: несколько.
2: Сценарно прикольный. Угу. Там ничего такого удивительного нет, но вот эти вот какие-то повороты неожиданные там всякие. Ну, интересно наблюдать. Ты сидишь, смотришь, как что будет, как они там все этот синдром, как это называется, когда к грабителям привыкают те, кого оставили в заложниках. Да, стокгольмский синдром. Или не он, или это реально любовь.
1: Я тоже к ним привыкала, тоже они мне все нравились там по очереди.
2: Икра хорошая.
1: В общем, сериал уже как будто бы не новый, но достаточно приятный. Хотя тоже на вкус, я слышала и совершенно другие мнения.
2: Ну, это все как все. На вкус и цвет фломастеры разные, как известно.
1: Только одна пицца от радиокафе «Маяковский», точнее, от наших спонсоров, которую дарим мы, она вот хороша на любой вкус и цвет.
2: Мы знаем и даже ее размер. 35 сантиметров в диаметре.
1: Пожалуйста, когда еще такое услышите, такое откровение? В общем, если хотите ее заполучить, то пишите в сообществе нашего радио «Воронеж» в ВК то событие, которое вы хотели бы взять и повторить.
2: А может быть, их несколько, опять же. Да? У всех же по-разному.
1: Чем
2: я,
1: будет?
2: Например, десяток уже набрала. Угу. А может быть, даже и больше тех событий, которые я хотела бы повторить. Не беря глобальные, вот опять же, там, день рождения ребенка, еще там что-то. Ну, зачем мне повторять рождение ребенка? Я и так это прекрасно помню.
1: Ну, тоже, знаете, так себе момент. Ладно, прервемся на рекламу с новостями, вернемся, будем продолжать.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитывается 12 детей. Было отмечено, что что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области. Александр Гусев подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026 года. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борисоглебский, Глебский, Бутурлиновский, Сергей, Антон Красов, российские студенческие отряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. В Воронежском музее ВДВ открылась фотовыставка «Семья героя», продолжение общероссийского проекта «Отцы и герои», который стартовал осенью 2024 года по инициативе депутатов Госдумы. В нашем регионе выставка появилась в декабре 25-го в стенах Воронежской областной думы при поддержке председателя парламента Юрия Матузова. В экспозиции несколько десятков портретов родителей с фотографиями погибших в ходе спецоперации сыновей. Инициатор выставки – полковник в отставке Александр Степанов. Его сын, офицер, командир взвода Илья Степанов, ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. В ноябре того же года погиб в ходе боев на территории Луганской Народной Республики, прикрывая своих товарищей. Посмертно был удостоен ордена мужества. Воронеж примет этап патриотического автопробега, посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Города-герои», «Города-героев», «Дорогами народных ополченцев» стартует 22 июня в День памяти и скорби, а завершится 3 июля в День обращения Иосифа Сталина к советскому народу с призывом создавать ополчение. Маршруты охватят 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы. В экипажах герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны спецоперации. Депутатский корпус Воронежской областной думы окажет полную поддержку участникам автопробега, чтобы наши жители, особенно молодежь, могли почувствовать сопричастность к великой истории, встретиться с героями и своими глазами увидеть, как передается эстафета мужества и патриотизма из поколения в поколение, отметил спикер регионального парламента Юрий Матузов. Это были новости региона.

0: Хочется вот так вот выйти прямо на музыке. Нечего.
1: Под вот этот фортепиано.
0: Да, и я такая сижу, представляю, знаешь, в кресло-качалке, ноги мои накрыты каким-то плед. Не, плед не нужно, уже довольно жарко становится на улице. Просто ноги.
1: Плед нужно, Карина, плед нужно, потому что иначе тебя сожрут комары.
0: О, которых, коих нашествие.
1: Да, коих нашествие тут случилось. И со всех необъятных уголков нашей родины поступают жуткие совершенно видеокадры, где людей просто полчища какие-то комаров истребляют уже, можно сказать, бедных людей несчастных. Про скотинку вообще молчу.
0: Полчища комаров, а еще сегодня ж мы увидели у наших коллег в новостных пабликах заголовок. Итальянская саранча готовит нашествие на Воронежскую область в начале лета. Готовит нашествие. Третий легион! Поднять вилы, достать шпаги!
1: Идем на 36-й регион!
0: Да, я представляю такого главного саранчуна.
1: Предводителя.
0: Как его
1: саранчи.
0: Да, он ходит, у него вот так вот лапки, значит, за спиной. Он говорит, так, саранча!
1: Давно ли ты видел вот саранчу на наших полях? Слава богу, ее извели. А тут вот целое нашествие планируется.
0: Видела.
1: Я
0: в
1: помню
0: смысле,
1: времена
0: давно.
1: В моем каком-то совсем маленьком-маленьком детстве, ну, когда я прям совсем мелкая была, летали эти самолеты-кукурузники, угу. которые распыляли над полями, ну, вот какую-то отраву
0: всяческую
1: от саранчи. Угу. Потому что ее реально было много. Они же, ну, гигантские кузнечки такие здоровые, с крыльями. Вот ее прям, я очень хорошо помню. Ну, они на меня произвели впечатление. Большее впечатление, мне кажется, на меня произвел только богомол своими вот этими лупастыми глазами. Но богомолы у нас в диковинку, угу. они только недавно появились и активно как-то стали в сентябре обычно они проползают в наши квартиры.
0: Угу.
1: Да. Вот. А саранчи было раньше много, а сейчас, слава богу, как-то ее подозвели, поэтому вот это вот готовит нашествие. Почему итальянское? Я не понимаю. Она модненькая такая.
0: Я знаю, Лен, почему итальянская, потому что сегодня мы разыгрываем пиццу.
1: Все сошлось.
0: Как-то нужно было все-таки подвести к тому, что у нас в сообществе нашего радио Воронеж ВК мы сегодня вспоминаем тот самый момент, который хотелось бы повторить. И за это дарим подарочек.
1: Вот да, Оксана вот рассказывает, что с удовольствием бы вернула и повторила свои студенческие годы. Общага, хоть и с тараканами, но такая родная, в скобочках заметка. Песни под гитару на кухне, гульки с подружками вечером. Суперспособность ходить на неимоверных каблуках целый день и даже не уставать.
0: Вот такие они были.
1: Сантиметров 12.
0: 12, как минимум, плюс еще платформа. Да.
1: Вообще жесть, у меня по сейчас такие туфли валяются. Я никак не могу. Они, кстати, итальянские, угу. поэтому мне их жалко выбросить. Хотя я понимаю, что ну, это ходули. Ты уже, я, по крайней мере, не встану на них ни за что, даже под каким-то воздействием очень сильным чего-либо.
0: Зеленого чая, скорее всего.
1: Да, его, змея. Вот, нет, уже ты не встанешь на них, потому что ну, это нереально. А когда-то ведь не просто стояла, но еще даже передвигалась и даже бегала иногда.
0: Бесконечно, да, угу. да. Ну, тут были времена.
1: Теперь денечки. Так, время, которое было бы, вроде было бы и серьезным, ответственным, но таким простым и понятным, продолжает Оксана. Эх, это ностальгия в глаз попала.
0: Что ты нам заодно попала вместе с вашей.
1: С вашими каблуками.
0: Да.
1: В голову нам прилетело.
0: Так, а сейчас нам в уши попадет короткометражка, скорее всего, от Алексея. Он обычно всегда пишет короткометражками. Значит, наши. Когда-то шел по магазину с огромной тележкой. Шоколад. Давно хотел. Килограмм. Конфеты. Беру. Йогурт. Утром съем. Беру. Молоко. Нужно. Хлеб. Батон. Пирожки. Орехи. Обожаю. В корзину. И сок. На кассе, пожалуйста, 370 рублей. Это, мы, насколько правильно поняли, это какая-то ода дешевым ценам.
1: Да, да, когда все можно. Шоколад, конфет, килограмм, йогурт, молоко. И всего-то 370 рублей.
0: Сейчас просто конфеты килограмм. 370,
1: это,
0: наверное, дешево.
1: Какие-то не очень
0: конфет,
1: хорошие
0: да?
1: конфеты. Ну, вот леденцы.
0: Леденцы или вот эти вот с начинкой, такой чуть-чуть лимонный, слегка забеленный в шоколаде, который просто у бабушек, знаете, всегда стоят в хрустальной посуде, которые уже слегка засахарились.
1: Ну, или не килограмм, а меньшее количество граммов.
0: Да. Так, мы все...
1: Ну, да ладно. Нет, еще Александр нам прислал тоже прекрасное сообщение, что, может, и банально, но хотелось бы повторить тот момент, когда ты едешь утром на работу, а тебе звонят и говорят, говорят, что у тебя родился сын. И тот момент, когда он в первый раз произнес слово «папа».
0: Нормально,
1: так
0: нормально.
1: Так вот, трогательно, да, угу. И замечательно. Конечно, хотелось бы повторить. Что ж уж, можем повторить, казалось бы.
0: Ну вот, что делать? Нужно выбирать кого-то одного. Я, конечно, между детьми и дешевыми ценами выбрала бы второе.
1: Никто не сомневался. Потому что повторить детей ты еще сможешь.
0: А вот купить за 370 такую корзину, извините,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. Восьмое июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
6: Ограничение 6+.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в

0: Техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Андрейского.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР увеличилось до 8. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что ранены 11 человек, 10 из них госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Всего на рейс были зарегистрированы 53 человека, добавил глава региона. Как напоминает сайт nsn.fm, этим утром беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с сообщением «Москва-Симферополь» в городе Енакиево в ДНР. Пока точной информации о том, из каких регионов были пассажиры, нет. Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине. Страна также может стать местом проведения переговоров. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр. В беседе с журналистами он высказал мнение о том, что поставки оружия не являются гарантией безопасности для Украины. Политик также считает, что после завершения конфликта на Украине Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции. При этом Мадьяр подчеркнул, что для этого конфликт должен завершиться. Всероссийские мероприятия доступны для всех людей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия всегда подчеркивает, что наши мероприятия всегда открыты для людей, которые не приемлют русофобию и которые нацелены на нормальное взаимодействие и сотрудничество по различным азимутам, сказала дипломат, говоря о присутствии на форуме немецких и американских делегаций. Молдавии экономически более выгодно сотрудничество с Россией, чем с Евросоюзом. В этом уверен экс-президент Молдовы Игорь Дадон. В беседе с корреспондентом НСН на Петербургском международном экономическом форуме он пояснил, что развивать экономику страны на основе ресурсов из Евросоюза намного дороже. В этом случае конкурентоспособность молдавских товаров будет низкая и шансов у страны не будет. Нам нужен экономический нейтралитет. Мы не должны вводить санкции, сказал политик и привел в пример Грузию, где при отказе от введения санкций наблюдается рост экономики. Власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель. Протяженность подземного перехода составила около 600 метров. Он связывал мексиканский город Тихуана и Сан-Диего в штате Калифорния. Туннель уходил вглубь на 17 метров. С американской стороны выход из подземки замаскировали в обычном неприметном магазине. Сообщается, что в результате операции было изъято более тонны наркотиков на сумму около 45 миллионов долларов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, в этом части мы сейчас еще решим, о чем будем разговаривать, но я хочу кое-что вам напомнить, что в это воскресенье мы с вами встречаемся у подножья Останкинской башни. Сегодня вы уже слышали интервью с, собственно, директором Останкинской башни в нашем эфире. В рамках семейного благотворительного фестиваля у Останкинской башни, называется он «Музыка жизни». Билеты, к сожалению, уже закончились, но все равно расскажу, что нас там будет ждать. И, ну, в общем, те, кто смог получить билеты эти были, естественно, бесплатными, вот, поскольку, в общем, концерт благотворительный. Так вот, друзья, выступят на нем Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», группа «Casual». Кроме того, будет огромное количество активностей, включая там и йоги, и прочее, прочее. Ой, подождите, тебе же нужно включить микрофон. Да,
2: а то он же включен.
1: Да, уже, да, да, да. Так.
2: Например, будет эстафета «Маршрут здоровья», перетягивание канаты, командные игры. Это любимая активность Ленского, он обычно в роли каната выступает.
1: Да, это я.
2: Эстафета со шишмишариками, звездная разминка с футболистом ЦСКА, тир, полоса препятствий, большая дискотека со шишмишариками, а также мастер-класс по техно-йоге. Гвоздистояние.
1: Вот. Йога. Это Алиса Михайловна у нас любит гвоздистояние.
2: Ну да.
1: Есть в ней что-то такое приятное.
2: Что-то такое есть. Мастерская фокусника, игротека от Дарвиновского музея, переводные татухи, аквагрим, мастер-класс по оригами.
1: Угу.
2: А также несколько лекций на тему «Как быть счастливым и здоровым, несмотря на жизненные обстоятельства». Открытый урок китайского языка. «Как стать чемпионом мира». Открой свои возможности по креативному мышлению и как красиво и бюджетно путешествовать по России. То есть на самом деле будет, как говорят наши вечерние коллеги, и плодово выгодным, и, как я говорю, развлекательно-познавательно, как информационно-аналитическим.
1: Как-то наши вечерние коллеги говорят более слаженно. Вы как бы немножко путанно говорите,
2: сбивчиво. А я не работаю еще пока 15 лет.
1: Пока еще не работаешь 15 лет. Так я тебе больше скажу. Они больше работают. Так, смотри, а как тебе насчет мастерской фокусника? Вот как думаешь, что-то может быть? Потому что меня это всегда, меня это смущает. Потому что у меня был в свое время в детстве набор фокусника. Советский Союз его выпустил, он был прикольный. И куча, там, по-моему, десяток фокусов был максимум. И десяток фокусов просто исчез из жизни. Я стал на 10 частей меньше верить в чудо, потому что знал, как это чудо делается. Поэтому, когда, если есть фокусник, ну или фокусники, там неважно, и они талантливые, я никогда не узнаю рецепт этих самых фокусов, потому что, рецепт, секрет. Зачем знать, иначе ты же лишаешь себя возможности удивляться. Вот как ты, во-первых, относишься к этому?
2: Слушай, у меня жизнь сложилась таким образом, наверное, как у любого работника индустрии развлечений, жизнь меня столкнула с огромным количеством гениальных иллюзионистов.
1: Так.
2: Начиная от Максима Илларионова, который сейчас ведущий битвы экстрасенсов, а тогда он был иллюзионистом. У меня есть фотография, где я еще не блондинка, это 2010 год, то есть мы знаем друг друга 16 лет.
1: Хорошо. Так, итак, Ларионов. Дальше перечень фамилий еще вы спросили несколько, если
2: да,
1: хотите.
2: Да. Александр Муратаев. Угу. В свое время он был юный, начинающий. В общем, это так прикольно, когда ты кого-то знаешь в самом начале, а потом он становится звездой.
1: Фокусником, да? Был же человек человеком, стал фокусником.
2: Слушай, он уже по тем временам, у него была иллюзия, при которой у него из альбома для рисования выпадал шар для боулинга.
1: Ага.
2: Вот так, как минимум. Вот.
1: Как и минимум. Еще абсолютно... А что-то еще выпадало у него там?
2: Ну, это
1: из альбома.
2: Зависело от обстоятельств.
1: Рисование.
2: И еще совершенно потрясающий на все времена и во все времена абсолютно гениальный Сергей Листопад. Сергей Листопад.
1: Все, классно.
2: Это нечто.
1: Согласен.
2: Я не понимаю ничего, что он делает.
1: Видел, но это шикарно, да?
2: Прям посмотри, Сергей Листопад, это отвал башки.
1: Угу. Хорошо. Так вот, хотела бы ты знать вообще секреты фокусов, или нафиг это надо, потому что это лишает нас... Это магия лишает. Кстати, это как знать, что, допустим, Гарри Поттер, он не колдует, он фокусник.
2: Ты
1: зачем это надо вообще?
2: Это очень интересно для меня, потому что у меня такой склад ума, что мне хочется во всем не хочется дойти до самой сути. Наверное, как и у тебя. То есть нам
1: нет,
2: хочется...
1: я поставил четкий блок. Я не хочу знать секреты чудес. Зачем?
2: Нет, я про все говорю, вообще про все.
1: Да
2: в общем, с одной стороны, я же понимаю, что чудес не бывает. И поэтому, то есть у меня очень рациональный ум в этом плане. Поэтому для меня прям очень важно разгадать. Во-первых, попытаться догадаться самой, выдвигать какие-то гипотезы, пробовать, тестировать, спрашивать и догадываться самой, доходить самой. Вот это дико классно. И ты такой дофамин испытываешь, когда ты разгадываешь сама фокус. А когда ты знаешь какую-то базу, то ты, в принципе, можешь и остальные фокусы плюс-минус на эту базу нанизать. Но что делает Сергей Листопад? Я не понимаю. Колдун.
1: Колдун.
2: Колдун.
1: Мы против... Да. Итак, друзья, слушайте, тему. Давай, может, попробуем тему сделать. Смотри. Какой секрет, который вы узнали...
2: Ну, вот, лучше бы не знали.
1: Лучше бы не знали, да. Ну, как-то вот лишило вас... Это не только фокуса касается,
2: вообще
1: а вообще,
2: угодно, да.
1: Но как, блин, в карамельку попадает повидло? Это что же магия? Это же мэджик. А потом, когда ты узнал, то я был на фабрике, я увидел, думаю, там вот так, чу. А такая была фантазия в детстве. Вот какой секрет вас разочаровал? Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая мечта сбылась у Петра Елфимова и какая песня группы «Кино» обрела новое звучание. Петр Елфимов исполнит главную роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Премьера постановки с вокалистом группы «Гран Кураж» пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Исполнение этой роли было заветной мечтой артиста с 15-летнего возраста. Кроме того, ария Христа уже давно присутствует в репертуаре музыканта. В соцсетях Петр Елфимов также рассказал, кто исполнит роль Иуды в знаменитой постановке. Эта партия достанется Константину Скрипалеву. Муджус и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян выпустили кавер на песню «Спокойная ночь». Релиз состоялся спустя 7 лет после записи. Кавер был записан еще в 2019 году, но только сейчас стал доступен на всех цифровых площадках.

0: В новой версии легендарного трека появился фирменный электронный звук, а вокал артиста помог сохранить настроение оригинала. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна,
2: да.
1: Давайте, вас слушаю внимательно.
2: Давайте.
1: С темой там что-то пока не зашла, поэтому, да, что нам расскажете интересного?
2: Мы спрашивали относительно того,
1: говорю, что... Тема не зашла, нет там сообщения.
2: Ну хорошо, да, окей. Да. Тогда, значит, расскажу вам вот такую историю. Сейчас наткнулась, и она меня вдохновила в какой-то степени. Значит, девушки на форуме обсуждали вопрос, есть такое расхожее мнение, что мужчин жалеть нельзя. Что вот от того, что ты жалеешь мужчину, мужчина, вот он чувствует себя униженным.
1: Ну, смотря как жалеть. Если, знаешь, вот из разряда, когда твой мужчина приходит к тебе, и ты видишь, что он устал,
2: и что... такая, жаль.
1: Да, мне жаль тебя. Знаешь, как... Устал?
2: Мне жаль тебя.
1: Чего, мне пожалеть тебя? Мне жаль тебя.
2: Понятно. В общем, жалости от Ленского не ждите.
1: От Ленского? Говорю, когда ты приходишь устал...
2: Я когда прихожу.
1: Ладно, все, хорошо.
2: Дай да расскажу историю.
1: Пожалуйста, давайте.
2: Да. Вот, и, значит, одна из девушек пишет: я, когда читаю подобные вот обсуждения, всегда вспоминаю историю своей прабабушки. А дальше будет история от первого лица. Значит, прихожу я, внученька, на базар, муж мой, значит, Василий, ждет нас на коне на входе на базар, а я, значит, с дочерьми хожу по базару, там покупаю, вдруг вижу платок, вот он такой красивый, зеленый, расписной, прям подходит под мои глаза. Ну, я отвернулась, глаза закрыла. Думаю, ну куда ж мне платок? Обойдусь, чай не барыня, а платок-то хочется. И вот я там все купила, то, что надо было, выхожу с базара, смотрю, стоит мой Василий на коне, красивый казак. И вот я смотрю на него, и так жалко его стало. Вот аж сердце защемило от жалости. Вот такой красивый, статный Василий, такой чубастый, кучерявый, а баба у него без зеленого платочка. И так мне жалко стало его. Отдала я ему дочерей, развернулась, побежала обратно на базар и от жалости к мужу купила себе платок, маниста и кофточку.
1: Ох, как это знакомо звучит.
2: Я хотела спросить,
1: дорогие... Давай спросим, я уже понял, чему ты.
2: Слушательница, а что вы себе купили из жалости к мужу? Потому что как же так?
1: А поддержать, да.
2: У такого мужчины, а жена-то без соболиной шубы. Или там, не знаю, без пятого BMW. Мало ли,
1: ну,
2: без чего.
1: Ну, неважно, да, да,
2: вообще
1: да.
2: Вообще неважно,
1: да.
2: Без чего.
1: Давайте, да. Только надо это вот лучше сформулировать. Ну,
2: а если
1: есть,
2: вы
1: да.
2: еще не купили... Если вам жалко вашего мужа, но вы еще не купили...
1: Не все люди, находящиеся в данный момент в студии, согласны с мнением, которое высказывает Алиса Михайловна Вокс.
2: Но если вы еще не купили, то что вы сегодня, вот послушав эту историю и вдохновившись... этой истории, что вы пойдете и купите не ради себя, чай не барыня, исключительно из жалости к мужу.
1: Я только сейчас понял, что я мог выключить микрофон, парни. Да. Простите меня, пожалуйста. Эту вину я буду перед вами нести до конца наших дней работы с Алисой Михайловной. Нет, я уж извинюсь до конца. Еще раз отмечу, что не все ведущие шоу дня согласны с мнением
2: Даже
1: Алисы
2: Вокс. Даже не все ведущие утреннего шоу, вечернего шоу.
1: Да, но тем не менее, девчонки, тему вы слышали, парни, как это называется?
2: Ну, крепитесь.
1: Да, если есть возможность,
2: мужчина,
1: ну, как-то закройте доступ в эти, как называется,
2: маркеты. Так, все, не призывай мне тут.
1: Ничего,
2: не призывай.
1: Случайно.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Это я должен зачитать первым. Желтую карточку Алисы Михайловне, штрафной и порицание общественности за эту тему, которую ты сейчас только что озвучила. Потому что я считаю тоже, да, это же вообще просто безобразие полное.
2: Ну, а мужчины, тем не менее, включились в обсуждение.
1: Естественно.
2: Жена сейчас помогает, пишет нам. Кто-то, некто. Я землю с одной части участка вожу на другую, а она утаптывает. Короче, решаем, у кого жалости больше. То ли у меня купить вибротрамбовку и снять кавер-версию на Satisfaction, то ли у нее купить мне экскаватор, чтобы я не копал руками.
1: Слушайте, а вы возьмите, как в клипе Satisfaction, вот это вот трамбовку.

0: Да. Вибротрамбовку можно взять в аренду, и экскаватор можно тоже взять в аренду. А на сэкономленные деньги...
1: Ну, хочется свой трактор, понимаешь? Ну, ты, как, вот, ты какая-то странная, Лиза Михайловна.
0: Купить
1: можно,
0: шашлык.
1: Можно и машину взять в аренду, и самокат, а и самолет, но хочется свой.
0: Минутку. И у дом можно в аренду. Никита исключительно в аренду берет автомобиль, потому что когда он прикинул в табличке экономику процесса, он решил, что так выгоднее.
1: Хорошо. Сейчас людям будем пояснять, кто такой Никита.
0: Так они знают, кто, ты когда Никиту упоминаешь, все почему-то знают. Гномик Никита, который приносит нам призы и подарки. Я пояснила. Продолжаем. Здравствуйте, любимый, пишет нам какая-то слушательница, не подписалась. Губозакаточную машинку мне надо купить, и мужу будет хорошо.
1: Кто ты? Кто ты? Если вдруг
0: просто
1: останешься
0: скажи,
1: одна,
0: ты?
1: Я на тебе женюсь. Кто
0: где
1: ты? Кто ты? Единственный единорог женского рода. Вы мне нужны. Вы мне нужны, пожалуйста. Вот.
0: Мой
1: да.
0: муж заслужил добрую отдохнувшую жену. Куплю-ка я себе билет на недельку куда-нибудь. Вот такая есть версия. И еще вот такая, смотри.
1: В колхоз на недельку. Вот, собирать клубнику. Пошла уже. Вот, в колхозе имени Ленина. Должна пойти уже скоро. Нормально. И сами поедите, и мужа привезете варенье наварите детям. Классно же.
0: Именно так был куплен комплект из сережек и кольца с гранатами, пишет нам кто-то. Дальше. У такой шикарной барышни муж и без виски. Непорядок. Надо пожалеть роднульку. И из жалости вечером куплю на выходные вискарек. Жалко весь. Пишет нам ролик из СПБ и подписывает. Минздрав предлагает.
1: Подожди, ну ролик, это же он сам себе купит.
0: Ну да.
1: Да, красавчик.
0: Ему самого себя ужасно жалко.
1: Да, Митя, понимаю. По-моему, это мой тезка Дима.
0: Вот смотри. Нет, я неправильно, получается, прочитал.
1: Неправильно.
0: Он... пожалел свою жену, что у такой шикарной барышни муж без виски. Поэтому
1: да.
0: из жалости к жене
1: да.
0: он купился. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Ролик красавчик вообще, да. А, так.
0: 16 лет восхищалась мужем, пишет нам. Угу. 3 года в разводе. Так себя жалею. То в Таиланде, то в Китае. Так жалко
2: Шоу
0: себя.
2: Дня на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер 1 в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
7: «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРНП 319-619-600-022-754.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
10: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с

0: видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла. Возрастное ограничение 16+.
1: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, на территории которого сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающие 1500 человек рабочими местами. В будущем эти показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более чем 6000 рабочих мест. Во время визита губернатор Александр Гусев оценил потенциал площадки, которая объединяет сразу несколько отраслевых кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру, удобную логистику, ресурсную обеспеченность и эффективное управление. Также на площадке индустриального парка состоялась встреча представителей Банка России с воронежским бизнес-сообществом. Кроме того, начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустем Марданов обсудил с губернатором текущую экономическую ситуацию в регионе и меры по дальнейшему снижению инфляции. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Главы региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитываются 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области, а Александр Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Воронежское общество охраны памятников истории и культуры». Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Российские студотряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега, посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Города-герои», «Города-героев», «Дорогами народных ополченцев» стартует 22 июня в День памяти и скорби и завершится 3 июля в День обращения Иосифа Сталина к советскому народу с призывом создать ополчение. Маршруты охватят 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипаж героя Советского Союза и Российской Федерации, ветерана спецоперации. Депутатский корпус Воронежской областной думы окажет полную поддержку участникам автопробега, чтобы наши жители, особенно молодежь, могли почувствовать сопричастность к великой истории, встретиться с героями и своими глазами увидеть, как передается эстафета мужества и патриотизма из поколения в поколение, отметил спикер регионального парламента Юрий Матузов. Это были новости региона.
3: Третью благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Ноль плюс.
0: Наше радио. Это навсегда.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Так, смотрите, в прошлом месяце завершился у меня сезон квизов. Это был зимний-весенний сезон. Мы уже подвели итоги. И люди, ну, в общем, короче, поздравляем, да, всех победителей. Вот, с этим все как бы нормально. Что мы решили сделать в летний период, Алиса Михайловна?
2: Что мы решили?
1: Да. Мы решили, что будем делать в таком лайт-режиме, поскольку некоторые наши команды постоянные сейчас уже не могут прийти, поскольку у всех там начинается сезон от пусков, еще что-то. Но чтобы нам всем не расползаться, то мы вот что решили, что, допустим, 10 числа все в том же месте. О чем более подробно узнать можно у меня в телеграм-канале «Ленский жив». Заходите, и вы можете свою команду новую сейчас зарегистрировать. Вот, и, собственно, присоединиться к нам и посмотреть в летнем сезоне. Ну, не совсем сезон будет, да, будет вот, ну, будет несколько игр с, скажем так, определенной периодичностью, но не так, как это было раньше, там, ну, дважды в месяц и все прочее. Ну, может быть, раз в месяц, может быть, там, 4 раза в месяц. Мы еще не решили. Ну, как, ну, в общем, посмотрим, как это будет идти, загруженность, отпусковость и так далее. Поэтому, если есть желающие, то заходите, читайте у меня в телеграм-канале, там вся есть уже информация, можно новые команды, поскольку сезон все закончился. Все, тут уже сейчас любая команда, слушайте, даже старая команда, часть уехала ваша, берете других друзей, которые остались в Москве, и чтобы не сидеть просто в душных джунглях, мы с вами посидим и поразминаем наше с вами серое вещество. Все, насчет 10 числа рассказал, заходите, там вся подробная информация есть, на этом как бы я закончил. У вас, Ленский жив канал называется, у вас, Алиса Михайловна, скажите, когда будет, ну, что-то ближайшее, когда люди вас смогут лицезреть, лицеухать? Лицо плескать вам.
2: Ухо слышать. Если лицо зреть, то ухо слышать.
1: Наверное. Лицо зреть, нет, ухо тогда... плескать.
2: Ухо плескать, хорошо. Давай на этом остановимся, пожалуйста. Ухо плескать мне уже нравится. Дорогие друзья, значит, 12 июня. А, ну, во-первых, подожди, во-первых, 7-е, конечно же, воскресенье, ближайшее.
1: Ну, это мы все увидим, все услышим.
2: Да, но надо же напомнить, что вы нас будете лицезреть на фестивале.
1: Ну, это общий фестиваль, мы сейчас расскажем о нем более подробно, будет большая информация. Давай.
2: Хорошо. 12 июня, пятница, Санкт-Петербург, клуб Игоря Бутмана, большой джазовый концерт с квартетом Олега и Натальи Бутман. И 3 июля... Это концерт в день рождения, Москва.
1: День рождения?
2: Да мой.
1: Твой, да? А, твой, да. Ага, так, хорошо. А думаю, странно, что-то, ну, в чей-то день рождения празднуют. Ну.
2: Да, странно в чей-то день рождения выступать, особенно если это твой. Тем не менее, это то, что я люблю делать. 3 июля. Значит, концерт в честь моего дня рождения в баре Петр, Петровка 21. Милости просим, билеты в продаже. Все билеты можно найти на Яндексе. Зайдите, пожалуйста, на мою карточку артиста в Яндекс.Музыке. Поставьте лайк, сохраните какую-нибудь песенку, поставьте этой песенке лайк. И тем самым вы покажете алгоритмам музыкального стриминга, что это хороший артист, его надо рекомендовать и слушать.
1: Вот, и с этим же можно прийти на день рождения и сказать «Поздравляю!»
2: Вот мой лайк.
1: Да, вот так я и сделаю, кстати. Спасибо большое за хорошую идею подарка, Алиса Михайловна.
2: Пожалуйста.
1: Я плюс с тобой работать.
0: Реклама на 107FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226 75 47. Код города 473. медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, у меня для вас есть две новости, они связаны с небом.
2: Так.
1: Да, первая новость. Для тех, кто... Ну, мы сейчас все реже и реже, к сожалению, куда-то выезжаем, потому что, ну, вы сами понимаете, какая сейчас ситуация в мире делается и так далее. Короче говоря, если вы хотите посмотреть, как выглядят настоящие красные спрайты, это молнии, это, ну, такие молнии короткие, и их особенность в том, что они бьют от земли в небо, а не наоборот, как обычно это, ну, как мы привыкли к молниям. Они очень редки, они очень краткосрочные, но очень зрелищные. А тем более красные спрайты, именно так и называется, ну, вот они, красные спрайты, то можете сейчас забить, буквально вот только что над Тибетом отгремела такая гроза, видео есть в интернете и фото тоже. Это на самом деле фантастика, такого я никогда в жизни больше не видел. От обычных молний их отличают тем, что бьют они в облака или между, вот в атмосфере на высоте от 50 и до 90 километров, ну, над самой поверхностью.
2: Очень красиво.
1: Очень красиво. Нашла, да?
2: Да.
1: А, ты сейчас посмотрела красный спрайт над Тибетом.
2: Да.
1: Прямо вот видюха есть.
2: Ну, я видюху не смотрю, я сейчас веду.
1: Ага. Там прямо вот внизу видюха есть, там тоже, да. Вот. Но она как бы без звука, ее можно посмотреть. Ну и, друзья, еще одна. Вот это вот я считаю, что это прям просто очень здорово, очень прекрасная такая манипуляция, которая, ну, вот очень классно. Значит, смотрите. После того, как президент Америки Дональд Трамп заявил, что он, собственно, опубликует все материалы об инопланетянах и так далее и тому подобное, все же, конечно, возбудились, сейчас мы что-то увидим, потом вылезли эти всякие там непонятные штуки летающие, какие-то не пойми что, что-то брак какой-то, там какой-то, ну, такая песчинка попала на этот самый. Короче говоря... Выступил Джаред Айзекман, это глава ведомства НАСА. И он сказал, дальше вот идет прямая цитата, и после этого я сразу говорю, Михайловна, мы сейчас ничего не комментируем, ну это просто вышаг, я считаю, троллинга и всего прочего. И я сейчас прям закрою все раз песенкой, и мы уйдем в песню. Значит, слушаем. Я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива, точка. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян. Поэтому все, что было опубликовано обещано Трампом, оно уже было опубликовано, в принципе. Вот. НАСА про инопланетян нифига не знают. Я считаю, троллинг 80-го уровня. Прям просто шикарно.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Да все нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир также подходит медленно, наверное, к концу. Завтра встретимся снова.
2: Всем желаем хорошего дня и далее вечернее шоу 10 баллов. Друзья, счастливо и пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенный.

0: Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Министерство топлива и энергетики Крыма запустило интерактивную карту сети АЗС в регионе с данными о наличии топлива. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина на заправках, которую приостанавливали накануне. Имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизтоплива, а также пропана и метана, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, данные на карте обновляют каждый день по мере поступления информации от нефтетрейдеров. Если кто-то из пользователей заметит расхождение, власти просят обращаться по телефону в горячей линии министерства. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дмитрий Песков рассказал, чему будет посвящено выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. По словам пресс-секретаря, главная часть выступления президента на пленарном заседании форума будет посвящена экономическим вопросам. Но и без политических не обойдется, так как эти темы связаны. При атаке Ирана на Кувейт пострадали более 60 человек, в том числе работники международного аэропорта и путешественники. Об этом сообщил Минздрав Эмирата. А МИД страны говорил об одном погибшем. Есть ли среди них иностранные туристы, неизвестно. Иран этой ночью ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне. Атаке подвергся в том числе аэропорт Кувейта. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что сообщение об инсульте у школьницы во время ЕГЭ в Самаре не соответствует действительности. По словам чиновника, у девочки случился аллергический приступ. Глава Рособорнадзора уточнил, что инцидент произошел уже после экзамена. В одной из школ Самары школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу на скорой. Телеграм-канал ШОТ писал, что школьницу госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее в региональном Минздраве рассказали, что диагноз не подтвердился. Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. В среднем на это уходит около 10 тысяч рублей в месяц. В 2024 году показатель был ниже – около 8 тысяч, пишет газета «Коммерсант». Лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это, по их оценке, подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. За последние 3 года увеличилось число клиентов 18-24 лет. Также среди новых клиентов психологов становится больше мужчин. Лидер ночных снайперов Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери. По словам музыканта, она так наслушалась рэпа, что заболела этим жанром и выпустила пластинку 1 июня в День защиты детей. При этом Арбенина подчеркнула, что не планирует в дальнейшем уделять в своем творчестве больше внимания рэпу. По словам певицы, некоторые песни из нового альбома прозвучат 7 июня на сцене фестиваля «Музыка жизни» в Москве. Популярный телеграм-канал «Radio.nsn» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено время.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. В шоу «10 баллов». Здравствуй, Напа.
2: Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте, ребята. Приветствуем вас, замечательные наши слушатели, добрые, отзывчивые люди, которые с нами на одной волне, и мы сейчас это проверим.
1: Да, заготовочка уже есть.
2: Да. Мы традиционно начинаем с какой-то такой, ну, легкой угадайки, чтобы проверить, насколько вы, насколько мы, не вы, а мы, в данном случае, вот мы все, насколько мы в материале. Давайте сегодня не будем отступать от... Вот уже вот сложившаяся традиция.
1: Давай озвучивай.
2: Вчерашняя, конечно, арабская ночь была, конечно, феноменальна. Сегодня будет полегче задание, ребята. На асфальте мелом ты рисуешь лето. Ласковое море трогаешь ладонью. Вот такая вот незатейливая двустишья.
1: Все просто. Я думаю, почти все должны знать.
2: Ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью. Припев песенки, ребят, или кто исполняет ее, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте посмотрим, все ли угадали это замечательное музыкальное произведение.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня попросили вас ответить на вопрос, к кому относятся эти слова, что за группы, или продолжите просто припев. Напомни текст двух слов, если он у тебя недалеко где-то.
2: Нет, на асфальте мелом. Ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью, воздух, воду, время, то, чего не знаешь, и беспечной птицей в небо улетаешь.
1: И вы знаете, когда появилась эта песня, только ленивый не поинтересовался, о чем же думал автор текста.
2: Тополиный пух, жара, июль.
1: Почему июль?
2: Почему июль?
1: Почему июль? Ну, май, июнь. Ну, не июль.
2: Ну, вот.
1: В июле уже арбузы зреют.
2: И тем не менее, ребята, все знают эту песню. Знаете, несмотря вот на всю эту, казалось бы, нескладуху с июнем, с июлем, снегири-нигири и прочее, но ведь пела вся страна, и вся...
1: Конечно.
2: И когда эта песня звучала, все хотели, чтобы рыжий что-нибудь пошептал вот это вот. Маленькую тайну никому не скажешь. В общем, ребят, спасибо большое. Мы заселяемся в ваши радиоприемники на следующие 4 часа, потому как мы чувствуем, что мы в компании единомышленников,
1: да,
2: и людей,
1: это
2: близких по образу жизни и мышлению. Давайте поговорим сегодня, ребята, повспоминаем прекрасные времена, когда нас не волновали ни тополин... Нет, он нас волновал, тополиный пух. Очень волновал.
1: Деньги нас не особо
2: особенно в сочетании со спичками. Тополиный пух очень волновал. Волновало нас...
1: Знаешь, он выяснился, на сегодня также нас волнует.
2: Это правда.
1: Просто курить бросили.
2: Это правда. Вот. Но какие-то вещи нас волновали гораздо меньше. Все потому, что нас волновали другие вещи. Вещи, явления, люди. Я говорю сейчас про ту прекрасную пору, которая именуется детство. И дело в том, что в этой прекрасной поре мы не всегда были такими уж прямо мальчиками-зайчиками и девочками-снежинками.
1: У меня не всегда были ангелочками, да.
2: Это правда. И у нас были тайнички.
1: Были.
2: Куда мы прятали дневнички, куда мы прятали то, чего не должно быть у детей, включая спички.
1: Да.
2: Где у нас были такие маленькие секретики от взрослых, от родителей. Просто потому, что мы считали, что, ну, человеку вообще свойственно по природе делать какие-то вот нычки, назовем их так, да. Ну, поскольку мы такие высокоинтеллектуальные животные все-таки. Вот. И кроме того, желание вот это вот... иметь что-то свое, сокровенное, к чему не имеет доступ посторонний, это тоже нормально для любого человека. Поэтому у всех у нас были такие вот нычечки. У меня нычечка была, значит, ребят,
1: ну,
2: был письменный стол.
1: А, все, это не уличная нычка.
2: Нет, слева в письменном столе были три ящика, которые, собственно, если их потянуть до конца, они выдвигались полностью. И вот туда... И туда, там вот, когда их задвигаешь полностью, там еще было буквально, ну, 3-4 сантиметра свободного пространства. Там легко прятался дневник, легко пряталась пачка, ну, вы понимаете, да?
1: Да, давай дальше.
2: Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Там я занимался спортом, и частью спортивного пятиборья была стрельба из... Ну, в общем... Это тоже не надлежало иметь детям.
1: Карты там лежали какие-нибудь?
2: Нет, кстати.
1: Нет?
2: Там позже лежал целый журнал.
1: Подрос мальчик.
2: Ну, это вот потом, когда я уже подрос, там лежал журнал «Медведь». С женщинами, с такими, ну, полнотелыми, назовем их так.
1: Я думал, сейчас покруче.
2: Не-не-не, ну откуда у меня... Это же деньги нужны были на все это. В общем, мальчики, девочки.
1: Слушай, у меня, кстати говоря, тоже все это лежало в столе, только у меня не за выдвижными шкафчиками лежало, а в столе была такая очень странная конструкция, что ты мог из-под, снизу в него вот так залезть, и там была полость одна. Угу. И у меня там лежало все, просто все.
2: Журнал лежал?
1: Ну, журнал попозже лежал.
2: Попозже.
1: Или карта. У меня получше журнал-то был. А. Вот эти, которые с хвостиками.
2: Ну, конечно, у вас у москвичей все было получше, подороже.
1: Ну, ну ладно, у тебя тоже был неплохой журнал. Ну... Затертый немножко.
2: в некоторых местах.
1: Вот, ребят, предлагаем сегодня обсудить вот эту тему. Наверняка у каждого был свой тайничок, свое какое-то укромное местечко, где лежали вещи, которые вы считали исключительно своими.
2: Которые вы не хотели, чтобы попадались на глаза взрослым. Пишите, где у вас был такой тайничок, где была такая нычечка. Давайте сегодня повспоминаем эти укромные места и уголочки. Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили окунуться в детство, вспоминать, где у кого было потайное место.
2: Нычка.
1: Нычка. Ну, нычка, ты знаешь, нычка, мне кажется, все-таки термин. Это он появился во взрослом возрасте. В нычке обычно булькает. Или шуршит.
2: Ну, ты понимаешь, Андрей Георгиевич, был же у нас период тревожной юности. Это когда мы вот уже не дети, и робкие усы пробиваются в этом промежутке между губой и носом. И там, как бы, знаешь, Андрей Георгиевич,
1: там, там все было.
2: Там все подряд.
1: Все.
2: И шальные вот эти вот полнотелые женщины.
1: Ну,
2: и карты.
1: Мне кажется, этот период быстро проходил. Дальше уже все становилось гораздо серьезнее.
2: Годика полтора, да.
1: Да, ну ладно. Так,
2: вот о чем вы пишете.
1: Кстати говоря, про вот эти карты игральные. Находились в вентиляционном отверстии с трубой внутри в фундаменте пятиэтажки. Одно лето. Потом отдал младшему брату. Но одноклассника ему-то нужнее, пишет нам Виктор.
2: Ну, в какой-то период времени, да, ты понимаешь, ты взрослеешь, ты понимаешь, что подрастает новое поколение, которое, в принципе, все твои богатства может оценить по достоинству, потому что ты уже оценил.
1: И завидоваться причем. А если ты еще и подаришь что-то?
2: Ну, подожди, можно еще было извлечь некую финансовую выгоду, передавая свое вот это вот сокровенное кому-то.
1: Я всегда был творческим человеком, я никогда не был торгашом.
2: То есть,
1: я так отдавал.
2: То есть карты ты отдал и журналы.
1: И этот потертый журнал.
2: А помнишь хоть кому? Кто тот счастливец?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вспоминаем сегодня детство, ну немножко, наверное, все-таки отрочество. Вот когда у
2: тревожную
1: нас...
2: юность.
1: Тревожную юность еще лучше, мне больше так нравится. Да, когда у нас появлялась необходимость что-то куда-то ныкать, прятать, и у нас появлялись потайные места, нычки и заначки.
2: Привет, императоры эфира. Да. Год копил на мопед. Прятал деньги в торце с обратной стороны стола двухтумбового. Там места хватало. Пока был в школе, батя с младшим решили сделать перестановку. Нашли заначку. Батя так сурово. На что, я сказал, на что. На следующий день у меня был новый минскач, пишет Олег.
1: Вот,
2: у вас очень
1: вот, вам
2: справедливый отец.
1: Да, молодец. Великий и легендарный стол-книжка. Там по центрам две полочки. На так. них я хранил чищенные кусочки вяленой рыбы.
2: Они же пахли.
1: Ну, не мог никто найти, откуда запашок-то.
2: Помните советский радиоприемник? Он работал от 6 батареек. Мой брательник там от мамы сишки прятал. Ровно 2 пачки влезало. Однако.
1: Про тайник. В нем лежал пугач, патрон охотничий. Дальше ножик складной и карта, где спрятаны сокровища. У тайника не было постоянного места дислокации. Он всегда переезжал. А вы молодец!
2: Да.
1: Вы молодец!
2: Жили на Дальнем Востоке, потом перебрались в Самару. Родители привезли оттуда холодильник японский. Но пока переезжали, фреон вытек, ремонт был дороже холодильника. А так как 90-е, денег не было, он стал шкафом в моей комнате. А у холодильника был отсек на дне для сбора капель, оттаивал.
1: Да.
2: И там были спрятаны сишки. Никто не курил, но они у меня всегда были, так сложилось. Как-то раз мама мыла полы шваброй и задела этот отсек. Он выехал, и нычка вскрылась.
1: Ну, бывает такое, ничего страшного. Привет, напарники, было 2 нычки. В моей кровати в старом кресле сиденье было сильно продавлено, в этой ямке лежало несколько слоев уплотнителя для удобства сидения. А под этим уплотнителем пряталась тетрадка с двойкой или дневник. Но второй тайник был для книжки в туалете. Мне запрещали читать, ибо это вредно. Поэтому книжка пряталась под сливным бачком, чтобы в любой момент можно было почитать. Вот, например, я читаю это сообщение и понимаю, что, конечно, советские дети — это что-то уникальное. Им запрещали читать.
2: Читать не вредно. Надеюсь, вы сейчас своим детям эту истину развенчали. Читать не вредно. Книги не надо прятать.
1: Ты представляешь, как нас тянуло
2: к знанию.
1: Да.
2: Хотя, с другой стороны, мы ж не знаем, что за книжка. Я помню, так,
1: ну, что
2: лет
1: за книжка?
2: 15 я такое нашел в библиотеке в городской.
1: Да ты что?
2: Ну, да. Причем по рекомендации старших товарищей. Что мама с папой плакали на взрыв.
1: Затертая книжечка.
2: Да, еще как.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пронычки, заначки и тайники. Из детства сегодня говорим, потому что в детстве мы всегда что-то, да...
2: прятали.
1: Да, что-то доныкали. Да, ты знаешь, у меня даже, я помню, у меня был один, ну, если это можно назвать тайником, наверное, неправильно, а вот нычки-то точно, у нас там шел мусоропровод, когда я уже так покуривал.
2: Мусоропровод.
1: Мусоропровод, простите, да. И когда я уже покуривал, там была такая ниша, и я там яву-яву держал.
2: У моей подруги нычка была фортепиано. Там стояла наша початая бутылка ликера итальянского, бутылка протвишка. Нычку нашел ее папа. У него был идеальный слух, и он засек странные вибрации внутри инструмента. Пришлось делиться.
1: Ну, правильно, кстати говоря, куда деваться-то. Привет, напарники, было... А, это мы уже читали про две нычки, которые были. Здравствуйте, драгоценные, я прятал в письменном столе почти все. Даже котенка один раз.
2: Кошмар.
1: А все остальное в подъезде, в электрощитке и под крышей подвала. Вот был такой он крытый. Угу. И на самом подвале вообще были пещеры и бобы. Там и старшие прятали все свое. А вот, кстати говоря, ведь удивительно, да?
2: Электрощиток на площадке, это вот... Ну, первое, казалось бы, там же никто не найдет.
1: Да. Там все знали, у кого что там лежит вообще. И соседские сигареты. Я просто еще помню, что у нас в тамбуре, где на 4 квартиры было в тамбуре, там еще в этом электрощитке, помимо сигарет и прочих вещей, еще лежали ключи от соседской квартиры, потому что он их все время терял.
2: Тоже был такой стол. И содержимое моей нычки похоже, только ящики были справа, вспоминает Саша, 40 лет. Ну, в принципе-то мы прятали все одно и то же. Ну, там 2 патрона, 3 погона, не знаю, журнал с пышнотелыми девицами. Но это мальчики, у девочек там какие-то свои секретики были.
1: Помню, было нам лет, наверное, 17, у подруги отец

0: И вот что за этой батареей, что за этим коробом. Я вот прям вот выходил, когда с утра, и мне что-то было интересное нужно было найти, я сразу туда, потому что знал, что все мальчишки, кто-то из мальчишек живущих...
1: И день прожит не зря.
0: Это правда, чего я там только не находил.
1: Так, хорошего вам настроения.
0: Спасибо.
1: Да, у меня и сейчас такие нычки.
0: Так.
1: Я в детстве пользовался нычками взрослых.
0: А что вы взрослые?
1: А все просто. Открываешь шкаф в туалете.
0: Так.
1: Где трубы торчат, так. Где тут трубопровод.
0: Вот. А там?
1: А там что-нибудь за трубой.
0: А там дед чекушку схоронил от бабки.
1: Ну, конечно.
0: Ребят, спасибо большое за то, что поделились воспоминаниями. Надеемся, у вас такие приятные эмоции это вызвало. Ну, всегда приятно вспоминать про вот эти времена, когда у нас были маленькие, наивные вот эти вот тайнички. Спасибо.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Здравствуйте, призраки завтра.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, на территории которого сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающие 1500 человек рабочими местами. В будущем эти показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более чем 6000 рабочих мест. Во время визита губернатор Александр Гусев оценил потенциал площадки, который объединяет сразу несколько отраслевых кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру, удобную логистику, ресурсную обеспеченность и эффективное управление. Также на площадке индустриального парка состоялась встреча представителей Банка России с воронежским бизнес-сообществом. Кроме того, начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустем Марданов обсудил с губернатором текущую экономическую ситуацию в регионе и меры по дальнейшему снижению инфляции. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Главы региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитываются 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области, а Александр Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Воронежское общество охраны памятников истории и культуры». Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, российские студотряды, Наталья Хван, российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега, посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Города-герои», «Города-героев», «Дорогами народных ополченцев» стартует 22 июня, в День памяти и скорби, и завершится 3 июля, в День обращения Иосифа Сталина к советскому народу с призывом создать ополчение. Маршруты охватят 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы. В экипажах героев Советского Союза и Российской Федерации, ветерана спецоперации. Депутатский корпус Воронежской областной думы окажет полную поддержку участникам автопробега, чтобы наши жители, особенно молодежь, могли почувствовать сопричастность к великой истории, встретиться с героями и своими глазами увидеть, как передается эстафета мужества и патриотизма из поколения в поколение, отметил спикер регионального парламента Юрий Матузов. Это были новости региона.
2: Отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором, напарник, ну что, мы не будем же прятать от этого, от наших слушателей. Разыграем мы титул сегодня, ведь
2: обязательно. Последний на этой неделе титул.
1: Почему это последний? Сегодня среда.
2: А я что-то уже четверг у меня в голове.
1: Ой. Да я понимаю, почему у тебя в голове
2: Потому
1: четверг.
2: Что в воскресенье мы уже увидимся Конечно. Со всеми на фестивале «Дорога...» фестивале, господи, как? Я название забыл, фестиваля нашего.
1: Что такое?
2: Название фестиваля забыл, что?
1: Что? Ну, седьмого. Ну, давай, вспоминай.
2: «Музыка жизни».
1: Вспоминай.
2: Седьмого, да.
1: Рядом с Останкинской телебашней.
2: На площадке у Останкинской телебашни. Да. Ребята, лайнап, выступление. Кто во сколько выступает? Какие активности вас ждут? Где чего расположено? Все можете найти на сайте наш.ру и в наших социальных сетях. Все уже опубликовано.
1: Да, и если вы понимаете, что вы не попадаете, большая просьба, не сочтите за труд, сдайте билет, потому что, может быть, его удастся получить тому человеку, который точно пойдет.
2: Да, и начнется все равно в полдень с выступления Вадима Самойлова, группа «Агата Кристи», так что к 12 всем быть на месте. Мы обязательно будем.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, а дальше приступим к розыгрышу титула «Мика дня».
0: Наше радио. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
5: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
3: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
0: Я сказал лучших.
3: Ладно, ладно, лучших.
0: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
3: И в разделе «Подкасты» на наше.ру.
0: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему.
6: Сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
2: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И очень скоро мы пригласим вас в игру, но чуть-чуть прям полезной информации.
2: Ребята, напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории Телебашни Останкино. Вся информация в наших соцсетях и на сайте наш.ру. А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорья – мороженое «Неон». Это свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже здесь все попробовали и уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
1: Ну а теперь давайте приступим к первому раунду. Нужна первая кодовая фраза.
2: Давай.
1: И есть она у меня. Ну, возвращаясь к теме прошлого часа, где мы обсуждали всякие вот эти наши заначки.
2: Нычки.
1: Всевозможные нычки, потайные места, всевозможные секретные места. Как правило, про эти секретные места знали ближайшие родственники, братья, сестры. Иногда, ну вот как у девушки, которая нам написала, в рояле держали целый набор алкогольных напитков. Папа. Вот одно, а также всякие всевозможные друзья этому. Поэтому пусть будет звучать так. Секрет Полишинели. Первая кодовая фраза.
2: Секрет Полишинели не все знают, как пишется.
1: Полишинеля.
2: Итак, ребята, секрет Полишинеля.
1: Полишинеля.
2: Ну, да, я потом расскажу, почему секрет Полишинеля. Автор 9-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». За титул первой будет бороться Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, давайте начнем с главного вопроса, который, возможно, определит судьбу игры. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
2: Спасибо, спасибо.
1: Что-то меня никто не выбирает.
2: Ну, ты, видимо, что-то не так делаешь.
1: Все время выигрываем.
2: Не всегда, кстати. Ладно,
1: да.
2: Давайте начнем первый раунд. Минута начинается. Поехали. Сколько букв О в слове палеозой?
3: Три.
2: Две. Как правильно говорить, красивейший или красивейший?
3: Красивейший.
2: Красивейший. Назовите автора романа
3: «45». Дальше.
2: Александр Дюма. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «таможня дает добро»?
3: «Белый солнце пустыни».
2: Правильно. Существует ли монархия в Болгарии?
3: Да.
2: Нет. В каком веке взошел на российский престол Николай I?
3: 19.
2: Правильно. Сколько труб у крейсера «Авроры»?
3: 4.
2: 3. Назовите имя живописца Левитана.
3: Александр.
2: Исаак. Является ли агат драгоценным камнем?
3: Да.
2: Нет. В какой стране родилась актриса Пенелопа Крус?
3: В Исландии.
2: Испания. Ну что, подводим итоги. 2 из 10 фиксируем сегодня.
1: Зато все 10 вопросов прозвучали.
2: Да, зато все 10. Так, ну что, Екатерина, благодарим вас за принятое участие. Хорошо, поиграли?
1: Нормально, кстати говоря. Нормально. Абсолютно.
2: Да, в скором времени пригласим второго участника состязания, и тогда уже определим, кому достанется титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И готов пригласить вас поучаствовать во втором раунде игры. В первом сыграла наша слушательница с результатом 2 из 10.
2: Обещал вам рассказать про секрет Полишинеля. Кто такой Полишинель? Ребят, это...
1: Итальяшка?
2: Нет, это герой французского ярмарочного театра кукол. Полишинель, такой горбун. И, знаете, он так вот, знаете, когда что-то происходит, всем очевидное, да, Полишинель так как бы говорил в публику, типа, смотрите там. Ну, то есть он рассказывал очевидные вещи. Капитан Очевидности его бы у нас назвали.
1: Не-не-не, мне кажется, что это был, знаешь, закадровый текст.
2: Не-не-не, это был именно Капитан Очевидность. То есть всем и так все понятно, а Полишинель комментировал как бы очевидно. И поэтому возникло вот этот секрет Полишинеля. И знаете, ребят, вот если у вас был... Вы выросли в таком дворе, где, ну, вот еще были пристроены гаражи, то, в принципе... Вот,
1: все выросли в таких районах.
2: То, в принципе, в этих гаражах было... В общем, ребят, было столько нычек. Поэтому... На секрет Полишинеля будет гараж соседа. Автор девятого сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедия как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техновью. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Хелметекс Авто. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хелметекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хелметекс на всех маркетплейсах.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте начнем на второй раунд игры. В первом играла Екатерина, сыграла с результатом 2 из 10. Во втором за титул умника дня поборется Владимир. Владимир, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, минута времени, 10 вопросов. Времени не так много. Вы готовы?
3: Да.
2: Поехали.
1: В какой стране родилась актриса Сальма Хайек?
3: Дальше.
1: Мексика. Является ли сердолик драгоценным камнем?
3: Нет.
1: Правильно. Назовите живописца, имя живописца Коровина.
3: Александр.
1: Константин. Сколько труб было у «Титаника»?
3: 4.
1: Правильно. В каком веке взошел на российский престол Павел I?
3: 18.
1: Правильно. Существует ли монархия в Бельгии?
3: В Бельгии, да.
1: Существует. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Что ты молчишь, как рыба об лёд»?
3: И дальше.
1: «Свадьба в Малиновке». Назовите автора повести «Старик и море». Нет, другой. Правильно. Как правильно говорить? Щелкать или щелкать?
3: Щелкать.
2: 5 из 9 фиксируем.
1: Нормально, хорошо сыграли.
2: Таким образом, Владимир у нас сегодня становится обладателем титула «Умника дня». Мы вас поздравляем. Титул ваш на следующие 24 часа. Ну, а всем остальным, кто хочет побороться за титул, но не имеет такой возможности, напомню о очень простом способе протестировать себя, своих коллег, свою вторую половину. Для этого нужен смартфон. Открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, забить в поиске «Умник дня», подписаться, посмотреть, какие вопросики уже представлены, и получить любопытный факт дня. Андрей Геннадьевич, любишь, хочешь факт дня? Давно
1: еще
2: не было.
1: Еще как, давай.
2: Был, значит, в Йемене, в северном Йемене, такой король Ахмед ибн Яхья, который решил всем показать, насколько он крут и насколько он неуязвим. Для этого Ахмед ибн Яхья спрятал, ну, везде у него там по дворцу были разложены стартовые пистолеты. И он время от времени доставал и стрелял сам в себя, приказывал там своей охране в себя стрелять, показывать, что, мол,
1: пока,
2: даже...
1: Пока кто-то не...
2: Что, мол, даже прямой, пули, да? Его не, ну, не берут. Однако, как бы, на него было совершено несколько покушений, и он все пережил. Его звали Джин. И реально думали, что он прям нечистый какой-то. Но, правда, потом он благополучно отошел в мир иной, но уже по вполне естественным причинам. Так что вот подобного рода любопытные факты можете, ребята, почерпнуть или в социальной сети ВКонтакте, или в мессенджере Макс, если подпишетесь на «Умник дня». Рекомендую.
0: Наша реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнем. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слияние». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президенту Владимиру Путину известно об ударе дрона ВСУ по автобусу в ДНР. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Под удар утром попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. В Енакиево он остановился, чтобы забрать часть пассажиров. При атаке погибли 8 человек, еще 11 пострадали. По словам главврача 2-й Горловской горбольницы, большинство пострадавших из разных регионов России. В автобусе ехали, как утверждается, и граждане Польши. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А после атаки БПЛА на Петербург пострадали 4 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Беглов. Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы, заявил он. Беспилотники ударили по объектам в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Были повреждены 4 частных дома. Напомню, что с 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Власть России готовит меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
3: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что в России потребляется. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
2: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Россиянка Диана Шнайдер, занимающая 23-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации, победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинальном матче Ролан-Гаррос. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Встреча завершилась со счетом 3-6, 7-5, 6-0. Следующей соперницей Шнайдер станет 114-я ракетка мира Майя Хвалинская. В другом полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. На премию претендуют их художественные сочинения. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы». Она посвящена многолетнему директору Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве Ирине Антоновой и Андрей Плахов «Тарковский и мы». Победители станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире. Говорим и показываем. Говорим на 107 FM. Показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция. Всего происходящего в студии. Не сказал бы, что у нас тут какие-то спецэффекты, но говорить будем о приятном и полезном. Говорить будем сегодня о спорте. Министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов сегодня в студии. Павел Викторович, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
6: Ну вот, если начинать, так скажем, с недавних событий, здесь, наверное, можно отметить, что за последние буквально несколько недель, ну, хорошо, месяц даже возьмем, вот в конце весны произошло очень много знаковых массовых мероприятий, связанных с физкультурой и спортом. Вот предлагаю начать с них разговор сегодня, ну, и, в принципе, поговорить о массовом спорте у нас в регионе.
7: Никита, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Действительно, старт лету дан, но, тем не менее, май месяц, как вы правильно заметили, был очень насыщен яркими мероприятиями. Несмотря на то, что погода мы навидались разной, было и прохладно, и жарко, и солнечно, и пасмурно, и дождливо, и ветрено. Но, тем не менее, мы в общем кураже вот этого спортивного единения прошли его очень достойно, с высоко поднятой головой. Одним из, наверное, самых таких мощных мероприятий, которые прошли в мае, да, наверное, расскажу, наверное, о нескольких сразу, чтобы не обижать всех, потому что наши организаторы старались все-таки создать эмоции правильные для населения. Это, конечно же, наш всероссийский полумарафон «Забег РФ», который вот второй год подряд проходит на гавани Адмиралтейской площади. На мой взгляд, очень так символично, потому что наш корабль «Гото Предестинация», он символизирует старт к чему-то большому, светлому. И это большое светлое и началось в лицах и душах наших спортсменов. 48 субъектов принимало участие. Если по всей России это более 180 тысяч участников, наш регион тоже внес в это существенную лепту. Более 2100 участников вышли на старты различной протяженности. Но самое главное, что финишировали все, и все получили, несомненно, высокий заряд эмоций. Правильных, положительных, таких спортивных. Следом за ним, конечно же, был у нас замечательный также двухдневный Iron Star Воронеж 2026. Это не первый наш старт в триатлоне. Я имею в виду регионы. В прошлом году был Iron Star Серебряный остров, но там по укороченной программе, скорее обкатка была, там притирка такая, посмотреть, как это будет все в более серьезных масштабах. Ну, я скажу, случилось достаточно достойно, и у нас было на порядка более 1300 участников в течение двух дней, соревновались, это была легкоатлетическая программа первого дня, включая там детские забеги, Монстар, а следующий день был посвящен, конечно, скажем так, вело-, водно- и беговой нагрузке, и, сомнений нет, потрясен количеством, во-первых, женщин, которые принимали участие в стартах. Девчонки, вам отдельное уважение. Правда. Это, во-первых, надо дать должное. Наши девушки самые красивые в мире. Это правда. Во-вторых, легкая атлетика, бег, это еще больше такой, знаете, кураж. И если уж девчонки бегут, то ребятам вообще стыдно стоять в стороне. Поэтому бежали все, стремились, опять же, в сторону финиша и здравого смысла. Вот. Что касается иных мероприятий, которые проходили, очень радует благотворительная история. У нас Legal Run проходил. Это юридическая компания «Центральный округ» и команда «Сбер» провела два замечательных мероприятия. Вот команда «Сбер» проводила «Зеленый марафон». Тысячи участников здесь, в Воронеже, десятки тысяч по стране и огромное количество собранных средств в поддержку тяжелобольных детей. Угу. Я считаю, это вообще очень отдельного уважения заслуживают люди, которые организовывают эти мероприятия, направляют средства на благие цели. Видите, как сразу все и бежим, и пользу получаем, и радость от того, что можем помочь тем, кто на сегодняшний день, ну, в силу каких-то обстоятельств испытывает трудности со здоровьем. Вот. Ну, зиму можем взять чуть-чуть. Про лыжню России мы не забываем, несмотря на то, что больше про лето сейчас разговариваем. Все равно лыжня России – это отдельная дисциплина. Она очень радует шуршанием лыж там, по лыжне, души и сердца всех тех, кому близок этот вид спорта. Очень много вкладывают организаторы в создание атмосферы. И мне бы отдельно хотелось бы сказать вот в рамках эфира огромное спасибо семейному подряду Сихниевых Евгению Олеговичу и Олегу Ираклевичу, которые именно имеют непосредственное отношение к реализации вот этих двух проектов «Забег РФ» и «Iron Star». Да и вообще уже десятки замечательных мероприятий мы с ними провели вместе, плечом к плечу. Поэтому ребятам отдельное уважение. Самое главное, чтобы они не теряли вот этот задор, кураж. Радуют и другие те, кто присоединяются к нам. Вот часть вот назвал сейчас уже в рамках благотворительных забегов. Меня радуют девчонки из 5 верст. Такая франшиза по всей России, когда создаются локации, каждую субботу все любители бега могут пробежать эти 5 километров, там условная дистанция для всех в разном темпе, каждый в своей какой-то там возможности физической. Как удобно, да, правда. Никто там не рвется, но самое главное, все, приходя к финишу, пожимают друг другу руки, и эта семья растет. У нас парк Танаис и парк Динамо, две локации, которые работают. Я уверен, что девчонки будут так вот по территории не только Воронежа, но и, возможно, региона потихонечку расширяться. Я думаю, таких мест для занятий будет только больше. Вот в таком ключе проходит мероприятие. Сразу извиняюсь, если кого-то не озвучил, потому что действительно мероприятий десятки. И вклад каждого в них, в части вовлечения населения в занятия спортом, очень огромен. Поэтому всем организаторам огромное спасибо.
6: Ну и огромное спасибо всем тем, кто участвует, конечно же, в этих мероприятиях, поддерживает их и своими физическими усилиями. Ну и, как мы говорили, вот, в том числе это и благотворительность, в общем, все это приятное с полезным, как говорится. 18:11 в столице Черноземья. Прямо сейчас прервемся на рекламу. Сегодня в студии министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов. Оставайтесь с нами.
8: Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
11: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Ну и какое шоу без гостей. Сегодня министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов сегодня в студии с нами. Павел Викторович, мы вот с вами говорили о... Ну и вообще говорим сегодня о массовом спорте. А что насчет таких экстремальных его проявлений? Они существуют среди, так скажем, любителей?
7: Безусловно, и здесь нам есть чем похвалиться, о чем заявить. У нас есть, во-первых, федерация гонок с препятствиями. Это гонка титанов, проходит такое мероприятие. Роман там проводит на Олимпике ежегодно. На самом деле, интересное мероприятие для ребят. Вот помните, там ниндзя? Вот это вот как раз подводка к этому мероприятию. Я знаю, что многие из его воспитанников выходят на финалы даже программы ниндзя. И это очень радует. Но самым, наверное, масштабным мероприятием по адреналиновой вспышки среди спортивных масс является стальной характер. Ежегодное мероприятие, которое проходит на Белом колодце, не исключением стал и этот год, более 3000 участников. Вот, взявшись за руки, такая корпоративная история, на единение, нацеленное на братство, на укрепление дружбы и напоминающее, наверное, своим лозунгом о том, что поодиночке мы не так сильны, как вместе, потому что пройти дистанцию, там от 3 до 11 километров пройти эту дистанцию с учетом сложности препятствий невозможно в одиночку. В этом и смысл стального характера. И там, несмотря на то, что каждая команда участвует отдельно, все бегут единой командой, и все помогают друг другу по мере силы возможно. Я считаю, что это очень замечательный проект, и недавно, кстати, познакомился с его идейным, скажем так, вдохновителем. Андрей Потапов приезжал в гости, познакомились, построили планы на дальнейшее взаимодействие. Они вообще Воронежскую область рассматривают как одну из локаций для Центрального федерального округа, чтобы здесь создать свой штаб. Угу. Вот поэтому мы будем сейчас всячески пытаться этим ребятам помочь для того, чтобы стальной характер вот, сделал нашу молодежь и вообще население Воронежской области еще более суровым в части физической подготовки. Я думаю, у них все это получится.
6: Ну да, учитывая то, что если у нас хотят здесь штаб как минимум сделать, значит, у нас много достаточно людей подходящих. Насколько я знаю, вы принимаете участие практически во всех стартах, и всегда интересно узнать, а что дает такой опыт?
7: Никита, это ощущение несомненного счастья. Вот быть частью большого целого, это дорогого стоит. И для меня огромная честь вместе со всеми принимать участие в различных стартах на различных спортивных дисциплинах. Я испытываю гигантское наслаждение в этот момент. Во-первых, привык жить по принципу «не делай, как я», сказал, а «делай, как я». Для меня принципиально важно показывать пример. На мой взгляд, это правильная позиция исключительно. Во-вторых, я бегу не один, я бегу в окружении единомышленников. И рядом со мной мои друзья, все, кто занимается спортом на территории нашего региона, мои близкие друзья все. И мне особенно приятно, что и мои коллеги вовлекаются в этот процесс. Очень много представителей Министерства спорта выходят на дистанции. Бок о бок, плечом к плечу бежим вместе, делимся эмоциями. Наши коллеги-министры тоже не обделяют вниманием мероприятиями. Мне бы хотелось в рамках прямого эфира выразить слова искренней признательности и уважения нашему министру здравоохранения Игорю Николаевичу Банину. Этот человек практически во всех стартах рядом. Он обливается, он бежит, он принимает участие везде, где только может, в силу возможностей и своего тоже не менее плотного графика, но тем не менее он всегда рядом со своими детьми, с семьей. Кстати, о последних хотелось бы отдельно сказать. Очень здорово, что наши близкие с нами. Потому что мы редко бываем дома. По сути, тратя вот свою энергию больше на то, чтобы людям было интересней. Слава Богу, что нас дома понимают, и мне искренне приятно, что наши дети подрастают, и вот на стартах уже сын со мной бежит рядом. Но, к сожалению, догнать его уже нет возможности, потому что каждому возрасту свое время, поэтому всегда уже на каждый старт беру его с собой. Игорь Николаевич Банин берет своих детей с собой тоже. Я считаю, что это правильный посыл, правильный пример. Поэтому, мне кажется, перед спортом равны все. И чиновники, и люди различных других профессий. Я думаю, что вот именно в этом смысл спорта. Он объединяет и уравнивает.
6: Ну, да, вот именно объединяет. Очень важно, когда вы сказали про семьи, про детей, здесь, безусловно, своим примером и положительным. Это очень положительно, очень хороший пример. А что касается развития вот этого массового любительского спорта, куда все идет, каким вы его видите?
7: Цели, они определены не нами, нашим политическим лидерам. Президент поставил задачу к 30-му году достичь все-таки 70% вовлеченности населения в регулярные занятия физической культурой и спортом. То есть мы, по сути, должны побудить население поэтапно понять одну самую главную вещь, что медицина, хотя у нас и замечательная, я считаю, что одна из самых лучших в мире, но это все путь вторичный и, скорее, путь уже безысходности. Если человек начинает заниматься своим здоровьем, то он отдаляет себя от лечения. а может сконцентрироваться лишь на профилактике. Поэтому задача наша – объяснить людям, больше движения – меньше болезней. Меньше болезней – больше радости, больше энергии, больше сотворенных дел и больше вообще, ну, дольше жизнь. Поэтому самая главная задача – это, конечно же, вовлекаться посредством массовых вот этих мероприятий, частных выходов. По сути, вот знаете, вот даже вот те мероприятия, которые мы уже рассмотрели, они же как, знаете, как, ну, точка отчета для тех, кто вот на сегодняшний день не в силах сделать шаг этот, ну, самостоятельно. Но, глядя на эмоции тех, кто бежит, на единение, на, безусловно, вот это вот братство, очень многие делают этот шаг вперед. И в этой связи очень радует, знаете, как лакмусовая бумажка, реакция бизнеса сейчас на развитие спорта. То есть можно как-то подвергать сомнению данные статистики, то у нас 61% вовлекаются. На самом деле бизнес, это самое, они именно вливанием средств в формирование спортивной инфраструктуры доказывают на сегодняшний день, что это прибыльно. Uh-huh. Это прибыльно, потому что это востребовано. Поэтому сейчас появляется, опять же, продолжая, скажем так, просьбу губернатора к бизнесу обратить внимание именно на создание, потому что бюджетных средств их не хватит в одиночку строить там спортивные залы по всем местам. Бизнес подхватил это. Они подхватили, строят, открываются замечательные спортивные залы, причем такие более 1000 квадратных метров. Это торговый центр «Ласточкина», там на минус первом этаже открыли ребята замечательный, там, ну, качалка можно назвать, угу, профессиональная. Сейчас ЖК «Бунин», «Профи-джим» открылся вот недавно, там просто потрясающее оборудование поставлено. Наверное, аналогов даже в Черноземье здесь вообще не найти. Ребята начинают осваивать и природные массивы, там, как, допустим, Острогожская, там 107D, по-моему, адрес. Это Activity Park Шиловский. Mm. Когда бизнес говорит, слушайте, дайте участок леса, я вам превращу его в оазис. Вот что и происходит. Копылов Артем, он депутат областной думы, при этом человек состоятельный. И на сегодняшний день, я уважаю этих людей, готовы вкладываться именно в развитие, не просчитывая окупаемость. Он вкладывает в здоровье, для него это самое важное. И вот на сегодняшний день все желающие, все понимающие приезжают туда, на Острогожскую, на, можно сказать, на окраину Воронежа, и проводят время наедине с природой. Причем уже при достаточно развитой инфраструктуре спортивной. Если там еще сейчас будет у него площадь дополнительная, там речь идет о расширении территории, сейчас в районе около 6 гектар, а еще где-то порядка там 15-16 гектар, если плюсом, то там он хочет еще построить профессиональную лыжерольную трассу. Базы для там сборов спортсменов наших профессиональных, плюс еще комплекс дополнительных нагрузок сделать. Тут смотрите, как здорово, да? Вот я думаю, что у нас Херсонская улица и начало леса оттуда, наша Чижовская это, дача, дойдет до Острогожской, то вот эти вот 200 гектар массива лесного, mm-hmm, они все равно соединятся посредством внедрения туда именно спортивной досуговой инфраструктуры. И у людей появится замечательная возможность рассредоточиться с Олимпика еще на более, mm-hmm, такую масштабную территорию. Вот это, наверное, основная задача. Спорт в массы посредством примера, посредством самого простого. От ходьбы к бегу и каким-то более сложным вещам. Самое главное – движение вперед.
6: Ну, я всегда говорил, что у меня очень полезная работа. Во-первых, мы несем в массы позитив. А во-вторых, я только что для себя узнал о существовании такого объекта, который еще не посещал, который теперь посещу обязательно. Ну,
7: очень вам советую, кстати. Там интересно.
6: Ну, раз уж мы говорим о массовом спорте. По данным Министерства спорта Российской Федерации, футбол остается самым массовым видом спорта России по количеству систематически занимающихся. И вот по состоянию на конец 2025 года в стране зарегистрировано свыше 3,5 миллиона футболистов. С футболом дела у нас в регионе всегда вроде бы неплохо шли. Как сейчас?
7: Никита, я соглашусь абсолютно со всероссийской статистикой, потому что мы сейчас имеем в виду вообще футбол выстроен на территории нашего региона, да, давайте в разрезе, ну, наших земель тут посмотрим, достаточно грамотно, именно от детского, uh-huh, спорта до профессионального, который у нас венчает наша замечательная команда «Факел», которая совсем недавно вышла в высший дивизион и будет нас радовать уже вот с июля месяца новыми играми, азартом и футбольным куражом, причем так, знаете, это для всех фанатов это сейчас трепещущая история, все ждем начала игры. А все, что касается детей, это очень важно, потому что отправная точка именно состоит в детских садах и школах. Да, действительно, можно сказать, что это самый массовый вид спорта на сегодняшний день, причем грамотно выстроенный и вписанный в общую систему развития и спорта. Если какие-то несколько лет назад у нас было 58 школ вовлечено в проект «Футбол в школу», то на сегодняшний момент 116. И в ближайший год-два мы обязательно доведем их до 130. Плюс еще подключились детские сады, не менее 8, которые также начинают культивировать футбол. Представляете, вот с какого раннего возраста вот, процесс вот, вживления, скажем так, детей в правильную парадигму спорта, он происходит. И это очень важно. И на сегодняшний момент у нас же и наши любители не обделены вниманием. В настоящий момент уже по пятому, первый круг заканчивается по чемпионату и первенству Воронежской области. В чемпионате участвует 10 команд. В первенстве 25 команд участвует в этом году. То есть поэтапно развивается на всех уровнях. И я считаю, что эта система, правильно, грамотно выстроенная, напоминающая пирамиду в своем основании, очень укрепленную и прочно стоящую, скажем так, на спортивном пьедестале, что очень важно, она должна лечь в основу и развитие других видов спорта. Следом идет хоккей. Правильным образом сейчас начинает выстраиваться вся эта история. Гандбол наш. Были, конечно, там шероховатости в истории воронежского гандбола, но сегодняшний день ребят тремя командами играют в первой лиге. Я думаю, что до вышки остался один шаг буквально. Тем более, вот третьими на России стали. Очень хорошо. Очень развивается хорошо волейбол. Особенно с приходом сейчас во главе федерации, это зампред правительства Кузнецов Константин Юрьевич, человек одержим. И вот, наверное, вот здесь еще играет свою роль человеческий фактор. Когда человек болен чем-то, он способен творить невероятные вещи. И это все проецируется в устремлении других людей. Потому что энергия, она все равно же передается, это, ну, так устроена вселенная. И вот по волейболу мы отчетливо видим эту такую верную реакцию, верный посыл. Я думаю, что каждый игровой вид спорта, каждый вид спорта вообще в целом у нас динамично развивается, и перспективы самые радужные. И самое главное, у нас растет семья, не только федерации, но и, скажем так, персонально, участников этого процесса, которые находят для себя спорт как цель в жизни и как возможность заявить о себе, проявить себя и повести за собой, что в данном случае, наверное, важнее всего.
6: Тут сейчас комментарий пришел. Что ж теперь всех в спортшколу переводить? Нет, когда мы говорим о футбол в школе, тут речь не о спортшколах, а именно обычных общеобразовательных, где работает такая программа.
7: Да, конечно, именно так. Именно об общеобразовательных школах мы сейчас и говорим.
6: Так что в этом-то и фишка всего этого процесса. Да. То, что это не просто нужно куда-то отдавать ребенка, а помимо того, что он получает прекрасные знания, благодаря нашим высококвалифицированным педагогам, он еще и занимается спортом. Пусть это не будет его профессиональной какой-то карьерой.
7: Но тем не менее, это же основание для гармонизации развития личности. А что может быть? Потому что мы тренируем мозг, мы тренируем тело. Это нормально.
6: Ну, вот это хорошая точка. Тренируем мозг, тренируем тело, дорогие друзья, не диваном единым, как говорится. Поэтому сегодня, вот прямо сейчас, вернувшись домой, наверное, не стоит бежать сразу к столу, а все-таки посвятить немного времени себе, любимому, в плане своей физической какой-то нагрузки. Можно же вечером, да, перед ужином?
7: В любое время. Я думаю, что... Все в наших руках. Самое главное – сделать этот шаг.
6: Да. А потом уже к столу. А завтра на работу, а вечером снова включить свой радиоприемник, настроенный на 107 FM. И, собственно, наша миссия будет, как всегда, выполнена. Мы сопроводим вас до дома интересной историей. Сегодня с нами был министр физической культуры и спорта в Воронежской области Павел Чибисов. Павел Викторович, спасибо.
7: Спасибо вам большое, Никита, уважаемые радиослушатели. Вам крепкого здоровья. Вместе вперед.
6: И до встречи завтра в 18.04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
12: Наша реклама.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, на территории которого сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающие 1500 человек рабочими местами. В будущем эти показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более чем 6000 рабочих мест. Во время визита губернатор Александр Гусев оценил потенциал площадки, который объединяет сразу несколько отраслевых кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру, удобную логистику, ресурсную обеспеченность и эффективное управление. Также на площадке индустриального парка состоялась встреча представителей Банка России с воронежским бизнес-сообществом. Кроме того, начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустем Марданов обсудил с губернатором текущую экономическую ситуацию в регионе и меры по дальнейшему снижению инфляции. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгением Ревенко. Глава региона и парламентарии обсудили вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. В частности, Евгений Ревенко передал губернатору благодарность от многодетной семьи Пухальских из Новоусманского района за поддержку инициативы депутата по предоставлению им микроавтобуса. В семье Пухальских воспитываются 12 детей. Было отмечено, что для такой большой семьи этот подарок станет существенным подспорьем. Также обсуждалась тема летнего оздоровительного отдыха детей. В настоящее время отмечается рост числа ребят, которые могут отдохнуть на территории Воронежской области, а Александр Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе налажен жесткий контроль за тем, как используются земли, предназначенные для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Соответствующий указ главы региона был опубликован на портале правовой информации. Полномочия действующего состава заканчиваются в июле 2026-го. В новый состав вошли Марина Булгакова по представлению Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации «Воронежское общество охраны памятников истории и культуры». Зоя Грязева, Союз журналистов России, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Российские студотряды, Наталья Хван, Российский детский фонд и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега, посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Города-герои», «Города-героев» дорогами народных ополченцев стартует 22 июня в День памяти и скорби и завершится 3 июля в День обращения Иосифа Сталина к советскому народу с призывом создать ополчение. Маршруты охватят 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы. В экипаже Героя Советского Союза и Российской Федерации, ветерана спецоперации. Депутатский корпус Воронежской областной думы окажет полную поддержку участникам автопробега, чтобы наши жители, особенно молодежь, могли почувствовать сопричастность к великой истории, встретиться с героями и своими глазами увидеть, как передается эстафета мужества и патриотизма из поколения в поколение, отметил спикер регионального парламента Юрий Матузов. Это были новости региона.

дымья с глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозно глядит без подарки. Но я не в обиде, ведь он не знает, что мы, что все мы живем

страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно ведь мы живем в зоопарке, и кто-то пьет водку

Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу тебя, не уходи. Давай убежим.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агрей. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Из-за метробуса в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется?

0: зовется «Поездка к морю на машине». Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине в настоящее время не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Госсекретарь отметил, что США поставляет Украине оружие и военную технику, а также вводит санкции против России. «Так что мы явно выбрали сторону в этом конфликте», — сказал Рубио. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. На Кубани эвакуируют 3 населенных пункта из-за перелива реки через дамбу. Эвакуация проводится в Крымском районе, она коснется примерно 200 человек, сообщает оперштаб региона. Маломобильных жителей вывезли накануне. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, также готовы пункты временного размещения. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Однако глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что не видит у него перспектив.
3: Как пиарная история для Wildberries, это вполне себе хорошая, все об этом напишут. Пиар для самой компании Wildberries будет полезен. Я не думаю, что это очень осмысленная история. У Макса есть интеграция с госуслугами и с государством. Если у Wildberries будет та же самая история, но это будет конкуренция. Если нет, то они играют в совершенно разных нишах. Потенциальных каких-то историй занять ниш там на условного Макса не проглядывается. Он, может быть, будет иметь спрос там на уровне, если, допустим, Wildberries там даст скидку там 1% покупателям, например, ну, какие там, у них есть какие-то маркетинговые истории. Но я думаю, что на практике это крайне сложно, крайне вероятно и, самое главное, не нужно.
2: Мессенджер от Wildberries уже запущен в тестовом режиме среди сотрудников для корпоративных целей, рассказала глава Wildberries & Drus Татьяна Ким. Пентхаус Иосифа Кобзона площадью 600 квадратных метров в жилом комплексе на Новом Арбате в Москве продают за 1 миллиард рублей. Как сообщает ТАСС, это один из первых элитных жилых проектов Москвы конца 90-х. Стоимость квадратного метра в нем составляет порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Мебель, декоры и другие элементы остались такими же, как при жизни артиста. Владелицей жилья является вдова певца Нелли Кобзон. Изначально она хотела превратить пентхаус в музей, но позднее передумала и решила продать имущество. Оставшиеся после Петербургского международного экономического форума запасы продуктов питания планируется, как и в прошлом году, передать нуждающимся. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Думского комитета по молодежной политике, руководитель Добро РФ Артем Метелев. В прошлом году в рамках аналогичной благотворительной акции нуждающимся было передано 5 тонн продуктов питания и воды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час десятибального шоу, в котором будем говорить про машины, тем больше тем на самом деле накопилась масса, и хочется многое обсудить и с напарником, и с вами. Но начну, наверное, с главной новости сегодняшнего дня, потому что на открывшемся в Санкт-Петербурге экономическом форуме показали автомобили. По большому счету показали, естественно, вот эту «Волгу», которая будет собираться из китайского автомобиля. И показали... И был стенд «Лады», да? Я прям посмотрел фотографии, меня удивило. Там стоит «Азимут», которого, я так понимаю, еще не существует. Стоит «Копейка». Ну, понятно, что «Копейка» — это музейная. И, пожалуй, наверное, главная новинка — это «Лада Нива», которая «Легенд», в которую впихнули новый двигатель, и тем самым она обновилась. Впихнули новый двигатель, я не знаю, напарник. Ну, вот то, что я читаю, разница между двигателями. Она, конечно, есть, но какой-то там модернизированный.
2: Андрей Германович, это...
1: 16,2 секунды разгон до сотни, то есть это на 1-2 секунды быстрее.
2: Это примерно как 16,2 до сотни. Я не знаю, что сейчас до такой скорости разгоняется. Велосипед.
1: Но электрическими вот эти вот быстрее разгоняются. Поэтому что говорить-то о разгоне?
2: 16,2, ну о чем мы говорим?
1: Там те же разговоры про экономию там топлива. От 3 до 30% таких параметров вообще не существует. Откуда они взялись? Ладно, мы к Ниве, я вот честно скажу, я Ниву очень люблю. Ниву, которая классическая машина, совершенно фантастический внедорожник, да, по большому счету первый в мире кроссовер, если уж так разбираться с ним, вот. Но при всем при этом, ребят, ей в будущем году 50 лет. То есть 50 лет автомобилю, который очень-очень узкоспециализированный, да, и по большому счету, не очень-то, наверное, годится уже для езды по крупным городам. Вот, что еще было представлено? Еще был представлен какой-то гоночный вариант «Лады», но он, скорее всего, потребителю, обычному покупателю, мало интересен. Вот, вот такие вот достижения «АвтоВАЗа». Насколько я помню, больше пока там ничего не представлено. Вот, я думаю, мы сейчас, наверное, с тобой ненадолго прервемся, да, и поговорим о таких вещах, которые действительно будут в ближайшее время касаться любого автолюбителя.
0: Так звучит наше радио. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
3: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
3: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в «Чартовой дюжине». Спасибо. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Мумий-тролль». Имя
3: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. «13 исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера». Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7.
5: Сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Так, друзья, с июня этого года есть небольшие изменения в правилах дорожного движения, о которых лучше знать. Во-первых, если человек попался в нетрезвом состоянии за рулем, оформлять его будут быстрее. До этого нам требовалось инспектору составить там кучу бумажек, протокол от отстранения, протокол о задержании авто. Теперь все это сводится в один процессуальный документ и, собственно, отправляется на медосвидетельствование человека. То есть нет там уже теперь никакой вот этой долгой истории. То есть для инспектора это теперь, конечно, проще. Бумажный протокол, европротокол у нас возвращается. Всем водителям рекомендуют его иметь, потому что, ну, это понятно, что оформлять его в электронном виде не очень просто. Вот. Плюс к этому не всегда это вообще возможно. Дальше. На автозаправочных станциях нам обещают усиление безопасности. Знаешь, о чем идет разговор?
2: Мобильный телефон, использование мобильных устройств.
1: Да, вообще, честно сказать, для меня это кажется каким-то тихим бредом. Объясню, почему. Потому что тогда, если вы боитесь мобильного телефона, то нужно запрещать людям в шерстяном свитере заходить на заправку. Потому что...
2: И с эбонитовыми палочками.
1: И давайте тогда вернемся к тому, что мотоциклист будет закатывать свой мотоцикл на бензоколонку, а водитель будет высаживать пассажиров на въезде.
2: И металлические набойки с каблуков у девочек.
1: И все это убирается. Но я не знаю, сколько у нас случалось каких-то неприятностей из-за мобильных телефонов на заправках. Зачем это нужно? Причем там еще и штрафы. То есть у тебя не все так прям
2: просто. Хорошо, а мобильный телефон сейчас для многих это средство общения, средство оплаты.
1: А вот тут, пожалуйста, заходите и через QR-код на терминале оплачивайте. Можно?
2: То есть я бы заправился, достал телефон, чтобы им оплатить.
1: Короче, когда заправляешься, смс-цать чатиться нельзя, и отвечать на звонки нельзя. А вот подойти и оформиться можно. Вот. Кроме того, топливо также нельзя разливать во всевозможные бытовые емкости, пластиковые бутыли, стеклянные тары, канистры неизвестного происхождения. Друзья, вот этот термин меня просто убил. Что значит неизвестного происхождения?
2: Они все неизвестного происхождения.
1: У нас что, канистры есть известного происхождения?
2: Ну, конечно.
1: Ну, какого известного?
2: Ну,
1: известного это в советские годы железная, всем известная железная канистра.
2: Ну, опять же, кому неизвестного происхождения? То, что продавцу, кассиру на неизвестное происхождение, еще не значит, что канистра неизвестная.
1: Да, то есть, ну вот что это такое?
2: Это очень размытая формулировка.
1: Очень. Вот, дальше, смотрите, будут... давайте про электрички мы чуть-чуть поговорим попозже. Еще изменится ввоз автомобилей из стран единого вот этого экономического союза. Все будет строже, и вот те каналы, которые на сегодняшний момент существуют, что завозят автомобили, используя всевозможные схемы, скорее всего, их будут душить, эти схемы. Вот. И об этом сказал, кстати говоря, и Мантуров на вот своем выступлении, что постараются все это закрыть. И кроме того, я уже раз мы про это заговорили, буквально несколько слов скажу, что про механизм утильсбора никто никаких послаблений делать не собирается. Он утвержден с ежегодной индексацией до 30-го года. Вот. Поэтому ничего другого мы ждать, наверное, в ближайшее время не будем. Просто будем готовиться к тому, что часть машин будет собираться у нас, скорее всего, все они будут дальше дорожать, потому что тенденции я ни одной, честно говоря, к понижению ценника на автомобили особо не наблюдаю. Давайте ненадолго прервемся.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Так, продолжим говорить про изменения, которые ждут автолюбителей. И осенью у нас ждет штраф за ОСАГО с помощью камер фото-видеофиксации. Собственно, все очень просто. Едете без ОСАГО, бах, и штраф прилетел. Насколько я помню, раз в день будут штрафовать за отсутствие полиса. Но, с другой стороны, в принципе, эта система должна была появиться раньше. Долго ее никак не могли настроить. Ну, вот теперь она уже, видимо, полноценно заработала, и с осени все это нас ждет. Но тут возникли другие истории, связанные с тем, что наши вот эти камеры, они теперь же очень много правонарушений видят. Угу. И выписывают штрафы. То есть не остановился, значит, стоп-линия перед светофором.
2: Болтаешь за рулем по телефону.
1: Не пристегнулся, болтаешь, проехал на красный свет, выехал на встречку. И я тут в сети видел, кто-то на абсолютно голубом глазу отвечал, что да, значит, первый раз выезд на встречную полосу будет наказываться штрафом, второй раз, не важно, что это фото-видеофиксации, второй раз за такой выезд будут лишать прав на от 4 до 6 месяцев. Значит, я специально, ребят, все проверил. Все, что фиксирует комплекс фото-видеофиксации, все эти правонарушения, они не предусматривают лишение прав ни при каких условиях. Объяснить вам это достаточно просто, потому что, как правило, они не фиксируют. То есть штраф выписывается не, вот, не Игорю Владимировичу Седову, а его мотоциклу, на котором, в принципе, в этот момент мог сидеть вообще все, кто угодно.
2: Ну, то есть доказанность меня как виновность моя не доказана, а виновность транспортного средства очевидна.
1: Очевидно, да. Поэтому никаких лишений здесь в этом случае быть не может. Вот. А штрафы будут приходить, имейте это в виду. Ну и вообще, честно сказать, ездить без ОСАГО, мне кажется, это не совсем правильно.
0: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день. А запах возвращается. Снова и снова.
5: Нейтрализатор запаха домашних животных «Хилмитекс». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс». Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и давайте продолжим, тем более, что есть чем поделиться. Дело все в том, что мы все говорили, вот какие китайские автомобили, какие. А статистики все не было у нас толком и не было. И вот когда она начала появляться, уже можно делать какие-то выводы. Мне попалось на глаза любопытное, на мой взгляд, исследование, где опрашивали, ну, специалистов разных компаний. Но по большому счету, то, что они произносили, на минусы, на которые они указывали в Китае, автомобилях, как-то это совпадает вне зависимости от того, каким компаниям они принадлежат. Итак, что, на что больше всего вообще жалуются? Значит, первое — это электронные системы. Первый сбой дает мультимедийные комплексы, вторые — электронные блоки управления двигателем, и дальше уже третий — это всевозможные датчики, периферии и всевозможные системы помощи водителя. То есть, в первую очередь страдает, я так понимаю, мультимедиа. А это значит, что это значит, что телефончик плохо подключается. А если мы говорим про железо, то подвеску жалуются все. Конечно, в зависимости от конкретной марки есть какие-то изменения, но это общая тенденция, о которой говорят сервисники. Значит, подвеска страдает в большинстве случаев именно на плохих дорогах, то есть в тех регионах, где очень плохие дороги. Турбированные двигатели проявляют склонность к перегреву, и многие достаточно быстро изнашиваются. Ну, здесь это было совершенно, на мой взгляд, очевидно, что ничего другого и не будет. Недостаточно выносливая ходовая часть, шаровые, сайлентблоки, и еще многие жалуются на слабое качество лакокрасочного покрытия и хромированных деталей. А китайцы любят хром, то есть у них довольно много в автомобилях, как правило, используется хром, который страдает очень сильно зимой. Но и в любом случае все, кто участвовал в этом таком неком исследовании, да, подтверждают, что китайцы очень активно адаптируют машины под российский рынок, когда выявляют вот такие вот недостатки, работают над климатическими пакетами, адаптируют подвеску под покрытие и очень активно работают над настройками под наше российское топливо. Вот такой небольшой обзор, что происходит с китайскими автомобилями. Ну, собственно, мы их уже довольно давно эксплуатируем, можем сделать некоторые выводы. Давайте прервемся ненадолго.
0: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Так, ну и напоследок, тут многих запугали, особенно бы запугали тех, у кого электрические или гибридные автомобили, да, что все, больше их нельзя нигде парковать, только
2: на подземных парковках.
1: Смотрите, на самом деле на подземных парковках можно будет парковать, но тоже очень много ограничений. И на подземных парковках будут разрешены автоматы, ну уже теперь только автоматы, для медленной зарядки с ограниченной мощностью. Дальше, что касается всевозможных обычных парковок, то здесь никаких ограничений нет. Единственное, организаторам этих парковочных мест предписано использовать специальные места, требования которым просто стали строже. Для электроавтомобилей нельзя изолировать капитальными перегородками, то есть ничего не должно быть, все должно быть свободно. Легкая огнестойкая сетка или шторы. Зоны организуются кластерами не более чем на 10 электроавтомобилей. Ну и будут их обяжут оборудовать вот этими всевозможными современными системами пожаротушения. То есть, ну, пока пугаться не надо. Для нарушения предусмотрены штрафы. Для физлиц 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 2 миллионов. Но думаю, что разговор идет прежде всего об организаторах парковочных.
2: Ну, то есть просто в бизнес, в какой-нибудь, в ТЦ-шку ты теперь, скорее всего, после введения этих правил, ты на электричке, нет, на гибриде не заедешь.
1: Я думаю, что ты заедешь, но тебе будут, ну, если это не подвальное, да, помещение, если это там просто...
2: Подземная парковка.
1: На подземной, я думаю, сейчас будут бояться пускать.
2: Не будут, просто не будут пускать. Вот, да. И все. У нас, ну, чтобы туда нести деньги, никто не готов.
1: Нет.
2: Организовывать что-то, поэтому просто не будут пускать.
1: С многоярусными проще, там этот вопрос довольно легко решается, а с подземными паркингами, ну, сами понимаете, это прям целая будет история.
2: Да. Все, ребята, на этой оптимистичной ноте короли вечернего радиоэфира отправляются в свое сказочное Замкадье.
1: На мотоциклах.
2: Да. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, некоторым сегодня можно это сказать, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно, и услышимся, друзья, уже завтра. Завтра опять обещаю. Теплый, солнечный,
2: отличный летний день. А на сегодня все. Прекрасного окончания вам этого дня. Хорошие прогулки, если собираетесь.
1: Пока, ребят.
2: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный, слабый, от

0: доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор Газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00, «Зеленый театр». Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
0: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местными бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницы и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка под

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление им микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума, еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас...

0: Собрание водолазов трехбалтовки. Знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Цитата. «Я готов к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь». Конец цитаты. Президент Украины добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном. Средний размер зарплаты в России в марте составил более 112 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. По сравнению с мартом предыдущего года доходы выросли на 14%. В феврале средний размер зарплаты по стране составлял 103 тысячи. Кроме того, бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза за 5 лет. Об этом сообщила зампред счетной палаты Галина Изотова. Также уменьшился почти в 2 раза общий уровень бедности с 12 до примерно 7%. Самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми, по данным счетной палаты, остается материнский капитал. Его получили больше 15 миллионов семей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в традиционной макросессии, сообщает РИА Новости. Согласно обновленной программе, среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет в четверг, больше нет Набиуллиной. Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Власти России готовят меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
3: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что значит, в России потребляется. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
2: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» – Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы» и Андрей Плахов «Тарковский и мы». Итоги премии станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: нафиг. Ну да. Нафиг.
1: Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: минут.
1: Наше радио сделано в России.

Наша реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически.

0: газеты «Коммуна».
1: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
0: Аудитория 12+.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и заявил об угрозе эскалации. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Митрополит Илларион отправлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако спустя 2 дня священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. После освобождения Илларион вернулся в Россию. Продажи возрожденных автомобилей «Волга» стартуют в России 19 июня. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что они конкурируют со своими китайскими аналогами, но стоить будут дешевле благодаря российской сборке.
3: Они будут соперничать со своими материнскими автомобилями, и стоят они будут существенно дешевле. Если это будет цена на 200-300 тысяч дешевле, чем их прародители, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателя при ценах, там, грубо говоря, от 2,5 это там до 4,5 миллионов машин для людей, эта сумма весьма актуальна. С учетом того, что газовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеют, мне кажется, это будет хорошее положение. Ну и, соответственно, появившиеся рабочие места сборки этих автомобилей, это бесспорно ощутимый плюс. Технологически, инженерно и по месту рождения, это все китайские автомобили разных брендов. То же самое касается автомобилей «Волга». Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях. Металл, скорее всего, отечественный. В общем, это и есть локализация производства.
2: Сборка «Волги» осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде. Линейка будет представлена 3 моделями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Она плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет?

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая мечта сбылась у Петра Елфимова и какая песня группы «Кино» обрела новое звучание. Петр Елфимов исполнит главную роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Премьера постановки с вокалистом группы «Гран Кураж» пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Исполнение этой роли было заветной мечтой артиста с 15-летнего возраста. Кроме того, ария Христа уже давно присутствует в репертуаре музыканта. В соцсетях Петр Елфимов также рассказал, кто исполнит роль Иуды в знаменитой постановке. Эта партия достанется Константину Скрипалеву. Муджус и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян выпустили кавер на песню «Спокойная ночь». Релиз состоялся спустя 7 лет после записи. Кавер был записан еще в 2019 году, но только сейчас стал доступен на всех цифровых площадках.

0: В новой версии легендарного трека появился фирменный электронный звук, а вокал артиста помог сохранить настроение оригинала. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема

0: контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Цитата. «Я готов к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь». Конец цитаты. Президент Украины добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном. Средний размер зарплаты в России в марте составил более 112 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. По сравнению с мартом предыдущего года доходы выросли на 14%. В феврале средний размер зарплаты по стране составлял 103 тысячи. Кроме того, бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза за 5 лет. Об этом сообщила зампред счетной палаты Галина Изотова. Также уменьшился почти в 2 раза общий уровень бедности с 12 до примерно 7%. Самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми, по данным счетной палаты, остается материнский капитал. Его получили больше 15 миллионов семей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в традиционной макросессии, сообщает РИА Новости. Согласно обновленной программе, среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет в четверг, больше нет Набиуллиной. Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Власти России готовят меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
3: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что в России потребляется. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
2: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – «Нонфикшн» и «Художественная литература». В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. Среди финалистов номинации «Нонфикшн» – Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы» и Андрей Плахов, «Тарковский и мы». Итоги премии станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
5: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, я вас всех поздравляю, наконец-то наступило лето, а это значит, что можно ходить в шортах, иногда даже в трусах. Некоторые будут ходить 100% без трусов, особенно по праздникам и около водоемов. Кстати, я не против, почему бы и нет. Это добавляет, так сказать, креатива в наше современное, так сказать, существование. Вы понимаете, о чем я. Ну, а что еще сказать? Я недавно был на концерте группы No Name, про которую я рассказывал в той передаче. И честно хочу вам сказать, что я реально кайфанул. Почему? Потому что я увидел молодое поколение, которое выглядит очень красиво. Они все были с ирокезами, все в шипах, все вот как вот настоящие стрит-панкеры. И, вы знаете, их было столько много. Они были все навеселе, не особо даже бухие, скажем так. И я со своей супругой даже вспомнили, так сказать, свою молодость, хотя она меня младше на 10 лет. Ну, короче говоря, мы очень сильно кайфанули, я сфоткался с чуваками, чуваки обычные, простые, сами иногда стояли на мерче, продавали что-то там, ходили, пивко. И один раз даже вокалиста было видно в соседнем зале, где проходил какой-то рэп-концерт, он просто зачем-то зашел, ну, наверное, поссать. В итоге посрал, судя по всему, и так тому и быть. Концерт пошел угарно, мы уехали потом домой с великолепным настроением. Ну что ж, а мы, конечно, переходим к первой песне на сегодня. И группа называется «Дотла» и песня «Твой панк-рок».

Вообще, клуб «Смена», в котором проходил этот концерт, он такой, судя по всему, такой половина DIY-ный, знаете. И мой друган, который работает там арт-директором уже давным-давно, нас просто пригласил. Очень приятно было прийти туда и пить на халяву пиво, зайти бесплатно. Это все так круто и здорово. Но самое, что мне больше всего понравилось интересное, это то, что этот клуб находится в какой-то странной промзоне, которая находится прямо около метро «Таганская» либо «Марсистская». Буквально стоит завернуть в какой-то двор, и вот тебе такой мини-сквот, место, где можно тусоваться на улице. Можно просто там стоять, побухать, там, не знаю, что угодно, поделаться своим бухлом. А это как раз панки и любят. Ну, а Роскомнадзор, конечно же, нет, поэтому он всегда предупреждает, что этого делать не надо. Но мы-то не лыком шиты, и переходим к следующей композиции от группы «Свадьба червя». И песня называется «Пинг-понг».

напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». И мы переходим к новостям. Новость номер один. Таксист отвез девушку в заброшенный аэропорт Новосибирска и сорвал ей рейс. Елизавета заказала такси через приложение в аэропорт Северный, поскольку была уверена, что он один на весь город. По словам девушки, водитель якобы знал, что она опаздывает на рейс, но все равно почти час вез ее в аэропорт, закрытый около 20 лет назад. Когда в конечной точке заказа пассажирка спросила, как пройти в аэропорт, водитель начал смеяться и заявил, что отсюда уже никуда не улететь. В результате Елизавета опоздала на рейс и потеряла 20 тысяч рублей. Выяснилось, что в такую ситуацию нередко попадают люди, которые не знают, что в городе работает аэропорт Толмачева. Ну, мне кажется, что это проблема пассажирки, потому что, ну, нужно знать, по крайней мере, билет читать, информацию вообще знать. И поэтому следующая новость номер два про женщин. Девушка случайно проглотила AirPods вместо таблетки. Наушник продолжил играть у нее в желудке. Американка собиралась выпить ибупрофен перед сном. В одной руке у нее была таблетка, а в другой – AirPods. В итоге она перепутала и проглотила именно наушник, который продолжал воспроизводить звук из голосового сообщения прямо внутри нее. Девушка пыталась вызвать рвоту, но в итоге наушник вышел естественным путем. Вот это уровень! Понимаете, на что девушки способны? Одна в аэропорт не попадает, вторая – почему-то наушники. Но мы переходим к новости номер три. Она интереснее еще, конечно же. Жителям московского Чертаново завезли в качестве благоустройства землю с кладбища. Во двор дома и прямо на детскую площадку привезли грунт вместе с обломками надгробий, кусками плитки и погнутым крестом. Местные жители были в шоке, когда увидели, чем теперь украшена их территория. После жалоб грунт убрали, а подрядчика наругали и предъявили претензию. А куда дели, интересно, этот грунт, никому не известно, но уж точно, мне кажется, обратно не отвезли. Новость номер 4. Член уменьшается, если не заниматься сексом и не мастурбировать, говорит уролог. Но я дальше ничего говорить не буду. Впрочем, я согласен, потому что, ну, а что время терять? Конечно же, если есть свободная минутка, достаем и, так сказать, манипулируем. Следующая новость не менее интересная. Парень онлифанщицы, которая всего за 12 часов переспала с 1113 мужчинами, заявил, что не ревнует и все равно любит ее. Он даже сказал, что гордится ее профессией и понимает, какого труда ей это стоит. А его главный аргумент бьет на повал. В конце дня она все равно возвращается ко мне. А он ей такой туда: «Хеллоу!» И там эхо такое: «Хеллоу, хеллоу, хеллоу». Ну все, новости на этом закончились, хотя у меня их еще много. Ну ладно, мы оставим на следующую передачу и переходим, конечно же, к панк-песням. И следующая группа называется Last Punk Heroes. Песня приятная.

0: Ультрапанк.
1: Скажу вам сразу и честно, что сегодняшняя передача, конечно же, про новинки. А новинок вообще на сегодня много. И первую, которую хотел бы я отметить, я даже не буду сейчас лезть в интернет и узнавать, сколько эта группа не играла, не существовала. Но все же, дорогие старперы, кто знает группу Ульи, у нее новый альбом, который выйдет, по-моему, 5 июня этого года. Вове Родионову передаю огромный привет. Наконец-то ты взял гитару, и тебя будет опять приятно слушать. Дорогие друзья, на волнах нашего радио впервые в передаче про панк группа Ульи с песней «Имитация панк-рока».

0: Ну, в общем, мне эта песня понравилась. Я с удовольствием послушаю весь альбом, потому что он уже у меня есть. Но одной песни-то вам пока и хватит. Ну, а мы переходим к следующей новости. Дорогие радиослушатели, впервые меня сегодня взломали. Взломали именно госуслуги, представляете? Вот я вам расскажу вкратце историю. С утра повел дочку в детский сад. Не совсем проснулся. Мне написала моя подруга в соцсети ВК о том, чтобы я зашел к ней в телегу и написал ей. Я вроде как за чистую монету все принял. Написал ей. Она мне ответила, конечно же, чтобы я проголосовал за очень душещипательную, так сказать, историю. Ну, я взял и проголосовал. И мне тут же приходит ответ от этих мразей, которых я именно так и назову. И сейчас я вам процитирую, что именно написано. В общем, было так. Ну что, проголосовал? Получилось, я пишу. Пока нет, потому что вместо кода приходят одни буквы. Но я все-таки, так сказать, повелся и нажал. И получаю, значит, принтскрин своих госуслуг, где написаны мои все данные. И написано: спасибо за свои госуслуги, дебил ебаный. И еще сидит, что-то думает там, надумывает. А мы уже все сделали, дебил. Спасибо за свои доки, за свои госы и за все свои данные. Пи***те, это действительно так. У меня есть даже задокументированная, так сказать, фотография. Что я сделал? Я даже недолго думая, просто как на коня вскочил в свою машину и полетел в Истринский МФЦ. И на полпути понимаю, что забыл паспорт дома, а в МФЦ без паспорта совершенно никто даже тебе ничем не поможет. Но благо, в Истре меня все знают. И там работало две сестры, и одна повела меня к другой без очереди. И я быстренько все там заблокировал, точнее, мне заблокировали, мне очень сильно помогли. Пользуясь случаем, я хочу девчонкам передать огромный привет. Спасибо вам за то, что вы оказались в нужном месте. Я вообще впервые попал на такую херню, но желаю не добра точно этим людям, которые вот такой фигней занимаются. Да, я понимаю, каждый зарабатывает как может, но я на такую работу никогда не пойду, потому что я больше чем уверен, что когда я буду идти по такому длинному коридору, который из черного цвета будет плавно переходить в белый, я буду видеть, что справа и слева засовывают ананасы по этим людям, которые вот так вот работали и обманывали людей. Обманывать, дорогие друзья, нехорошо. И мы переходим к следующей песне, потому что мне пора затыкаться от моих друзей группы Крими Край с новой композицией под названием «Заткнись».
1: Я считаю, что мужчина должен заработать.

говоря, про чертей. Вы знаете, мы все часто задумываемся над тем, как кто нас должен защищать, и когда, и за какие деньги, и за чьи налоги, и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что мы никогда не сможем защититься от всяких мошенников, потому что мы немножко отставшие. Знаете, что мне сказали в МФЦ? Я говорю, вот мои паспортные данные, вот там мои другие данные, может, они там куда-то залезут, еще что-нибудь. А мне говорят, даже не беспокойся, у этих мошенников твоих данных намного больше, чем у МВД России. И я как-то даже выдохнул, подумал, ну, блин, если мы тут-то не справляемся, ну, о чем можно говорить? И, честно говоря, я бы хотел сказать про один мессенджер, в который тоже мне стали присылать уже другие люди, а у них там, видимо, у этих мошенников отделы целые. Сначала отработал у меня один отдел, потом мне начали писать другой отдел, что, мол, давайте вы там из другой страны, из враждебной, и поэтому сейчас ваша жизнь на волоске, давайте переводить нам бабки, тыры-пыры, 10 дыры. Ну, и стали, конечно же, мне сразу звонить и говорить, вот вы знаете, у вас повышенная активность, с чем это связано, то сюда. Я, конечно же, поставил на громкую связь и сказал, что я именно из города Харьков, поэтому я готов просто зайти к ним в офис и решить этот вопрос. Поэтому все разговоры сразу же прекратились, и больше на связь никто не выходил. Я считаю, что этих людей, которые этим занимаются, и дело даже не в том, в какой это находится стране, мне кажется, что идиоты, и дебилы, и мошенники, и уроды, так сказать, моральные, находятся в любой стране. Поэтому следующая песня от группы «Озон». У них, кстати, новый релиз вышел, и песня оттуда называется «Танцуйте, черти».

Ну а теперь мы залезаем в мой мешочек под названием «Мыло». Дорогие друзья, присылайте туда песни свои. Я понимаю, лето, время отдыхать. Я сам давно не брал гитару в руки, честно говоря. Ну, у меня есть как бы такая небольшая, так сказать, причина. Но все же, гитару я заставлю себя взять уже, наверное, на этой неделе. И буду сочинять вам новые композиции. И не только смех, скорее всего, это будет, наверное, метель. Потому что в последнее время мне очень тяжко и грустно. И по всему этому, скорее всего, может быть, даже перейду на ЗОЖ. Потому что, ну, лето впереди, надо пару кило-то скинуть. Это, кстати говоря, я каждый раз себе говорю, когда нахожусь в магазине и там вижу свое любимое пивко. Но обещания я прямо сейчас вам даю, поэтому обратной дороги нет. Ну, а мы переходим к группе «Бензобак», которая прислала на мыло свою новую композицию под названием «ЗОЖ».

Совершенно недавно я задумался о слове «проклятие». Вы знаете, судя по всему, меня кто-то дозаговорил. Я объясню почему. У меня каждый день, не то чтобы даже день сурка, а у меня что-то постоянно происходит. Например, сегодня меня вскрыли на госуслугах. Там позавчера, например, я ездил там переобуть машину супруги, и почему-то мне не отбалансировали колеса. Почему, непонятно, но деньги попросили за всю, так сказать, работу. Конечно же, я не заплатил, я заплачу, когда мне ее доделают. Но в целом я точно подтверждаю, что что-то идет не так. И думаю, может быть, мне церковь сходить? Я, конечно же, не крещеный, но, в принципе, у нас есть прикольный Новосалимский монастырь. Может быть, и схожу, заодно позырю, как там дела у моих друзей верующих. Ну, а мы переходим к группе 4 апреля. Я, на самом деле, очень рад, что у них вышел новый релиз. И передаю даже привет ребятам из группы. Пожалуйста, сочиняйте больше песен, присутствуйте в моей жизни, потому что, во-первых, мы с вами очень давно знакомы. Во-вторых, я котирую ваше творчество и очень прошу, не будьте прокляты, как я. Ну, а в эфире нашего радио в передаче «Пропанк» группа 4 апреля с песней «Прокляты».

Ну и напоследок хочу вам сказать, что надо делать, когда тебя якобы прокляли. Либо ты подумал, что тебя прокляли, либо ты чувствуешь, что ты проклят. Короче говоря, не надо там отвязать плохая жизнь, ничего говорить. Нужно просто включить новый альбом группировочки «Смех» и найти там песню под названием «Понедельник». Я посвящаю эту песню всем хейтерам, которые ко мне очень хорошо в кавычках относятся, которые наверняка каждый день занимаются моим, так сказать, делом, проклятием, посылают мне какое-то проклятие на госуслуги, мне мозги в соцсетях и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, будьте все счастливы. А я на этом с вами прощаюсь. Мы услышимся в следующую среду в 23:00. И помните, что место и время встречи изменить нельзя.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и заявил об угрозе эскалации. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Митрополит Илларион отправлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако спустя 2 дня священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. После освобождения Илларион вернулся в Россию. Продажи возрожденных автомобилей «Волга» стартуют в России 19 июня. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что они конкурируют со своими китайскими аналогами, но стоить будут дешевле благодаря российской сборке.
2: Они будут соперничать со своими материнскими автомобилями, и стоят они будут существенно дешевле. Если это будет цена на 200-300 тысяч дешевле, чем их прародители, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателя при ценах, там, грубо говоря, 2,5. Это там до 4,5 миллионов машин для людей. Эта сумма весьма актуальна. С учетом того, что газовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеют, мне кажется, это будет хорошее положение. Ну и, соответственно, появившиеся рабочие места сборки этих автомобилей. Это бесспорно ощутимый плюс. Технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое касается автомобилей «Волга». Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях. Металл, скорее всего, отечественный. В общем, это и есть локализация производства.
1: Сборка «Волги» осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде. Линейка будет представлена 3 моделями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе в

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай! Наше радио!»

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.

хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое – до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местными бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча представителей Банка России с местным бизнесом. Губернатор Александр Гусев провел встречу с замруководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко. Они обсудили поддержку многодетных семей. Парламентарий передал благодарность от семьи Пухальских из Новоусманского района, где воспитывается 12 детей, за предоставление микроавтобуса. Также говорили о летнем оздоровительном отдыхе детей. Губернатор отметил, что в регионе налажен жесткий контроль за использованием земель, предназначенных для детского отдыха. Губернатор Александр Гусев утвердил 20 членов общественной палаты региона нового состава. Полномочия действующего истекают в июле этого года. В новый состав вошли Марина Булгакова, Зоя Грязева, епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, Антон Красов, Наталья Хван и другие. Ранее 20 членов палаты утвердила облдума. Еще 20 членов определят избранные члены палаты из числа кандидатов от местных общественных объединений. Воронеж примет этап патриотического автопробега «Города-герои» «Города-героев» дорогами народных ополченцев, посвященного 85-летию формирования народного ополчения. Автопробег стартует 22 июня и завершится 3 июля. В экипажах герои Советского Союза и России – ветераны спецоперации. Депутатский корпус окажет полную поддержку участникам, чтобы молодежь могла встретиться с героями и увидеть, как передается эстафета мужества, отметил спикер облдумы Юрий Матузов. Еще из новостей дня. Масштабные межведомственные учения прошли в радиотерапевтическом корпусе Воронежского онкоцентра. Там собрались почти 80 спасателей, которые боролись с условным огнем. По легенде, возгорание произошло в отделении реанимации. Из здания надо было эвакуировать около 200 человек. Также для реалистичности на территории онкоцентра использовали бутафорский дым. На месте работали 12 единиц техники, пожарные автоцистерны, автоподъемники с лестницей и другие. К учениям привлекли и городских спасателей, которые использовали так называемый «куб жизни». В Воронеже снова ожидается гроза. Предупреждение будет актуально до завтра, до 18.00. На территории региона вновь ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Ночью воздух остынет до плюс 11, днем потеплее до плюс 23 градусов. Будет облачно с прояснениями. В светлое время суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративных

0: Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где сейчас работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В будущем показатели планируют увеличить почти вдвое, до 300 резидентов и более 6000 рабочих мест. Площадка объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический, металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и эффективное управление. Также состоялась встреча